это такая достаточно сложная вещь, потому что сейчас мир вообще он идет активно к какому-то такому состоянию, где семейные ценности и традиции, они разрушаются. В каких-то странах это, конечно, остается, но и туда что-то добирается уже такое. К примеру, по статистике, самое меньшее количество разводов, знаете, в какой стране? В Индии. Самое меньшее количество, там 0,02%, что такое. Когда я с одним индусом попробовал поговорить на эту тему, почему у вас такое маленькое количество? Разные там есть взгляды, почему. Один из взглядов, потому что там это дорого стоит. Так. Такой, скажем, да, материалистичный взгляд. Но все-таки в большей степени там превалирует вот эта культурная среда, где муж и жена, они понимают, что между нами могут быть огромные конфликты, большие, глубокие. Но есть вот эта вот система семьи, которая выходит, как мы сейчас, вот муж и жена живет, да? Вот. Есть у меня муж или есть у меня жена, вот мы и живем. Сами там воюем, сами друг друга любим, и сами принимаем решение, развод или не развод, ну какие-то вещи. Там такого не присутствует. Там всегда должно быть сейчас все благословено старшими. Старшие, они очень четко следят за этим всем. На них очень важно. И такие даже интересные есть у них моменты. К примеру, родители жены поддерживают мужа, а родители мужа поддерживают жену. У нас там все, ухожу от тебя, иду к маме ночевать, да, жена говорит. То там такое не совсем проходит. Если там жена приходит к родителям и там жаловаться, то извини, ты должна научиться быть женой. Так что иди, и там с ним кушайте пирожки совместные. А если он приходит к своим родителям, они поддерживают ее. Как ты ее одну оставил-то? Она требует забот. Ты мужчина, давай, делай. Мы же с мамой живем как-то. Учись тоже этому. Поэтому вот этой культуры нет. У нас сейчас все свободно. Даже современная психология построена на том, что не нравится – не ешь. Всегда найдется более вкусный кусок. А вот научить тому, чтобы преодолевать, дать силу, вдохновить, это же очень сложно. Если культура, корни теряться начинают, то потом это практически невозможно восстановить. Да, момент присутствует. Поэтому если ваши дети, которые захотят выйти замуж или жениться, вы им рекомендуете просто-напросто этот процесс помолвки? Пусть они смотрят друг на друга. Объясните, что более чистые отношения можно развивать в семье. Потому что мы все равно хотим, чтобы наши дети были счастливы. Но что такое для нас счастье? Чтобы они как бы не повторили наших ошибок, правда? Повторяю.

здесь с вами на земле, у нас есть страдания. Мы здесь все с вами страдаем до какой-то степени. Кто-то больше, кто-то меньше. И если вы еще в этих страданиях сможете помнить о Боге, то вы будете лучшим среди всех святых. Каждый миг, как тоже 500 лет назад, был же великий святой такой, Харидас Такур. И он родился в мусульманской семье в Индии. В Индии были 500 лет назад мусульмане в основном. И индусы, они жили вместе. Мусульмане, они поработили индусов. И этот Харидас Такур, он родился мусульманином, но он стал индусом, то есть он стал поклоняться индийскому богу. И это особо никому не нравилось среди мусульман, поэтому они взяли его и посадили в тюрьму. Как у нас в бывшем СНГ во всем, религиозных людей часто сажали в тюрьму. Также его схватили мусульмане из-за того, что он предал Аллаха, мусульманство, то его посадили в тюрьму со страшными там грешниками. И когда он пришел в тюрьму, то все поняли, что это святой. Все преступники, они поняли, что это святой, и стали его слушать почтительно. И знаете, что Харидас Такур, он сказал этим преступникам? Он сказал, что вы очень удачливый, находитесь в этой тюрьме. Они сразу не поняли, что какую-то глупость пришел нам рассказывать тут. Святой называется. Мы тут страдаем, мы в тюрьме находимся. И они уже так надвинулись на него, хотели уже побить. И он им объяснил, что на самом деле вы находитесь в тюрьме, и вы не в иллюзии находитесь, вы знаете, что вы в тюрьме. А все люди, которые находятся вне тюрьмы, они думают, что они свободны. На самом деле они все порабощены. Они порабощены материальной вот этой энергией, материальным рабством. Поэтому вы удачливы. Вот так он им сказал. Потом он начал обучать их повторять имена Бога, и вся тюрьма, она повторяла имена Бога. И когда сам царь узнал об этом, что какой-то там Харидас Такур, святой, будучи мусульманином, принял индуизм, а стал повторять имя Бога, индийского Бога, то тогда он решил его казнить за это, чтобы он, этот святой, чтобы он не совратил весь мусульманский народ. Таким образом, он испугался его. И они решили дать ему такое наказание, что его будут бить на 22 рыночных площадях, пока он не умрет. И Харидаса Такура били на 22 рыночных площадях. И стражники, когда они уже прошли 5 рыночных площадей, они были в шоке. Мало того, Харидас Такур не плакал, не страдал. И он все время повторял имена Бога. Настолько его вера была сильна. Представляете, эти стражники сказали, как это возможно? Уже на 2 площадях человек умирает от таких мучений. А уже прошло 5 площадей, а на те ни одной царапинки нет. Представляете? Вот такой был святой Харидас Такур. И когда прошло уже 22-я, это площадь, а он спокойно, с улыбкой, с счастьем в душе к этим людям, которые его били, он хорошо к ним относился, повторяя имена Бога, эти преступники, они были в шоке и не знали, что делать. И все люди, которые видели эти испытания, мусульмане, они все были в шоке, они пытались как-то помешать этому наказанию, но ничего не могли сделать. И тогда сами вот эти палачи, они поняли, что это великая личность, и они сказали такие слова: пожалуйста, прости нас, но если мы тебя не сможем убить, если мы не сможем тебя запороть насмерть, то тогда все наши семьи, всех их казнят, поэтому будь милостлив, сделай что-нибудь. И тогда Харидас Такур сказал, что если я причиняю кому-то беспокойство в своей жизни, лучше я умру, я не хочу причинять никому беспокойство. И поэтому Харидас Такур, он лег и стал бездыханным. Он просто умер. И стражники, они принесли это тело, все показали, там врач проверил, все, человек умерший. И по мусульманским законам его должны были похоронить в земле. Но так как он оставил мусульманство, его решили просто сбросить в реку местную. Просто сбросить в реку. И его сбросили в реку. Река его понесла. И буквально через полчасика Харидас Такур, как ни в чем не бывало, встал и пошел. В тот же самый город. И когда люди видели его, они были в шоке. И после этого даже сам мусульманский царь, он подумал, что-то здесь не так. У него появились сомнения в своей культуре. Вот такая интересная история про Харидас Такура, великого святого. И в Бхагавата Пуране говорится: «Савай пум сам паро дармо», что высшим занятием паро дармо, высшей дармой, ято бхактир адохшаджи, это развитие любви к Богу. Ахайтуки апратихата, оно должно быть беспримесным, ахайтуки, и постоянным. Яятма супрасидати, и это состояние, оно полностью удовлетворяет наше сердце. Наше сердце полностью удовлетворяется этим.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Женщине необходимо уметь любить и быть любимой. Это очень большое искусство. Уметь любить человека, близкого человека, с почетом и уважением принимать его любовь. Потому что каждый мужчина требует, может быть, не словами, не действиями, но внутри он этого требует, чтобы женщина ценила его за то, что он самый лучший мужчина, даже если он таким не является. За то, что приносит в дом деньги, даже если их не хватает на нормальное существование. За то, что любит, даже тогда, когда его любовь несовершенна и эгоистична. И женщине необходимо быть очень мудрой и уметь из недостатков, недостатки мужчины делать самыми благоприятными, самыми лучшими его чертами. Но это можно делать лишь тогда, когда женщина умеет принимать поток энергии, который на нее исходит, с которым она соединена, дополнять его своей любовью, изменять и опять отдавать его мужчине, из мужчины принимать его в себя, чтобы то сделать так, что вот этот круговорот энергии любви между Вселенной мужчины и женщины совершался постоянно. Если женщина это умеет, то семья, в которой она будет жить, она будет очень счастлива и она будет очень гармонична. Женщине необходимо научить мужчину изменяться, но изменяться не через агрессию и не через придирки. Агрессия разрушает, а не творит. Агрессия, насилие в семейных отношениях разрушает душу, любовь и уважение. И тогда супругам остается разочарование и пустота. Женщине необходимо уметь принимать чью-то любовь, внимание, заботу. Умение любить мужчину приходит через умение любить мир, родных людей, отца, мать. Не может настоящая любовь, чистое, светлое чувство прийти в жестокое сердце, в сердце, которое никогда не чувствовало красоту наступающего утра, красоту встающего утреннего солнца, которое никогда не плакало от любви к миру, к раскрывающемуся цветку, красивой бабочке, которая бы не застывала перед красотой голубого неба и радугой, которая бы не чувствовала опьяняющие запахи жасмина, цветущей яблони, черемухи. Духовная красота женщины, а вначале девушки, это ее чувственность и воспитанность. И эти качества являются тем руслом, через которое и может литься чистая и светлая любовь, которая преисполнена божественной благодати. И вот таких женщин мужчины чувствуют издалека. Один мимолетный взгляд, одна улыбка, одна встреча. И мужчина помнит эту женщину.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Раковина — это главный атрибут воина, ну, это, ну, при, ну, признак чести, вот, и поэтому раковина, ну, она рассматривает, ну, она рассматривает суть, как бы суть, ну, той, того качества, который, о котором мы говорим. Вот, ну, допустим, вот раковина каждого воина, и в частности Бишмы, это суть, как бы, его, то есть в чем его сила, да, ну, в чем его сила, неповторимость этого качества. Ну что? И раковина, ну и уже тогда мы приступим к раковине. Раковина Бишмы называется Шашанка. Ну, хэ, мы же не читаем, да? Это уже, да, Шашанка, ну, она читается. Шашанка переводится как яркий белый свет.

ослепляет. Это первое его качество. А камфора, она используется в качестве паров, ну, в основном. Вот. И пары из камфоры, ну, они легко воспламенивы. И пары камфоры использовали, ну, или порошок камфоры использовали в вспышках фотоаппаратных, когда еще было, когда они взрывались еще, там, такие на ручках были. Вот. И, да, ну, и раньше их тоже использовали для того, чтобы яги разводить, для фейерверки и так далее. В порохе есть камфора, да? Вот. И, ну, и камфора, она, как бы, ну, она, ну, во-первых, немножко слезоточива, и, ну, если мы говорим о ее парах или о, ну, о дыме камфоры, она слезоточива, вот, и тоже может ослепить, ну, если она резко вспыхнет, камфора. Вот, и поэтому эго, еще одно дополнение эго, ну, помимо яркого света, того, что это может ослепить человека, это то, что слезоточивое оно, да? Ну, всегда эго, оно связано с тем, что есть определенные страдания, ну, когда... Ну, страдает видение мира. Ну, глаза же, это то, чем мы воспринимаем этот мир. Ну, то, как мы оцениваем все вот вокруг нас. И поэтому, ну, те люди, которые связаны с камфорой часто, они вообще слепнут, как правило. Вот. И поэтому, если люди, они слишком погружаются в свое эго и культивируют его, то со временем их видение мира, оно ослепляется, оно становится ограниченным, и такие люди только себя могут видеть, только ощущать свое тело и все. Ну, вот, и это вот, это...

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Индер Марадж или Я Марадж. Его также зовут Я Марадж. Яма значит смерть, а Радж царь. Это бог смерти. Его называют Ямараджем или Дармараджем, тот, кто знает религию. Это та личность, которая определяет, стоит вам сейчас жить или не стоит. Поэтому это очень могущественная личность, повелитель смерти. Говорится, что он знает дхарму или знает религиозные принципы досконально. Потому что если он не знал досконально религиозные принципы, он бы не смог наказывать справедливо. Понимаете? Можно его как бы приблизить к дьяволу, да, такой, который смертью повелевает. Но на самом деле это не дьявол, это та личность, которая знает свод законов. И он наказывает в соответствии с тем, что мы совершали в этой жизни. Если мы совершали плохое, то он наказывает нас плохое. И обычно на суд идут к нему сначала. К Ямараджу, великой личности, повелителю смерти. И была такая интересная история. Однажды, ну просто голубь жил. И в один прекрасный момент этот голубь, он увидел Ямараджа, бога смерти. Ямарадж посмотрел на нее и улыбнулся. И эта голубиха, она такая притча интересная. И голубиха, она сразу все поняла, что похоже, ей скоро придется умереть. И как все мы, она очень сильно испугалась. Она испугалась смерти. И она полетела к самой большой птице в этой вселенной, к своему роду, представителю Гаруди, огромнейшей птице, и сказала: вот со мной такая история произошла, помоги, возьми меня в самое отдаленное место во вселенной, чтоб меня не смог найти вот этот бог смерти и Марадж, чтоб не смог меня достать. И Гаруда согласилась, она полетела на эту планету, отдаленную планету, где не обитают люди, и там ее оставила. И когда прилетела обратно, увидел Ямараджа перед собой, и Ямарадж улыбнулся, уже Гаруде. И Гаруда спросил: что ты улыбаешься? Ямарадж сказал: я вот чего улыбаюсь-то? Мне как-то удивительно было. Я вот когда увидел эту голубку, она должна была умереть, я думал, как эта маленькая голубка может попасть на ту отдаленную планету, чтобы там ее кошки съели? Поэтому я улыбалась. То есть я улыбался. Для меня это было как-то интересно. И все так произошло. То есть законы кармы, они настолько строги, что человек попадет там и как раз в то место, когда нужно, в то время. Если человек исполняет свои обязанности, очень интересный момент, если он исполняет свои обязанности досконально, то никакие страхи его не посещают. Он не боится смерти совсем. Почему он не боится смерти? Потому что вот страх смерти возникает из-за того, что человек не исполняет свои обязанности. Человек чувствует, что

То есть, естественным образом, он не боится полиции, не боится гаишников. Нечего бояться, он же ничего неплохого не сделал. Также и в нашей жизни мы не будем испытывать страха. Это очень важный момент. Преступник тоже выполняет свою дхарму, и его дхарма – убивать, воровать, и как бы он исполняет свои обязанности. На самом деле он не исполняет, не свои обязанности исполняет. Чтобы понять, что такое дхарма или что такое наши обязанности, нужно изучать Писание. И в Писании говорится, что нельзя ни укради. То есть обязанности, они исходят из священных писаний. Мы не можем сами придумать все свои обязанности. Ни укради, ни убей. Эти обязанности надо...

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Зачем я обо всем этом рассказываю? Я рассказываю это для того, чтобы мы поняли, откуда вот в чите берется вот эти всякие желания, вот как они туда попадают и как они оттуда выскакивают, и они побуждают нас к действию. И какой пример того, что наша чита или наше сознание, оно больное, что оно неправильное, что оно причиняет нам беспокойство, оно заставляет нас неправильно реагировать, да? Какой пример того, что она причина наших страданий? И первая причина такая, проявление больного сознания таковы. Ну, первая вещь, что человек попадает как белка в колесо. То есть произошли какие-то события, и они заставляют его совершать эти события вновь. То есть человек совершит нехороший поступок. Этот нехороший поступок рождает в нем привычку. Эта привычка заставляет его совершать этот поступок вновь. Это проблема. И если у человека засеяны дурные самскары, нехорошие, эгоистичные, вот этот вот вкус к негативным вещам, он заставит его реагировать на опоздавших определенным образом. Он будет все время ругаться. Говорит, как вы опоздали? А человек может, знаете, через пол Москвы ехал, да? Вот. Хотя уже, ну, думает, может не ехать, но все-таки надо ехать. Вот. А я этого не вижу. Я просто вижу, как тот одноглазый буддист, да, что оскорбляют. Понимаете, да? Почему так тяжелое сознание? То есть у меня вот эти вот комплексы появляются. То есть у человека появляются какие-то комплексы. У него чрезмерная чувствительность такая становится. Он вот так вот реагирует негативно на все эти вещи. И когда эго совсем уж больным становится, извиняюсь, не эго, чьи-то совсем больным становится, тяжелое вот это сознание, то он постоянно находится в депрессии. Комплексы, депрессивное состояние, опустошенность, вот это вот непонимание, ну что все плохо. Это все признак того, что сознание перегружено вот этими негативными самскарами. И как жить с таким? Что бы ни произошло, ему плохо. Он куда ни посмотрит, везде одни минусы. Или плюсы, минусы, да? Везде одни минусы, один негатив вокруг. Разве можно с этим жить? Да? Что как жить с таким мировоззрением? И что предлагают йоги, чтобы мы могли... И несколько вариантов, теперь практические советы. Что с этим можно сделать? Что с этими впечатлениями, которые душат нас? Знаете, там, особенно на самом деле это в детстве. Вот все вот эти вот проблемы, они в основном в детстве закладываются. Там с ребенком что-то сделали, потому что когда ребенок маленький, у него никакой защиты нет. Вот все, что он видит, оно сразу из него его формирует. Оно сразу яркие впечатления оказывает. Сейчас мы не так много времени, но обычно я с людьми мы вспоминаем, немножко психологию применяем, и вспоминаем какие-то фрагменты из нашего детства, которые сильно повлияли на нас, настоящих сейчас. Вот мой пример, я до сих пор помню, как брат меня воспитывал. Ну, то есть я его все этот пример привожу, потому что очень яркое впечатление. Мне было, я не знаю, лет 5, наверное. И брат, знаете, 5-летний пацаненок, при нем берут мороженое. Хорошее мороженое, по 20 копеек, которое. Пломбир, настоящее такое. Вот. Не химическое, нет, не пенное. Вот. Сгущенка там, сливки, все нормально. Кладут в морозильник и говорят мне, брать нельзя. Хорошо? Я говорю, хорошо. Брать нельзя. Он уходит, ну как брать нельзя, ну что вы, ну. Я думаю, ну как бы, брат, неудобно вообще. Старший брат, у меня старше на много лет. Нехорошо, а брать надо. Я беру у мамы 15-20 копеек. Беру мороженое и кладу в морозильник. 20 копеек. Ну как бы, все нормально? Съедаю мороженое, приходит брат. Где мороженое? Я говорю, все нормально? И он со мной неделю не разговаривал. Неделю не разговаривал. Такое сильное впечатление, я понял, ну нельзя, нельзя обманывать. Ну, то есть ты говорился, нельзя, а ты сильное на меня оказало впечатление. Просто страшно, ну как обещал человеку, надо делать. В детстве заложили такую вещь. Есть негативные вещи, которые закладывали. И вот мы вспоминали, ну сейчас мы не будем, но обычно я вспоминаю, мы с аудиторией, мы вспоминаем, как действительно, я не осознавал, но если покопаться, можно заметить, как какие-то вехи в нашей жизни сейчас на меня сильно влияют. И каким образом с этими всеми вещами, с этими самскарами, с этими впечатлениями, особенно тяжелыми вещами, которые влияют сейчас на нашу жизнь, что с ними можно сделать? И тут несколько вариантов, что можно сделать. Вот. Первый вариант. Сейчас будут практические вещи. Это по правде работает, это действительно влияет, и это можно попробовать. Над собой это делать, над своими детьми, над своими детьми. Лучше. Первый называется профилактика. Профилактика. Правильно написал? Профилактика. Да? Это лучше всего, если в сознание человека закладывать хорошие впечатления. Чтобы хорошие вещи были в сознании. И в ведической культуре, ну, которая мне... Ну, это все знания из ведической культуры, очень ответственно подходили к формированию человека. Мне недавно одна женщина рассказывала такой интересный факт, что многие болезни, которые люди болеют сейчас, они были заложены, это как типа родовая травма, да? Или вот первые вот там что-то как-то не так вот повернули, что-то не так сделали, и потом всю жизнь человек мучается. Вот. Оказывается, первые это впечатление же, да? Что-то с ним не так сделали, это впечатление, это оказывает на его сознание. Это все закладывает уже какие-то вещи в нем. Оказывается, первые впечатления закладываются еще раньше. И раньше люди, соображая, да, они понимали, что нужно создавать правильные условия еще до того, как ребенок родился. Вот. Слово, они сделали такие вещи, как называются ритуалы, ну, на санскрите называют самскары. Для каждого человека проводили самскары, то есть закладывали правильные впечатления, которые влияли на его сознание и формировали правильное, ну, мировосприятие. И они еще до того, как человек у них родился, душа, которая придет к ним, они создавали такие условия специальными действиями, ритуалами, они создавали, подготавливали свое сознание, чтобы тот, кто появится у них, он уже определенными качествами обладал. Уже не любая личность приходила к ним, а определенная, потому что, знаете, подобное притягивается подобному, подобному. И они понимали, что сейчас мы как бы все правильно сделаем, зато у нас хорошая личность появится. Соображали. То есть это такое планирование было. Они выбирали время, они подготавливали сознание. Это первая самскара. Потом он еще не родился, он еще в утробе матери. Но мать может влиять на ребенка, если она выпьет водки, да? На него это повлияет. Знаете, он уже родится такой, уже так будет смотреть, где бы выпить водки. Уже впечатление есть, которое заставляет его определенным образом реагировать. Или наркоманом родиться, или какой-то раздражительный весь родиться. Почему? Мать своим поведением, она влияет на него. И поэтому они, когда еще ребенок не родился, они совершали другие. Несколько самскар совершалось, пока еще человек не родился. Зачем? Уже влияли на него, чтобы все было хорошо. Он рождался, проводили еще одну церемонию. Он еще ничего не соображает. Но он попадает в эту обстановку, в эту атмосферу, и это влияет на него. Я помню, я не помню на самом деле, сколько мне было лет, но у меня есть яркое впечатление. Мне принесли крестить. Вот все, что я помню, это значит стол, залитый киселем. Я вот в этом киселе, и мне противно как-то так. Вот. И как? Вот это мое впечатление. Это самскара. Это впечатление, которое у меня осталось с детства. Ну, то есть не надо разливать кисель. Вот. Надо как-то, чтобы все было благоприятно, да? На ребенка это влияет. Представляете, вот, какое впечатление о религии у человека в детстве закладывается? Что-то все такое липкое, да? Вот. Правильно? Мог бы, да, с бородой бы, может быть. Впечатление. Теперь, делали эти самскары зачем? На ребенка влияли. Свадьба, да? Тоже, это же ответственная вещь, смотрите, там люди серьезные, и там все это обставляется. Ну, не то, что там выпили, подрались, да? Там все так как-то обставляли. Представляете, если вот такое впечатление после свадьбы, как оно там? Весело было. Хорошо, все живы остались. Хорошо, что не померли. Хорошо, что выжили как-то, да? Но не такое впечатление должно. То есть люди рады, да? Но не такое впечатление должно. То есть люди радостны. И что их там говорят? Раздавайте. Раздавайте. Знаете, ребенок родился? Раздавайте. Ребенок день рождения.

0: рождения празднуют, ему говорят, сегодня праздник у тебя? Да, сегодня мой день рождения, здорово, подари что-то другим. И закладывались ценности. Вот таким образом закладывались, с помощью самскар, закладывали ценности. Поэтому хорошо, когда ребенок попадает в такую атмосферу, которая закладывает в нем вот эти самскары, впечатления жертвенности, впечатления добра, впечатления красоты, потому что потом он начнет смотреть на все это. А если он видел насилие всю свою жизнь, да, он будет смотреть и всех подозревать просто. И потом он, подозревая, получает соответствующие вещи, становится еще подозрительнее. И потом, ну просто жизнь, он, как случай был, на базаре покупал малину. Ну лето просто, малина, ну как бы хожу, хотел попробовать. Там бабушка продавала малину. Говорю, можно попробовать? Попробовал, кислая малина какая-то. Она так на нее посмотрела, а что ты ходишь и пробуешь? А, я понятно, сейчас попробуешь все и все, да? Я говорю, неужели я похож на человека, который ходит и пробует малину, чтобы наесться у бедных бабушек? Ну, это то, как она видит мир, понимаете? И как все? Это все из этой штуки возникает. Все с детства, потом жизнь такая, да? Поэтому хорошо, профилактика означает с самого начала засеивать туда правильные вещи. Да? Повезло кому, у кого было хорошее детство. Вот. Если уже не повезло, но для детей своих сделать, но когда мы взрослые, тоже можно подойти к этому сознательно. И вместо того, чтобы заходить в какие-то негативные, да, можно же в помойку голову опустить, потом удивляться, откуда у меня столько радости в голове. Ну как откуда? Ну оттуда. Вот. То есть лучшая вещь – профилактика, соприкасаться с чистыми вещами. Вот. Если уже эти самскары негативные заложены в нас, они мешают нам жить. Этот вот труп там, он же пахнет, вот, и мешает нам жить. Я смотрю и думаю, что ты тут пробуешь все? Что-то ты тут вот как-то вот так. Всех подозреваю. Там, вот, да? Есть такой способ, называется ослаблять. Вот эти самскары негативные, их можно ослаблять. Есть несколько техник, как это можно делать. Я вас научу. Можно попробовать. Первая, одна вещь, это взята тоже и Патанджали, и говорит о четырех вещах, которые могут нам помочь ослабить вот эти негативные тенденции, которые были заложены в прошлом. И он говорит такую вещь, четыре совета дает. Он говорит, если вы видите счастливого человека, представляете, вы идете, у вас серьезный вид, вы на работу, да? Как бы там дела, там. И кто-то идет и сияет просто.
1: Давно тут не было.
0: Серьезно, да? Идет и... Вот давно не было, но неожиданно кто-то вышел такой сияющий. И такая вот эта вот инстинктивная такая реакция, инстинктивная просто. Добрая такая реакция. Что ты такой веселый, а? Сегодня же понедельник, утро. Ты что такой веселый, зараза? Да? То есть вот эта вот негативная самскара, это такая завистливая вещь. Зависть, что такое зависть? Что я должен быть, мне должно быть хорошо, всем остальное должно быть немного хотя бы хуже. Если вдруг кто-то, он неожиданно как бы радостный такой, то вот этот вот инстинкт, вот этот вот негативный, он срабатывает, и хочется что-то как попортить человеку настроение. Теперь смотрите, какая штука. Давайте вернемся немного вот к этому кругу, да, когда самскара, потом возникает васана, какое-то умонастроение, и потом идут побуждения, как-то реагировать. Так вот, круг разрывается, когда мы не даем этим побуждениям хода. То есть, если мы останавливаем, мы не можем повлиять на эти глубинные подсознательные вещи. Но когда оно уже вылазит наружу, то вот в этот момент мы их можем осознавать и сознательно не давать ход. То есть, когда вы не даете ход этому, то тогда эта вещь, которая побуждает вас это делать, она становится меньше. То есть, хочется сказать ему что-то, а не говорю, и она становится меньше. Понимаете? Это иногда люди расстраиваются. На самом деле, когда человек вот не сталкивается со всем этим знанием, он просто живет и вообще проблем никаких нет. Просто все классно. Просто печально как-то. И как-то дует, и срывает, и депресняк, там периодически опустошенность, одиночество. Ну, в принципе, все нормально. Но когда он узнает, что есть альтернативная жизнь какая-то, он начинает вдруг с ужасом осознавать, что у него вот это лезет просто все. Он раньше тоже лезло. Но он просто делал так, и нормально. Но тут он понимает, о, это нехорошая вещь. Я не хочу, это потом хуже будет. Вот я сейчас вот так сделаю, а потом же буду на людей кидаться. А потом буду смотреть подозрительно на всех, да? Говорит, надо останавливать эту вещь. И вот Патанджали говорит, если видите радостного человека, то вместо того, чтобы как-то там сказать, что ты такой радостный, да, зараза, надо порадоваться, что хоть кто-то радостный. В этот момент вы обесточиваете вот эту вот самскару негативную, которая заставляет вот так реагировать. Другая вещь, когда вы видите печального человека, то вот эта вот негативная штука, которая у нас живет, она хочет обрадоваться. Хорошо, что не со мной. Хорошо, что это не я. Вот такая вот вещь есть, да? И вместо того, чтобы вот так среагировать, надо посочувствовать человеку. Да, может быть, он там алкоголик, может быть, он там что-то еще. Не поиздеваться над этим человеком, не свысока на него посмотреть, не ущипнуть его и не утопить его еще дальше. Потому что если мы так сделаем, то вот эта тенденция, она просто еще сделает нам хуже. А мы же себе хуже только делаем этим всем. Нам потом с этим жить же еще. Потом мы, ну, будем еще хуже реагировать. Если мы останавливаем эту вещь, а посочувствовали человеку, легко ли это делать? Да попробуйте. То есть все, вы уже можете замечать это. Вот идете, раз. Не беда, что оно появилось. Вот за это не переживайте. Вот у меня такое в уме, там. Все нормально. Это у всех. Все нормально. В уме не считается. По крайней мере, в нашу эпоху особые скидки сезонные. Для людей прошлых эпох, у кого сознание было почище, их наказывали за вот эти штуки в уме, им не позволялось, чтобы оно в уме появлялось. Вот нам, так как, ну, такая эпоха, говорит, ладно, но чтобы вот дальше ни-ни. Вот. И когда мы так делаем, эти самскары, они становятся меньше. Это мы только две вещи сказали. Еще две, они еще важнее, чем первые две. Когда мы видим человека, который обладает знанием, хороший человек, благочестивый человек, который ведет себя праведно, правильно, жертвенно, то надо за этого человека обрадоваться. Смотрите, что-то такое вот весь праведный из себя. И что мы делаем этим самым? Мы говорим, что вот эта вот вещь, которая у него есть, она нехорошая, и я не хочу себе это развивать. Понимаете? А когда я обрадовался этому, я ценю это, то тогда тем самым я настраиваюсь на то, чтобы я ценю это, и это то, что я хочу развивать в себе. Есть интересное высказывание, я читал, это в Ведах, что когда человек, ну это для духовных людей, у кого вот есть это понимание, что есть Бог, там, вот, кого нет, пропустите. Вот, для духовных людей говорится, что если человек радуется успехом и добродетели другого человека, радуется этому, не завидует, а радуется, то Бог засчитывает, что как будто ты совершил этот добродетельный поступок. Кто-то сделал хорошее, я радуюсь, молодец, супер, то это как будто я это сделал, крестик мне ставится. Так трудно это сделать.
1: Вместо того.
0: Не, ему дают тоже. Да. Это не значит, что мы должны просто радоваться за других. Понятно, что нам самим надо делать. Но просто тенденция опускать вниз, да, вот этих людей, она сильная. Поэтому такие даются, ну, как бы бонусы кармические, что человек просто радуется, что кто-то успешен, а не завидует ему. То ему засчитывается, как будто он это сделал. Что он не завидует этому человеку. Так, классно?
2: Ничего не делать, а радоваться.
0: Попробуйте. Если у вас так получится, супер. Но это не такая простая вещь. И делать тоже что-то надо. Я еще раз говорю, это не значит, что сейчас ничего не надо делать. Я просто как пример того, что если мы еще это добавим, то это... Итак, если видим хорошего человека, то вместо того, чтобы как-то пытаться его вниз спустить, очернить его как-то, если мы радуемся, что он хороший человек, то в этот момент вот эта негативная вещь, которая толкала нас его как-то вниз спустить, она становится меньше. И если мы видим плохого человека, какого-то негативного человека, да, то внутри возникает возмущение как-то его унизить, прибить, оскорбить. Вот. Может быть, оно как бы там праведный гнев какой-то, да? Но интересная вещь, если мы, как нас учат, что есть грех и грешник, да? И, соответственно, если мы спутываем это вместе и унижаем человека, оскорбляем его, на самом деле, это оборотная сторона, вот это вот негатив, это ненависть, это оборотная сторона того, что у меня у самого есть такие вещи. Вот. И что советует Патанджали? Он говорит, что нужно отстраниться от этого негатива, от этой, вот это вот то, что у нас вот возмущение его, вот он такой хулиган, он так ведет. Надо отстраниться от этой вот вещи, вот со стороны, что это его проблема, это его вещь. И там красивую вещь такую приводит, ее можно отдельно даже применять. Когда человек... Нет, я потом расскажу ее. Одним словом, отстраниться, и пример, какой-то человек ведет себя вызывающе. Там мешает нам, как-то ругается сильно, да. Он сидит на лекции, постоянно телефон кликает, да, на фотоаппарат, как бы, ну, нажимает. И как-то. Да я, да, да. Я просто как пример. Как пример. Мы с ним договорились, все нормально. Просто надо же на ком-то это. Просто мы знакомые, я думаю, на незнакомых людях как-то примеры не очень. Они могут не так понять, на знакомых легче. То если мы отстраняемся от этого, то тогда вот эта вот негативная вещь у нас становится меньше. И спрашивают, ну что там теперь, если люди хулиганят, там что, вот сложа руки сидеть, ничего не предпринимать? Ответ такой, что предпринимать надо, но уже без вот этой, вот без этой ненависти и злости, которая провоцирует нас, ну его поступки провоцируют нас. Потому что если мы делаем это таким образом, то я вот эту вещь свою, которая мной двигает, ее усиливаю. Да, может быть, и надо его как поставить на место. Но если ставлю его на место вот с таким вот гневом, да, то тогда хуже, лучше мне не становится. Оно растет во мне. Да? Но если я отстраненно, ну как бы надо человеку объяснить, что здесь вот так не ведут себя, но без этой злобы, которая есть внутри, то тогда это безопасная вещь. И человеку нормально, ну, то есть правильную вещь сделал, и эта вещь, самскара злостная, не увеличивается. То есть ослабление. То есть вот четыре варианта, как можно ослабить эту вещь, когда вритти, вот это побуждение негативное, идет в нас, останавливать и не вести себя так, тогда самскара уменьшается. Если что-то позитивное, ну, то есть стараться позитивно реагировать, порадоваться за хорошего человека, порадоваться радости другого человека, то тогда это будет ослаблять негативные вещи. Еще одна вещь, которая ослабляет самскары, это то, чем пользуются психологи. Это на самом деле тоже рабочая вещь. Это когда... Как они действуют, да? То есть какой-то комплекс. Человек боится... Ну, чего мы боимся? Пауков, да? Вы боитесь пауков? Ничего себе! Вот. И значит, страх пауков. И любой, кто напоминает паука, вообще вызывает мне просто фобию. Вот. Смотрят на меня, думают, страшный человек. Ну, просто похож на паука, да? И как-то вот так. И приходим к психологу, говорит, что-то вот я, вот у меня как-то вот страхи, вот прихожу на лекции Сунцова, и вот как-то страшно на него смотрю. Вот. Он говорит, почему? Ну, вот паука напоминает мне. Вы боитесь пауков? Вот да, как-то боюсь пауков. Ну, откуда у вас это? Откуда у вас? Почему боитесь пауков? Откуда страх? И мы начинаем раскручивать и вспоминаем, когда вам было 3 года, да? Когда вам было 3 года, и вы спали в своей кроватке, и открыли глаза, и там с паутины свисал этот паук, и страшно шевелил лапками, и хотел вас сожрать просто вот так вот. Ну, так, 3 года.
2: внутри, вот когда ребенок еще говорит, полтора.
0: Полтора.
2: Даже, у... паутины даже. Здесь...
0: Ну, может, прошлая жизнь, подождите. Может, прошлая жизнь. Ну, давайте вот, ну, не так далеко будем залазить. Вот. Вот, вспомнили, откопали мы эту ситуацию. Откопали. Все, вспомнили, достигли этого момента, вот эта самскара сформировалась. Вот паук, вот он хочет меня сожрать, вот маленького трехлетнего, полторагодного ребенка хочет меня сожрать. Я помню вот это вот, так страшно мне было. Теперь смотрите, что происходит. Что говорит психолог? Он говорит, давай-ка посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Да? Что с моей стороны, трехлетнего ребенка, это страшная вещь, это отпечаталось во мне. И я уже, мне уже там 42, да, я все боюсь пауков, хотя что их бояться, ну как, они страшные такие. Видите, трехлетняя самскара, трехлетнего ребенка, она там, и она влияет на мое поведение. Вижу паука и боюсь до сих пор. Что делает психолог? Он говорит, давай-ка посмотрим на этого паука сейчас с другой стороны. Он показывает паука прямо мне. Смотри, как он маленький. Смотри, как он тоненький. Он же совсем не ядовитый. Но вообще он хороший. Смотри, какой ты такой большой. Смотри, какой ты. Не, так психологи, они так показывают. Не работают? Надо дальше идти. Надо идти дальше, может, не в этом пауке дело. Но мы берем ту ситуацию, если вот именно ту ситуацию. И теперь, когда мы смотрим на эту ситуацию с другой стороны, и уже анализируем и рассматриваем с другой стороны, то там, оказывается, ничего страшного нет. То есть вот эта самскара, вот это впечатление, она становится не такой яркой. Она, может, не уходит полностью, может, там несколько сеансов нужно, но в конце концов она может вообще перестать на нас влиять. Да, действительно, ерунда какая-то. Я перехожу с проблемой, а кто-то смотрит на эту проблему, я боюсь вот этого. Смотрит, он смеется, говорит, да ерунда это все. Да, ерунда? Ну да. И это впечатление становится таким, каким-то скукоживается, самскара становится обесточенной. Это то, что происходит. А другое дело, что я могу не раскопать изначальные причины. И там еще что-то глубже есть. Может быть, это какая-то прошлая жизнь, может, еще что-то. А? Я была мухой. Да. Но теперь ты уже не муха, теперь ты уже взрослый человек. Теперь эти пауки тебе не страшны, давай этого паука вот так вот на него нажмем. Паук, ты боишься меня? Да, говорит паук, и убежал вот так вот. Видишь? Да, действительно, чего я боюсь? Все, вот так оно делается. То есть вот такая техника. Другая техника, тоже, которую используют. Но еще раз, это должен быть, если сам психолог боится пауков, то тогда он не сможет это изменить. Он говорит, да, они такие страшные, слышишь? Эту проблему невозможно решить вообще никак. Другая вещь, такая же штука работает, когда у меня какая-то вот проблема, горе какое-то, я прихожу к другу. Что делает друг? Ну, хороший, если друг. Он раскапывает ее. И что он делает? Как он успокаивает? Он просто говорит, да посмотри на это по-другому. И я просто сознательно смотрю на это по-другому, эта вещь становится меньше. То есть вот эта технология, каким образом уже сформировавшуюся самскару можно уменьшать. Ее нужно переваривать по-другому. Ее нужно по-другому декодировать, дать другой смысл этому дать. Но это должен какой-то человек извне. Либо если человек сам изменился, бывает, что наша жизнь так сильно изменилась, взгляды на жизнь изменились, что я могу через новый опыт посмотреть на свое прошлое. И это называется словом раскаяние. Раскаяние — это еще один способ, каким образом эти самскары негативные могут обесточиваться. То есть человек жил, и вот как-то вот он вот жил, и тут произошло какое-то событие в его жизни, которое перевернуло его жизнь. Допустим, он решил, я не знаю, стать вегетарианцем. Ну, то есть он попал на мясокомбинат и увидел своими глазами, что происходит, слезы этих коров, да. Ну, там рассказывают историю, привели... Это Толстой, да, по-моему, это его история, как убивали быка, да? Да, помните? Да, это у него эта история. Классик наш писал. И вот эти мясники, которые увидели, они выкупили этого быка, то есть они увидели, что он живой, что это человек вообще, ну, то есть это личность, выкупили этого быка и уже никогда не могли это делать. Теперь смотрите, у него изменилось мировоззрение. Теперь с этим новым мировоззрением он смотрит на свое прошлое, правильно? Он смотрит на то, что он делал, и у него возникает чувство «я был неправ». Он теперь эти впечатления воспринимает по-другому. Он раскаивается в этом. И вот это раскаяние, оно начинает уменьшать вот эти вот негативные самскары, которые были источником вот этих действий. Поэтому раскаяние – важная вещь. Ну, сложно раскаяться просто так вот. Сижу, что-то раскаялся. Что-то как-то надо каяться. А как это делать? Ну, там вот надо вот это сказать. Я вот раскаиваюсь. Но я ничего не чувствую. Это не работает таким образом. Чтобы человек раскаялся, надо, чтобы его кто-то раскаял. Чтобы кто-то ему помог увидеть это с другой стороны. Если ему не помогут, если его жизнь как-то не перевернется, если какие-то люди со стороны не помогут ему увидеть это по-другому, вот этого чувства раскаяния не возникнет. То есть раскаяние – то, что также ослабляет самскару. И еще одна вещь. Да, еще одна вещь ослабляет. Ладно, это уже будет повторение. Еще одна вещь, которую делают – это укрепление, то есть первая профилактика, то есть сделать так, чтобы человек, ну, хорошие впечатления попадали, лучших, а больше хороших впечатлений. Второе, это когда человек ослабляет негативные вещи в своем сознании с помощью того, что он не ведет себя так, как эта вещь его побуждает вести. Он раскаивается или он переваривает этот опыт, ну, по-новому, вот то, что мы рассказываем. И третья вещь, как можно влиять на эти самскары, ну, это знаменитая притча про двух собак или про двух волков, которые живут в нашем сердце. Знаете, это какая-то древняя притча со времен Буратино, ну, какие-то там. Вот, что в нашем сердце есть две собаки, да? Вот, эти собаки грызутся между собой, вот. И одна собака белая, другая черная, или два волка, да, здесь. И черная – это наша негативная самскара, негативная природа, которая побуждает нас вести себя неправильно. И белая – это позитивные вещи, доброе, что есть в нас. И какая собака побеждает? Та, которую мы кормим. И получается, что когда вот эта борьба есть, каждый раз, когда мы выбираем черную собаку, то есть позволяем этой природе проявиться, то она укрепляется, начинает больше там, ну, влиять на нас. Когда мы выбираем белую собаку, то та, так как не кормит черную, она меньше становится, та становится больше. И как на практике это проявляется? Человеку рекомендуют, ну, это культура, человеку рекомендуют совершать хорошие поступки, добро позволять проявлять в своем сердце. У меня был случай интересный. Я попал, ну, проходил через сложный период в своей жизни. И там болел сильно, сильно болел. 3 года. Вот. И человек один, психолог, он меня, значит, я говорю, помогите, а? Я уж кого только не просил. Вот. Он интересную вещь мне сказал. Он говорит, болезнь часто возникает из-за того, что человек... А что-то хорошее есть в нем, какая-то белая собака, да? И он не позволяет этому хорошему проявиться в своей жизни. Ну, вот такую вот версию он выдвинул. Я говорю, интересно. То есть что-то хорошее, и ты не даешь этому ходу. Надо дать ему ходу. Вот. Надо узнать, что это, и позволить этому хорошему проявиться в твоей жизни. Я говорю, ну, интересно, рассказывайте. Вот. И он, значит, ну, так как он серьезный человек, ну, то есть как-то вот я серьезно воспринимал, что он говорит. Мы сели так на стулик, вот, и он со мной такую вещь сделал. Говорит, давай вот ты сейчас задумайся, вот, покопайся в своем сердце и пойми, что хорошее, какую хорошую вещь ты не позволяешь себе делать. Я как-то так вот подумал и увидел такого огромного, огромного человека. Помните Данко? Mm-hmm. Да? Который вырвал из груди сердце, и это горящее сердце освещало путь людям, которые шли за ним. Он пожертвовал собой ради, ну, людей. И этот огромный Данко вдруг появился вообще передо мной и говорит, я говорю, вижу. Он говорит, да-да, видишь? Да, сади вот на этот рядом стул. Вот, и мы сели рядом с этим Данко. Я говорю, он мне говорит, вот это то, чему ты не даешь проявиться. Я говорю, ну это ж круто. Я ж не могу вот так вот прям. Я же так, ну это же, ну так нельзя. Прям вот так вот, что ли, вот так вот прям, что ли? Ну ты должен хотя бы немного позволить ему проявляться. Я говорю, слышишь, Данко, давай договариваться. Он говорит, давай. Я давайте буду иногда помогать, ну, как бы будешь проявлять, будь, ну, прям вот так вот сердце я не могу, нет. Ну, хоть чем немного, немного давай. И мы с ним договорились, он вернул меня назад, и я побежал раздавать людям эти шарики там какие-то, там конфеты, эти пряники, что-то такое. Ну, он хотел проявиться через меня. Вот. Это как пример просто того, что надо позволять вот этим хорошим вещам, которые мы слышим. Вы уже миллион лекций посетили, да? Ну, полтора. И у вас уже эти, это уже белая собака, она уже там достаточно, уже это. Он говорит, надо что-то делать. Надо позволять ей делать. А то заболеете. Нормально я сказал? Впечатляет, да? Пугаю, зомбирую уже, да? Надо быть хорошим, а то заболеете. Ну нет, я шучу, конечно, но если вы... Ну, то есть надо давать, надо давать этой белой собаке проявляться. Когда мы ведем себя правильно, праведно, то тогда эти хорошие вещи растут в нас, а негативные автоматически становятся меньше. И наоборот, когда мы невнимательны и позволяем этой черной собаке проявляться в нашей жизни, она растет, а эта белая становится меньше. Вот три способа, каким образом мы можем влиять на наши самскары, которые живут в нашем сознании. Мы можем, профилактика, стараться хорошие вещи туда засаживать в себя, в своих детей. Ослабление означает переваривать непереваренные впечатления, вот, раскаяние и не давать ходу этим вещам. И это последнее укрепление, то есть чем больше мы кормим белую собаку, тем она больше становится, черная становится меньше. Вот такая у нас информация. Еще одна есть способ, как влиять на эти впечатления. Йоги этим пользуются. Слышали такую вещь, как дыхательное упражнение? Угу. Вот, оказывается, пранаяма влияет на самскары. То есть то, как мы дышим, я не знаю, замечали вы или нет, что когда вы о чем-то думаете, это влияет на ваше дыхание. Вот честно сказать, если вы как бы поставили как бы измеритель вашего дыхания, чтобы синусоиду вот такую делала, да, датчик какой-то, вы заметите, что никто ровно не дышит. Оно то меньше, то больше, то глубже, то меньше, потому что оно связано напрямую с нашим сознанием. Йоги-то что придумали? Они с помощью управления этим дыханием влияют на сознание. И есть такие практики пранаямы, ну, я вот слышал, сейчас не будем тренироваться, что-то не то настроение у меня. Как-то хочется зал там, ну, коврики, ну, как-то вот другое, сейчас не очень будет. Есть такие виды пранаямы, которые, когда человек это делает, помогают ему, не быстро, но помогают ему распутывать узлы этих самскар. Йоги пользуются этими вещами тоже как практику. И еще одна практика есть, как эти самскары рассеиваются. Когда человек становится на путь духовности, преданности Богу. Интересный такой пример можно привести. Я не знаю, раньше, в далекие времена, там лампочки в подъездах, там не было лампочек таких маломощных, да? Чтобы они как бы сильно не светили, красили краской. Еще и не воровали, ну и как бы оно такой цвет. И вот смотрите, вот наше тонкое тело, оно можно сравнить, что покрашено, да? Вот эти самскары, они окрашивают эту лампочку. И мы можем по этой краске еще что-то рисовать. Ну, это как бы, ну, еще какую-то форму, какую-то расцветку придает. Потом еще рисовать. Так вот, говорят, что когда... И, соответственно, мы можем закрасить черное белым, и говорит, белая лампа, потом красным. Но там столько слоев этих всего еще есть, да? Вот, кто-то там спиртом сняли одну, раз сняли, уже меньше. Так вот, духовную практику сравнивают, это когда мы берем эту лампу и начинаем соскабливать эти слои, и там просвечивает изначальный свет. Так вот, духовная практика, когда, ну, под духовную практику я имею в виду, ну, не просто человек как-то ведет себя необычно, там, видит звездочки какие-то, вот там, какие-то такие, мистифицирует все. Духовная практика – это простая вещь. Это когда человек развивает в себе чувство зависимости от Верховного Существа. Он такой вот, я подчиняюсь, я зависим от Верховного Существа. Вот это настроение зависимости и есть духовное настроение. По идее, это то, что развивают в разных традициях. И когда человек развивает эту вещь, то говорится, что самскары не просто они как-то, знаете, меньше становятся, они начинают соскабливать с нашего тонкого тела, с читы, начинает это соскабливаться. Вот. Проявляется внешне, что человек неожиданно становится мудрее. Знаете, как-то так, раз, и какие-то вещи, то, что раньше не понимал, он начинает понимать. На санскрите называют чета дарпана марджана. Чета, чита, марджанам означает очищается чита. Первый признак того, что человек начал серьезно заниматься духовной практикой. Вот. Значит, у 9 часов я рассказал ровно одну третью часть. У нас еще 2/3 материала есть. Я надеюсь, что завтра мы все это... Просто не хочется начинать, там много интересного. Я завтра вам... Это мы только познакомились с одним элементом. И с одним элементом читы и эти что сделать с этими самскарами. А завтра много интересного вы узнаете про манас. У него столько, оказывается, нюансов у этого капризного ребенка. Но есть способы, как можно его утихомирить. И с этим разумом, и с аханкарой, вот этим вот, что хочет аханкара, вот эта личность, когда мы говорим самоуважение или проявиться как личность, что личность хочет, как он самоутверждается, вот, что нужно делать с этим, чтобы других не обидеть и себя. То, ну, завтра все это расскажу. Кто придет, все это узнает. А у нас есть, может, несколько минут для того, чтобы ответить на вопросы. По тому материалу, что мы говорили, я готов ответить, что интересно узнать.
1: Размышление такое возникло. Вот есть у меня две собаки, они грызутся.
0: Так.
1: И если я одну заморю, будет одна собака.
0: Жалко.
1: Может быть, как-то примирить, грызут меня. Какую-то нужную мне сторону.
0: Ага, запречь их в одну упряжку, и они...
1: Да, хорошо кормить. И главное, грызутся-то от безделья. А там, чтобы заняты.
0: Вот Дмитрий жалеет обоих собак и говорит, давайте, чтобы они вместе как-то нам помогали. Но надо понимать, что это аналогия. Это аналогия. И у каждой аналогии есть пределы ее применения. Вот, пределы ее применения. И здесь в нашем сознании есть то, что помогает, ну, какие-то впечатления, которые помогают нам жить своей настоящей жизнью, то, для чего мы созданы. Знаете, вот мы созданы для определенных вещей. Мы созданы для того, чтобы любить. Это наша природа такая. Мы все время куда-то вот хотим ее применить, но... Вот эта черная собака, вот эти эгоистичные мотивы, вот какие-то негативные вещи, не дают нашей природе проявиться.
1: Кто решает?
0: Что?
1: Какая собака черная, какая белая?
0: Тот, кто сотворил всех. Он решает. То есть мы сейчас возникает вопрос, а что мы считаем хорошим, а что плохим? Да? Вот. И хорошее – это то, что помогает нам нашей природе проявиться, а плохое – это то, что разрушает нашу природу. И то, что разрушает меня, живого, личность, да, вот то, что меня разрушает, это нехорошая вещь. И вот эту нехорошую вещь называют черной собакой. А та вещь, которая помогает мне проявить меня как личность, и помогает мне все больше и больше быть занятым по моей природе. Знаете, люди говорят, хочу быть занятым по природе. И то, что помогает моей природе проявиться и тем самым испытать больше блаженства и счастья, это хорошая вещь. И вот то, что белое, это то, что хорошее, помогает этому проявиться, совершенствовать. То, что негативное, мешает, это черная собака. И вот идея-то в том, что убрать то, что мешает. В этом идея йоги. Очистить сознание не от всего подряд, а от того, что мешает моей природе проявиться. Вот. И веды говорят нам о том, что предназначение нас, живых существ, сокровенная вещь. Вот. Предназначение нас – это быть счастливым в том, чтобы любить. Это природа души – жить не для себя. И у меня отдельные просто есть семинары на эту тему, я там рассказываю про 5 уровней счастья, и там все это доказываю. Чем больше человек проявляет эту природу, тем больше он испытывает более тонкое счастье. Знаменитая фраза, я недавно ее переслушивал, мой духовный наставник рассказывал, что он давал лекцию в банке, знаменитый, как это, BSC, там что-то такое, HSBC, да. Он давал там лекцию, там собрались люди, ну, большие банкиры, вот, серьезные. Вот. И он сказал, что богатство человека проявляется в том, насколько он может себе иметь вещи, которые нельзя купить за деньги. Богатство определяется тем, сколько у человека есть того, что нельзя купить за деньги. И они стали перечислять, эти богатые люди, у которых куча денег, они стали перечислять, чего нельзя купить за деньги. И много чего нельзя купить за деньги. То, что больше всего радости дает, что и это нельзя купить за деньги. Специалисты говорят, у которых куча денег, они говорят, что любовь нельзя купить за деньги. Да? Спокойный ум нельзя купить за деньги. Это спокойствие ума нельзя купить за деньги. Но потом он добавил, ну хорошо, когда есть все-таки деньги. Что многие вещи, которые нельзя купить, можно купить за деньги. Хорошо, если они будут. Вот. Поэтому, чем больше эта природа проявляется наша, делать не для себя, тем больше душа, сознание начинает испытывать тонкого счастья. Тонкого эмоционального счастья. Ну, примеры, я обычно привожу пример с матерью и ребенком, да? Мать, когда ест сама, это один вид счастья. Но когда она кормит своего ребенка, еда проваливается не к ней в желудок. Но она испытывает счастье. Это другое счастье, не то же самое, что когда ест она. Это счастье, это счастье. Но сколько длится это счастье, и сколько длится это счастье? Она по интенсивности и по продолжительности дольше. И так далее. Поэтому вот природа души, если то, что помогает этой природе души проявляться, это благоприятная вещь. То, что разрушает эту природу, это неблагоприятно. Поэтому черную собаку лучше убрать. Не, ее никто не умирает.
1: Не кормить можно черную собаку. А? Есть же правило, ага, по которому определяется, что зло – это либо недостаток добра, либо избыток. То есть до какой степени можно не кормить эту черную собаку?
0: До какой степени не кормить?
1: Да.
0: Лучше вообще не кормить, но просто не получается. Она же воет там. Иногда мы срываемся. Ну, знаете, кто-то плеснул на меня кофем, да? И я уж как-то, ну, я уж не знаю. Уж так нельзя, да? Вот. Но идеально, понятно, что тоже так же йоги советуют. Они говорят, что обуздание ума подобно обузданию лошади. И если сильно натянуть поводье, да, то она взбрыкнет. А если отпустить поводье, то тогда она понесет. Поэтому опытный ездок, он как бы ее отпускает, но периодически ее так, ну, дергает. И в конце... К методике. Методике. Не то, что у нас будет и то, и другое. Мы просто... Тот, кто объезжает лошадь, он знает, куда он хочет ее привести. И он ее все-таки туда приводит. Приводит к тому, что она доходит до водопада, ну, туда, куда ему надо. И йог так действует.
1: Так эти обе собаки все равно не обе от Бога.
0: Обе от Бога. Давайте в эту сторону посмотрим. Вам интересно, да?
2: Да.
0: Вот. У нас же есть негативные вещи и позитивные вещи. Если Бог, значит, Он все это позволяет, правильно? Значит, Он же все это нам подкинул, правильно? Значит, если Он подкинул, то нормально. Пусть будет и то, и другое. Но ответ на этот вопрос такой, что, конечно же, все здесь происходит по воле Творца. Он устроил эти законы, Он устроил этот мир. Но Он устроил этот мир для нас. И Он дал нам возможность, с одной стороны, реализовать свои желания, в том числе и негативные желания. Вот. Но, с другой стороны, идея-то его не была не в том, чтобы дети там заигрались, в этой песочнице, и сыпали друг другу песком в глаза, да? Он в этом не планировал. Вот. Идея в том, чтобы они, наигравшись, захотели вернуться домой. И то, что здесь происходят злые вещи, да, какие-то, возможность совершать зло тут есть. Мы хотели эти вещи делать. Нам дали реализовать себя. Но за такие вещи есть наказание. И мы можем выбирать поступить так или вот так. Выбор за нами.

0: еще пообсуждать, просто тема огромная. Да, давайте еще вот, вы хотели спросить?
1: Да, хотел.
0: Давайте вот два вопроса и закончим. Да. Вот сначала вот девушка, да?
2: Я хотела спросить, как желание зависит от самскар? То есть насколько они полностью зависят от самскар?
0: Да. Да, да. То, что мы называем желание, хочется, да, делать что-то, это то, что мы называли вритти. Вот это то, что это то, как мы реагируем на ситуацию. У нас есть какие-то желания, и ситуация что-то раз, и нам раз захотелось это делать. То есть это определяет наши самскары, наши впечатления. Да.
1: Да, такой вопрос. То есть, по сути, речь идет о контроле эмоций, да?
0: Угу.
1: То есть мы должны контролировать эмоции или контролировать желания. То есть как это практически осуществлять? Ну, понятно, что мы завтра это более детально разберем, но вообще, как...
0: С чего начать?
1: Да, да. Ну, то есть мы должны контролировать эмоции. Ну, так если говорить про слабую,
0: да, да,
1: часть, да, то есть свои эмоции, негативные в данном случае.
0: Да.
1: Позитивные, они и так.
0: И так хорошо.
1: Хорошие, да.
0: Да.
1: То есть, вот...
0: И что не хватает чего-то?
1: А, нет, ну просто.
0: Ну вот смотрите, идет человек радостный. И хочется как-то раз, и мы говорим, нет, я хочу порадоваться вместе с ним.
1: То есть каждый раз надо вот именно, так сказать,
0: сознательно
1: разбирать каждый случай и реагировать.
0: Да.
2: А когда
1: заставлять себя, условно говоря.
0: Заставлять?
1: Заставлять надо.
0: Да. Смотрите. Когда вы учились водить машину,
1: да,
0: помните, вы первый раз сели за эту штуку. И там было три педали, руль, зеркала по бокам,
1: да.
0: Да? Это переключатель передач и инструктор, который говорит, поехали. И вы, потеете, путаетесь. Потом говорят, надо еще смотреть, что пешеходы. И вот смотрите, где ваше сознание? Вы полностью в этой машине.
1: Увлечены.
0: Вы полностью вовлечены. Это механически? Правильно?
1: Да.
0: Это неестественно для вас. Чтобы чему-то учиться, сначала нужно это делать просто сознательно, на сознательном уровне. А сейчас как вы ездите на машине?
1: Да.
0: Говорите по телефону. Да, я тут в пробке стою или там я еду, не могу долго разговаривать. Да? Общаетесь с соседом. Это само собой, потому что вы перестроились. И когда вы не перестроились, то тогда приходится прилагать вот столько усилий. А как? По-другому никак. По-другому никак. Конечно, то, что человек, если он занимается духовной практикой, то ему дают дополнительные силы на это. Но даже человек, обычный человек, если он хочет чему-то научиться, тогда нужно подключать сознание, и это будет, с такими усилиями. Спасибо вам за внимание. До завтра. Я надеюсь.
3: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: Представьте, что у вас в руках находится деревянная чашка старая. И вам задают вопрос. Во-первых, дают эту чашку, и во-вторых, спрашивают, что вы к ней чувствуете? Ну, какие-то странные, да? Подсунули деревянную чашку, еще издеваются. Что к ней чувствовать? Как бы, ну, чашка деревянная, треснутый хлам какой-то суют и непонятные вопросы задают. Говорят, ну хорошо, если это не просто чашка, если это чашка, но известно, что ей 2000 лет, это археологический экспонат. Что вы к ней чувствуете? Какие эмоции возникают, когда вы понимаете, что это такое? Что-то происходит вообще или нет?
1: Да.
0: А что происходит?
1: Чувство ценности появляется.
0: Чувство ценности – это не эмоция, а эмоция какая?
2: Трепет,
0: восторг, удивление, да? Интерес – это эмоция. Чувствуете? То есть чашка осталась такой же, правильно? Она такая же. Ничего не изменилось. Органы чувств дают ту же самую информацию, но меняется мое отношение к чашке. Почему? Потому что я воспринимаю эту чашку через призму определенного знания, через призму определенного понимания. Да? Говорят, это не все. Эта чаша не просто 2000 лет. Из нее пил, как его называют в ведах, Шакти Авеша Аватара, Иисус Христос. Например, христиане есть? Да? Если эта чаша пил Иисус Христос, что тогда? В эмоциональной сфере. Если эмоции какие?
2: Радость.
0: Чувствуете в сердце?
2: Замирает.
0: А что изменилось-то? Изменилось то знание, через призму которого мы смотрим на происходящее. Изменилась моя способность интерпретировать мир. Потому что органы чувств поставляют какую-то информацию, но мы же ее не просто так съедаем, мы же ее наделяем определенными смыслами, да? Мне такой пример рассказывали. Вот я как раз в Москве останавливался у знакомых, она мне рассказала историю своего брата. У нее брат, у него есть определенные проблемы, у него состояние такое, как бы, ну вот, классическая апатия, депрессия, разочарованность в жизни, да, все как по писаному. И он это, как бы, когда он отношения какие-то с женщинами завязывает, он им говорит, что я просто в Афгане служил. У меня, ну, травма, я очень много чего перенес, боли. И поэтому вот эти вот состояния, которые я испытываю, они связаны именно с этим. И женщины, как бы, это принимают за чистую монету, как бы, и дают ему пространство, принимают его со всей его этой болью, ухаживают за ним, сопереживают ему. И потом в какой-то момент, когда его мама пришла, она сказала, да вы что ему, как бы, ну, ты что ему веришь, что он на самом деле придумал все. 8 лет прожила и разводится. Но что изменилось? Что изменилось? Он же такой же, у него такие же депрессии. Изменилось что? Смысл. Да, смысл другой. В первом случае я смотрел на это, у меня был смысл. Он, этот человек, который просто очень много страдал. У него очень много боли. Да, он насмотрелся на это. И поэтому я его прощаю. Я как бы, ну, понимаю, почему это. Я отношусь к нему со страданием. А во втором смысле я понимаю, что это просто негодяй, который меня эксплуатирует. Это очень важный вопрос. То есть есть определенная картинка мировоззренческая, которая у нас в разуме находится. Помните, мы говорили, структура разум. И как раз в ней находится вот эта наша способность наделять происходящее смыслом. Потому что то, что поставляет реальность, это просто сырые данные. Как мы их интерпретируем? Каким смыслом мы их будем наделять? Уже от этого зависит.

Я снова вспомнил пример. Это было в Мурманске много лет назад, поэтому могу рассказать сейчас. Наша группа сделала там пищу жизни. Были тяжелые времена, много людей было плохо устроенных, пенсионеры в городе. Ну и мы делали такие программы в многих городах, и до сих пор не существует. В Чечне были тоже эти программы. То есть кормление голодных людей, все. Вот нет денег, какого-то трудности, просто приходите и ешьте. Мы готовим. И так каждый день практически мы делали в течение года. Власти нам помогали тоже, шли навстречу, дали помещение, мы собирали пожертвования, то есть, ну, программа была такая, духовная программа. Через год я приехал туда, лидер группы говорит, я спросил, как дела, как идет программа, он говорит, ну, на нас подали жалобу высшей инстанции. Как? За что? Люди написали письмо туда и сказали, а куда они девают мясо? То есть пища была вегетарианская. Это благотворительность, их спонсируют, им дают продукты, а нам дают только кашу. Значит, мясо не все присваивают, правильно же? И написали жалобу большую, серьезную. Что колбасы нет, мяса нет, рыбы нет, яиц нет. И мне лидер говорит, как так вот? Мы от всей души вообще, мы бескорыстно все это делали почти год. И результат жалоба просто. Вот, пожалуйста. В чем проблема? В чем недостаток? А в том, что мы не распространили им знания. Вот что главное в благотворительности. Если вы делаете благотворительность без знаний, вас будут эксплуатировать, и никогда вы не получите никакой даже благодарности и пользы не принесет. То есть вы невежестве получаете. Не помогайте людям в невежестве. Всегда давайте им какое-то трансцендентное знание. Они этого не оценят, потому что они в невежестве. Они даже не научатся ничему таким образом. Они просто примут как должное. Они просто вас дальше будут занимать. Вы же бескорыстны, очень хорошо. Давайте, всем помогайте. Нам выгодно это, иметь бескорыстных людей. Вовлекать их тоже в бескорыстную деятельность. Вот это передача знания. Другими словами, не позволяйте...

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Как мы можем оценить это, правильно этот путь вот на этом этапе или нет? Вот на сегодняшний момент. На самом деле на этот момент у нас нет другого ощущения, другого теста, кроме чувства. Определенное чувство. И это чувство, оно не внешнее, а оно глубокое, внутреннее. Какое-то чутье, что вот этот шаг, он правильный. Знакомо вам такое переживание? Да, вот здесь я поступил правильно. И когда мы начинаем снова и снова ведя этот внутренний диалог, как сегодня сказал Павел, он говорит, в этом внутреннем диалоге, помните, как он сказал? Он сказал, я попробую сейчас дословно вспомнить. Он говорит, присутствует что-то еще или нечто, или некто. Когда я веду этот внутренний диалог, там присутствует некто. В этот момент там проявляется какая-то мудрость. Когда я снова и снова задаю себе этот вопрос, но я задаю этот вопрос с ученической позиции, я нахожусь в состоянии открытости жизни, я готов принять жизнь, я согласен с теми условиями, в которых я нахожусь. Мы с вами будем говорить о том, как выходить из этих трудностей. Мы будем говорить о неких психологических шагах, которые мы должны сделать. Но пока в самом общем случае я скажу следующее, что эта информация о том, куда наступить шаг, она не секретна. Она не эзотерична. Она дается нам. Но дается тому, кто что? Готов ее принять, открыт, уважительно относится к этому самому болоту. Понимаете, да? Уважительно относится к этому самому болоту. Уважительно относится к себе, живет с чувством достоинства, оставляет достоинство другим, болото не критикует и открыт к тому, чтобы принять послание. А это послание всегда дается. Как устроены школьные учебники. Там есть теоретическая часть, практическая, немножко там упражнение разбирается для примера. Потом преподаватель рассказывает, показывает. Одно упражнение решается в классе, одно упражнение задается на дом, и ответ где? В конце учебника. Правда? Все дается. Есть теория, изложенная в книге. Есть преподаватель, который рассказывает. Есть пример его. И есть ответ в конце учебника. И домашнее задание. Это не секретная информация. Но важно учиться. Поэтому всегда, всегда дается эта возможность выходить из этого болота. Итак, в нашей работе мы будем стараться идти вот этим путем. И мне бы очень хотелось, чтобы наше общение, оно приблизило нас к себе, к вот этому чувству понимания себя. Я хотел бы задать вам домашнее задание к завтрашнему дню. Я хотел бы попросить вас проанализировать свою жизнь, увидеть те уроки, которые вам жизнь посылает, или как мы сейчас сегодня дали в определении, сказали, вопросы, которые задает нам жизнь. Может быть, какие-то проблемные вещи, с которыми вы могли бы работать. Чтобы у нас работа наша была живой, мне бы очень хотелось, чтобы мы работали с реальными в нашей жизни какими-то задачами. Чтобы мы понимали, что провели это время с пользой друг для друга. И у каждого человека есть какие-то трудности в жизни. И хорошо бы, чтобы здесь у нас какое-то понимание приходило того, для чего эти трудности. И самое главное, может быть, не так вопрос поставлен, зачем эти трудности, что они мне дают. И может быть, сегодня мы уже могли бы начать эту работу. И я хочу попросить вас подумать, какие в вашей жизни есть задачи, с которыми вы бы хотели и могли бы работать здесь, внутри себя. Внутри себя. Может быть, какие-то вещи, которые вы могли бы озвучивать, есть также. Которые вы могли бы говорить. И я мог бы с вами также общаться на эту тему. Это бы задало бы для нас определенное тоже диалогическое пространство. И в этом пространстве тоже проявилось бы нечто или некто. Проявилась бы определенная мудрость, определенное понимание, которое бы всех нас могло обогатить. Итак, сегодня введение, сегодня небольшая такая теоретическая часть. Мы разобрали две очень важные модели или концептуальные такие модели. И сегодня я хотел попросить вас, может быть, сегодня уже что-то озвучить. С чем вы сталкиваетесь в жизни? Где жизнь задает вам вопрос? Какой вопрос не решается на сегодняшний день? Какой вопрос бы вы хотели решать? С чем бы вы хотели работать сами с собой, для себя, в своей жизни? Я бы хотел, чтобы у нас и практическая была такая составляющая в нашем общении. И у нас будет обсуждение. Я завтра и послезавтра буду задавать какие-то важные вопросы. Эти вопросы мы будем обсуждать, и они будут помогать нам двигаться дальше. И мне бы очень хотелось, чтобы также открылась вот такая некая философская, более глубокое понимание жизни. Мне очень нужна ваша инициация такая, с вашей стороны, потому что это все будет проявлено в той степени, в какой мы будем готовы, в какой мы захотим. Я, конечно, понимаю, что здесь очень много удивительных лекторов, преподавателей, мастеров, и вы устаете. Но мне бы хотелось, чтобы наше общение прошло максимальной пользой друг для друга. Итак, я задал домашнее задание. Завтра, может быть, уже придите с каким-то запросом на работу. Может быть, этот запрос уже сегодня есть. Наверняка многие из вас приехали с вопросами уже на этот фестиваль, правда? Кто приехал с вопросами на этот фестиваль? Мне бы очень, конечно, хотелось послушать вас. Про что ваш запрос? Одновременно я хотел спросить, а кто уже получил ответы на важные вопросы? Практически те же самые руки поднимают. То есть семинар можно заканчивать уже мой. А кто сегодня услышал для себя нечто ценное? То, что сегодня вам, вот сегодня было прямо в тему для вас. Поднимите повыше руку. Спасибо. Я хочу на этом остановиться. Мне бы хотелось немножко собрать материал, который мы сегодня сделали. Это было такое небольшое введение, но тут было очень много важных вещей. Что для вас сегодня было важным? Пожалуйста, поднимайте руки.
2: Мне очень интересно было услышать о таком качестве независимости. Совсем не в том контексте, да, как я его понимала. Оказывается, независимость от чужих недостатков.
1: Да.
2: Ну, очень спасибо. Важно. Мне показалось это очень важным.
1: Спасибо. Как вы себя с этим чувствуете?
2: Мне кажется, надо поработать над собой, чтобы это глубже вошло, и принять это, и исследовать этому.
1: Я иногда буду задавать один вопрос. Как вы себя чувствуете? Но часто, когда мы слышим этот вопрос, мы продолжаем думать. Понимаете? А я прошу сейчас обратиться вот к этому внутреннему состоянию. Как вы себя чувствуете, когда вы слышите, что на самом деле независимость в новом контексте звучит? То есть это не недостатки. То есть я становлюсь свободным от недостатков другого человека. Я могу с ним не расставаться, если у него есть недостатки. Более того, это является для меня очень важным фактором, продвигающим меня. То есть добавляющим мне ресурсов в жизни, может быть, вкуса, настроений, и даже неизвестно, куда меня может привести. Сам не знаю, но...
2: Ну и больше свободы, наверное.
1: Итак, вот это чувство свободы.
2: Да.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Еще, пожалуйста, что для вас сегодня важное, ценное звучит?
3: Да. Для меня важным, ценным было именно то чувство, которое возникло, того, что тема дается очень тяжело, очень нелегко. И это на самом деле классно, потому что состояние, когда ты слышишь какую-то информацию, у тебя есть ощущение, что ты получил ответы на все свои вопросы, и просто слушаешь, да. Это состояние застоя, потому что эта тяжесть, спасибо вам большое, потому что состояние, когда ты получил вроде как все ответы на свои вопросы, это на самом деле, я его боюсь, я его стараюсь избегать.
1: Спасибо большое. Я хотел тоже небольшой комментарий здесь сделать. Итак, иногда мы слушаем информацию. Информация говорит нам, вот это так. Мы говорим, да, это так, а это не так. Или здесь я с этим согласен, здесь я не согласен. Но на уровень души оно не спускается. И тогда происходит то, что мы очень много всего знаем, а наш интеллект, он может быть наполнен знаниями, но это параллельно проходит в нашей жизни. И нашу глубину нашей личности не затрагивает. И тогда не затрагивает глубину отношений с другими людьми. И тогда наша встреча не происходит. Мы много всего знаем, но остаемся в той же самой, зачастую, зависимой парадигме. Спасибо. Пока мы не говорим, что делать. Пока мы разминаем почву. И это тоже очень важно. Спасибо за вашу откровенность и открытость. У кого микрофон? Да, пожалуйста.
4: Меня зовут Ваня. Я тот молодой человек, который тоже сказал, тяжело, все мне это дается. Вот глядя на эту доску, мне приходит в голову, что я нахожусь на первом этапе, этапе зависимости. И как бы анализируя себя, я начинаю понимать, что внутри себя я постоянно искал именно вот этот второй этап, независимость. Я искал ответы, путь, решение. И ну, я понял, что я движусь ко второму этапу сейчас. И вообще вот слово «независимость» и тот смысл, который в него вкладывается, он прекрасен сам по себе.
1: Спасибо.
4: Это здорово.
1: Спасибо. Еще небольшой комментарий. Итак, послушайте. Например, находясь вот в этой парадигме, парадигма – это означает, что мы плохие. Это означает, что я имею некую убежденность, понимаете? Я имею убежденность, что это так. Мы, например, думаем, что какой-то человек должен меня сделать счастливым. Может быть, женщина, может быть, мужчина, может быть, учитель, может, руководитель, может, президент страны. Или кто-то иной, кто создаст для меня условия для счастья. Но в этот момент, поскольку я сам отдаю свою силу, я ее теряю, у меня мое «я» слишком слабое, мое уныние и недомогание связано со слабостью моего «я», а не с отсутствием в моей жизни во внешнем чего-то или кого-то. Недомогание связано вот с этим вот внутренним «я». Как знаете, человек, который болеет, у него нет аппетита, ему трудно общаться со всеми, но может думать, что такое парадигма, это внутреннее убеждение, что я чувствую себя несчастным, потому что она плохо приготовила еду, у меня нет аппетита, но я думаю, что еда невкусная. Больному желтухой кажутся сладости, кажутся горькими. И тогда у меня есть идея, что мне нужен другой повар, мне нужен другая сиделка, мне нужен кто-то другой, кто будет обслуживать меня лучше, и тогда мне станет хорошо. Но недомогание, а я здоров на самом деле. Но когда мы начинаем лечиться, когда мы принимаем, знаете, как вот человек, когда ему ставится диагноз, было бы у вас такое, ставится диагноз, и вы выдыхаете, как будто, ну все хорошо. Вот до того, как диагноз был поставлен, очень много неопределенности, но когда ты начинаешь видеть, я вот здесь, очень хорошо. И мне очень, я очень благодарен мужчинам, что они говорят о себе такие вещи. На самом деле, по-настоящему зависимый человек никогда свою зависимость не признает. Он все время будет апеллировать к внешним обстоятельствам. Для того, чтобы говорить об этом, нужно иметь определенное мужество. И это мужество не имеет дела вот с, ну, знаете, с мужеством, с каким мужским понятием. Здесь нужна сила духа. Здесь нужна сила духа, чтобы честно посмотреть жизни в глаза, честно посмотреть в глаза другим людям. И вот за этой честностью что-то может происходить другое. В этих отношениях может появляться другая энергия. Спасибо вам большое.
5: Добрый день, меня зовут Алена. Для меня сегодня был таким инсайтом чувство меры. Это для меня открыло такие возможности, свободу, что каждую минуту своей жизни ты свободен делать. Вот на маленькую-маленькую какую-то детальку сделать, улучшить добрее мир. Не ждать какого-то колоссального какого-то момента, когда появится возможность, я там сделаю счастливым там, всех сразу. А вот маленькие детальки из этого же складывается, наверное, счастье.
1: Спасибо, а Алена. Я сделаю небольшой комментарий также. Например, я нахожусь вот здесь. Моя цель вот здесь. Я хочу сделать мир лучше или в своей жизни что-то сделать большое. Это выглядит как чудо. Здесь это выглядит как чудо. Что такое чувство меры? Это означает, я действую шаг, делаю шаг в правильном направлении. Еще один шаг делаю в правильном направлении. Еще один шаг. По мере приближения к этому, это перестает быть чудом. Это становится реальностью моей жизни. И вот что такое чувство меры. Чувство меры способен человек, который способен рассматривать ситуацию сегодняшнего дня в более широком контексте. Он может думать о том, как та задача, которую я решаю сегодня, может принести благо всему человечеству. Может принести благо последующим поколениям. Как мои дети будут жить, в каком мире они будут жить.
6: И от той задачи, которую я сегодня решаю, может быть, сегодня есть какая-то трудность. Я недавно общался с одной женщиной, она испытывает тяжелейший такой период, кризисный период, от нее уходит муж. Причем однозначно и бесповоротно уходит, он находится в тяжелых чувствах. Она пытается удержать его, и чем больше она пытается удержать, тем больше он сопротивляется, и у него чувство негатива усиливается. И это очень болезненная ситуация была. Мы с ней общались, и она мне говорила: я теряю ценное для себя, то, что было фундаментом для меня в течение всей жизни. В течение всей жизни мой муж был для меня фундаментом. Это была моя опора, и я жила всегда, все мои проблемы были решены. Сейчас я вынуждена соприкоснуться с этой реальностью, и у меня большое сопротивление. Я не хочу эту реальность признать. Чем больше я это сопротивляюсь этому, тем меньше у меня сил. И у меня ощущение, что я просто умираю постепенно. И это было непростое переживание, очень непростое переживание. Я с ней находился в этом ее переживании какое-то время. Но через некоторое время я спросил ее: а есть ли смысл? Есть ли что-то? Да, это ценно, да, это больно. Сегодня ситуация такова. Но можно ли посмотреть, что есть? Она говорит: есть мои отношения с дочерью, есть мои отношения с моим коллективом. Попробуйте представить ситуацию, как сегодняшняя ваша ситуация, она может быть вписана в более широкий контекст. Что произойдет дальше с вашим ребенком, если вы поступите так, так, с вашими отношениями с вашим ребенком? И вот теперь это ее стало как бы исцелять. То есть, иными словами, в этой беседе нам как бы чуть-чуть удалось соприкоснуться с тем, кто же я на самом деле в этом мире. Потому что в состоянии зависимости я думаю о себе совсем не то, кем я являюсь. На самом деле. А тут мне удается посмотреть по-другому на это. Я могу посмотреть в более широком контексте. Я могу посмотреть на это в контексте будущего. Да, сегодня ситуация такая. Я буду рассказывать потом какие-то примеры, которые будут, ну, иллюстрировать эти моменты. Спасибо вам большое. Еще, пожалуйста, что для вас сегодня важного здесь происходит?
7: У меня сегодня было такое очень интересное наблюдение над собой. На протяжении почти всех 2 часов мне хотелось уйти. Я сижу, и у меня и физический дискомфорт, и мысли постоянно куда-то уходят. И я как бы решила, ну, не пойти на поводу этого желания, а попытаться пронаблюдать вообще, что это такое. И, наверное, где-то во второй половине у меня такой инсайт случился, что, блин, это больно. Ну, крутится в голове такая мантра, что, ну, все дело во мне, но она как-то так фоном. И вот сейчас такой хоп, и эта мысль, она так прям лицом к лицу перед тобой встала, и как-то так глубже провалилась, и, блин, столько боли от этого.
6: Спасибо вам, я, ну, тоже сейчас чувствую так затронутым себя. Я скажу немножко по-другому. Когда я не смотрю на себя, не вижу себя, я могу, ну, как бы многого не видеть. Я могу пытаться создать вокруг себя определенную реальность, которая мне как бы комфортна. Но соприкоснуться с собой означает увидеть свой ум лицом к лицу, увидеть свое, ну, увидеть вот это свое лицо. Может быть, то, которое я не хочу видеть. Увидеть тень своей личности. И это не всегда бывает приятно. Однако это прогресс. Я приведу пример. Есть тень, да? В психологии есть это понятие тени. Кто-то, может быть, из вас читал книги или слышал о такое имя — Карл Густав Юнг. Вот он, ну, из него, через него, по большей части, я, по крайней мере, вот это понятие тени. Это как тень, это как то, что я не хочу в себе видеть. И я это как бы вытесняю. И тогда в какой-то момент обстоятельства устраивают так, что я с этой тенью сталкиваюсь лицом к лицу. В лице обстоятельства другого человека, которое как бы зеркалит, возвращает мне мою внутреннюю реальность. Но тень становится видна только на солнце. Когда пасмурно, тени не видно. И ты не можешь себя видеть. Но когда ты начинаешь видеть тень, это означает, что есть и я, который эту тень что? Отображает. И я могу себя видеть, и могу себя адекватно воспринимать. Есть тень, есть я. Но когда пасмурно, все затянуто тучами, непонятна тень. Поэтому, когда мы начинаем лучше себя видеть и знать, это прогресс. Если среди присутствующих такие люди, которые несколько лет занимаются личностным развитием, но чем больше они занимаются, тем больше они обнаруживают свои недостатки. Поаплодируйте, пожалуйста, друг другу. Это на самом деле люди, которые в ученической позиции находятся. Потому что чем больше солнца, тем ярче тень. Правда? Поэтому я вам благодарен за то, что вы говорите о себе. В особенности за то, что вы говорите о себе. Что, и тогда я чувствую, что наша персональная встреча тоже происходит. У меня есть возможность что-то привносить сюда, в эти отношения. У вас есть, у нас что-то завязывается в наших отношениях. Спасибо. Может быть, еще кто-то? Да.
8: Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Любовь. И я вот просто хочу поклониться и поблагодарить вас за то, что вы снова приехали. Я познакомилась с вами первый раз на первом фестивале, ну, вот год назад, когда я была здесь. И это просто удивительно. У нас, ну, мы были с друзьями, у нас был инсайд за инсайдом и открытие за открытием. И я хочу просто вот искренне поблагодарить вас за вашу глубину, за вашу мудрость, за вашу открытость, за вашу любовь, которая льется на каждого, и вы пробуждаете в каждом вот самые-самые потаенные частички, которые глубоко-глубоко зарыты, вы их раскрываете. И я просто вспоминаю прошлый год, когда, ну, просто у людей были такие вскрытия всего там вот внутреннего, и было столько и радости, и слез, и, ну, это просто талант и дар от Бога, и я от чистого сердца благодарю вас за вашу любовь и за то, что вы здесь. Спасибо.
6: Спасибо. Спасибо.

0: Нужно понять, о чем идет речь. Сейчас речь не о вашей жизни.
1: Ну вот я поняла, что...
0: Смотрите, когда мы говорим, я всю жизнь я, и все на себе тащу, и что происходит в этот момент в душе? А в душе в этот момент часто происходит вот это вот, когда же вы, наконец, сделаете что-то для меня? Когда же вы, наконец, поймете?
1: Я уже не в роли ученика нахожусь, получается.
0: Это не есть независимость. Это, скорее, речь идет о зависимости, которая скрыта.
1: Да.
0: Понимаете? Потому что здесь... А? Да, между зависимостью и контрзависимостью есть качель. То есть, я вроде бы сильный.
1: Да.
0: Но на самом деле я внутри очень слабый. Тогда как независимый человек, он... обладает способностью поддерживать свою жизнь в балансе. Он обладает способностью видеть будущее. Он обладает способностью заниматься самоисследованием. У него есть достаточно сил и ресурсов. Вот что делает сильным я. А не так, что он выслуживается. Есть слово «служить», а есть слово «выслуживаться». Выслуживание, оно как бы забирает много энергии, потому что в этот момент окружающие тебя люди часто деградируют. Может быть, это не про вашу жизнь. Но выслуживание часто включает такие процессы, когда жизнь снова и снова говорит, ты же не в контакте с собой. Ты же не в контакте с собой. Ты же не видишь меры. Ты же не находишься в правильном позиции. Понимаете, о чем идет речь? То есть эта позиция может выглядеть как такая позиция отдающего, но в действительности внутри там есть вот этот вот слабый зависимый ребенок, который говорит, ну сделайте же что-то для меня. Это большая тема. И для того, чтобы вот эти, ну делать, ну как бы вещи, для этого надо быть честным, чтобы это все осознавать. Я хочу привести еще один пример, такой потрясающий пример, который я часто привожу. Это пример из этой же книги, с которой я взял эту методологию. Пример того, как Кови однажды... кто-то был в прошлом году, я рассказывал этот пример, как он день рождения своей дочки справлял. Рассказывал, да. Но я расскажу еще раз. Мне кажется, он очень яркий. Значит, это значит человек, известный тренер, успешный человек, богатый человек, который читает лекции, семинары, вот, значит, американская мечта. Вот он, и люди к нему приходят на семинары, и он читает семинары по семейным отношениям, как воспитывать детей. И день рождения его дочки, и пришли его друзья, они же его клиенты. И они, он приходит, он немножко задерживается, опаздывает, видит, что такая картина. Дети его друзей дарят, подарили подарки его дочке, ей 4 года исполняется, она одна ими играет, никому не дает. Ну, так бывает иногда. И, значит, дети плачут, подходят к родителям, потому что родители, как правило, они же как делают, сейчас придешь, подаришь там Тане или Ане, и потом вместе поиграете. А они игрушки-то подарили, а она играет одна. Дети расстроены, праздник испорчен, мамы тоже расстроены, мамы с ней пытаются взаимодействовать, она капризничает, никому ничего не дает. И говорит, я захожу в этот момент, и эти люди, они все так обращают на меня внимание, ну типа, покажи мастер-класс. Сейчас твой ребенок проявляет махровый эгоизм. Покажи мастер-класс, как ты сейчас поступишь? Ты все воспитываешь, помогаешь другим, а вот сейчас покажи, что ты делаешь со своим ребенком. Ну, говорит, под этим давлением, я, говорит, не понимаю, но я чувствую, что они от меня хотят. Я подхожу к ребенку, присаживаюсь рядом, говорю, и так на ушко тихонько. Говорю, если ты сейчас... Сначала, конечно, я взываю к здравому смыслу. Если ты сейчас не дашь им игрушки, ты потом с мамой к ним придешь в гости, они же тоже тебе не дадут. Вот сейчас ты жадничаешь, а потом ты придешь к ним, они же так же с тобой поступят. Здравый смысл, но не работает. Ребенок говорит, это мои игрушки, они мне их подарили. Я иду, говорит, путем подкупа. Если ты подаришь им игрушки, то разделишь с ними эти игры, то я тебе куплю твою любимую жевательную резинку. Она говорит, не нужна мне жевательная резинка, я без нее обойдусь. Тогда что мне остается? Я иду путем угроз. Если ты сейчас этого не сделаешь, я тебя накажу. И все равно не работает. Тогда что мне остается делать? Он говорит, я сгребаю эти игрушки и даю этим ребятишкам. Говорю, ребятишки, нате, играйте. Ишь ты, как вот ты себя ведешь. Почему так? Ну и вот. А сам в душе-то чувствую, что что-то не то. Начинаю делать анализ вот по этой схеме. И что, говорит, я обнаружу? Я являюсь крайне зависимым человеком от общественного мнения. У этих людей есть образ меня, в которое я очень сильно боюсь не вписаться, потому что от этого зависит моя жизнь.

0: жизненная как бы жизнь, потому что у меня нет доверия к жизни. Я чувствую, что если эти люди вдруг будут мной недовольны, я лишусь всего. У меня как бы почва из-под ног уходит. Я нахожусь в зависимом состоянии. И тогда, чтобы эту проблему решить, проблему своей зависимости, которую жизнь в данном случае мне показывает, я апеллирую к ответственности 4-летнего ребенка и отдаю ему ответственность за происходящее. Я говорю, сделай что-нибудь, изменись в этой ситуации, выручай. И, наверное, где-то в бессознательном я ожидал, что она скажет: пап, ну, конечно, какие проблемы? Я ж понимаю, сложная ситуация, нужно показать сейчас класс, я покажу. А мы потом с тобой, свои люди, сочтемся. И я, говорит, взрослый человек, отдаю ответственность за происходящее ребенку. А тогда, если бы я был более независимым человеком, более свободным, я бы повернулся к своим друзьям и сказал: вот так. Друзья мои, поймите, пожалуйста, сейчас моему ребенку нужно получить опыт обладания, и я должен как отец быть лояльным к ней. Кто из нас, из взрослых людей, смог отказаться от мечты, не получив опыт обладания ею? Я сожалею, что так происходит, но это вот так. А если бы я был еще более независимым, то я бы сказал бы: давайте, ребятишки, все вместе поиграем в интересную игру. И всех бы увлек этим. Ну так это если бы в этот момент сработала другая парадигма. Ну сработала эта парадигма, ты сделай, ты изменись. И в отсутствии внутренней полноты, в отсутствии опоры под ногами, нам очень трудно быть независимыми, вот, взаимозависимыми людьми, успешными в отношениях. Поэтому наша задача, прежде всего, обрести эту полноту в себе. Обрести эту опору, обрести свободу в переживании и в чувствах, сделать наше переживание аутентичным, свободным, так чтобы мы могли полноту привносить в отношения, а не дефицит, в своей организации, в свои структуры там разные, в семьи свои. Вот какая задача стоит перед нами. Итак, сегодня мы с вами немножко сделали введение в эту тему. Это традиционное ведение, у меня есть несколько таких семинаров, я всегда начинаю с этой темы, потому что все они про одно. Мы рассматриваем одну и ту же тему развития, роста личностного, может быть, с разных ракурсов. И на этом семинаре мы тоже с вами пройдем часть пути. Я надеюсь на то, что это будет интересно и полезно для всех. Сегодня мы поговорили о счастье, сегодня мы также поговорили об успехе немножко, и мы поговорили, что счастье – это не достижение чего-то, а это некий процесс. Это, безусловно, есть в этом и психологическое переживание составляющее. Но мы говорим о счастье как о процессе. Как о процессе взаимодействия с жизнью, который не прекращается. И в ситуации трудностей мы тоже не должны разорвать контакт с жизнью. Это про то, чтобы говорить жизни «да». Для того, чтобы подружиться с нею. И тогда у нас будет что-то, что мы можем предложить Богу. Мы можем предложить Богу что-то ценное. Мы можем предложить Богу опыт своих трансформаций. Мы можем предложить... Фактически это означает, что мы должны в течение жизни многократно перерождаться. Перерождение, оно должно происходить во время жизни. Не во время оставления биологического тела. Мы и так его каждый миг оставляем. То тело, которое пришло сюда, его уже нет. Потому что необратимые процессы происходят. Клетки меняются, что-то там происходит. Вы образованные люди, вы это все знаете. Но должна произойти перемена в моей ментальности, должно проявиться пространство моего духа в большей степени. И тогда, принося вот эти, вот такое сознание, принося в свои различные ситуации, в различные отношения, я могу ожидать перемен. Почему? Потому что мир обладает мобильной природой. Он подстраивается, он как бы перестраивается под сознание индивидуума. О чем вчера говорила нам судьба? Она говорила: кто ты? Тот, кто ты решишь, да? В каком-то смысле это так и есть. То есть, иными словами, она говорит: я реагирую на твой запрос. Этот момент тоже философски верный. Он не единственно верный, но он тоже верный. Поэтому здесь мы можем говорить о перемене. Но... Мы с вами еще сегодня говорили о смыслах, и мы начали этот разговор о смыслах, мы будем его продолжать, и мы будем говорить и о высших смыслах. Смысл означает наполненность нашей жизни определенным переживанием. определенным переживанием. Вот это переживание является успехом уже само по себе. Я расскажу один пример, очень короткий, чтобы было понятно, о чем идет речь. Одна женщина пришла на консультацию к моему коллеге и рассказала о своей ситуации. Она сказала: у меня есть одна проблема, я не могу выдерживать свою мать. Это самый проблемный человек в моей жизни, помогите мне. Я хочу обрести, получить какие-то инструменты, которые помогли бы мне выдерживать ситуацию отношений с ней. Он говорит: расскажите мне что-то о вашей матери, о ваших отношениях. Она говорит: моя мать находится полностью на моем обеспечении, она больной человек. И при этом она постоянно претензирует, и всю свою неудовлетворенность за всю свою жизнь она обрушивает на меня. И мне приходится все это терпеть. Наши отношения сложились следующим образом. Она оставила меня, когда мне было 3 года, у бабушки. И исчезла из моей жизни. Она вела очень бурную, активную жизнь. Появилась в моей жизни тогда, когда мне было уже 30. И когда мне исполнилось 35, она заболела. Я начала ухаживать за ней. И это забирало так много у меня силы и энергии, что в моей жизни пошли некоторые разрушения. От меня ушел любимый человек. Так или иначе, может, и к лучшему, что он ушел. Факт есть факт. Моя личная жизнь от этого тоже как-то повлияла. И даже с работой у меня сейчас есть сложности. Помогите мне научиться ее выдерживать. И тогда мой коллега задает ей вопрос. Он провокативный. И вы хотите выдерживать человека, который вас бросил, когда вам было 4 года? Ради нее вы столько им жертвуете? И она говорит, выпрямляет так спину, и вся сияет. И она говорит такие слова: я никогда не поступлю ни с кем так, как моя мать поступила со мной. Тем более я не поступлю так с собственной матерью. Я, как никто другой, знаю, как бывает больно, когда с тобой так поступают. Неужели я, пережив этот опыт, позволю кому-то этот опыт пережить? И в этот момент он говорит: я чувствую, что в ее жизни есть успех. На внешнем плане никакого успеха. Но она чувствует смысл. Смысл означает в том, что я делаю, это важно для меня. Хотя на внешнем плане я испытываю трудность. Но это ее позиция. И он говорит: у меня в этот момент нет никаких сомнений, что вот это вот чувство, оно приведет ее и к внешней победе. Каким образом сложится ее дальнейшая жизнь, я не знаю. Но я уверен в том, что вот эта внутренняя победа, она приведет к успехам во внешнем. На внешнем плане никакого успеха на этом этапе. Но переживание такое, что я делаю важное для себя. Перед Богом и людьми я могу сказать, что я честно живу. Это как бы дает ощущение внутреннего достоинства и силы. Откуда-то берется сила, понимаете? И в эту жизнь такого человека, как правило, приходят какие-то помощники, которые помогают ему. Итак, счастье – это путь. Это не конечный результат. Это ощущение жизни, наполненной смыслом. На каждом этапе, в каждый эпизод своей жизни. Зачем я встаю утром? Потому что мне хочется в туалет. Или потому что меня поднимают гуны материальной природы. Или потому что я не могу уснуть. Или в этом есть какой-то смысл. Я чувствую зарождающийся день. Я открываюсь этому дню. Я понимаю, что то, что я сделаю сегодня, оно принесет что-то в будущем. Может быть, не мне, но у меня есть этот опыт переживания. Это свобода. Я хочу в заключение показать вам пару роликов. Видеороликов. И контекст сюжета такой. Это ролик из фильма, который недавно прошел по экранам. Называется «Легенда номер 17». Кто-то из вас видел этот фильм? Ролик о судьбе Валерия Харламова, известного в прошлом хоккеиста. И в этом сюжете он переживает кризисный момент в своей жизни, когда его мечты, его результаты, его цели, они разбиваются в пух и прах. Он попадает в аварию, и в этой аварии он очень сильно пострадал. И находясь в этом кризисе, он начинает выпивать, он озлоблен на мир, потому что ценность утрачена. Иногда такое бывает в нашей жизни, что что-то ценное мы утрачиваем. Кто-то из вас терял близких людей, или физически, или эмоционально терял, или, может быть, терял что-то важное в работе в своей, или терял какие-то ресурсы в жизни. Кто-то переживал какой-то такой кризис в жизни. Видите, есть люди, которые переживали этот кризис. И это так бывает не просто с этим найти обхождение. Когда ты чувствуешь, что нет надежды, завтра продолжим эту тему про надежду, нет надежды, что надежда разбивается, что это будет у меня. И вот в этом кризисе он, находясь, он встречается со своим, со своим тренером, он же играет такую роль гуру в его жизни. И вот сейчас я хотел показать вам этот сюжет, можете посмотреть.
1: А, Анатолий Владимирович, здрасте.
2: Здрасте, девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер, не торопись. Выбирай с умом.
1: Да что-то трудно, Анатолий Владимирович. С выбором в этой жизни. Я вот сижу и чтоб себе думаю, не дурак ли я.
2: О, ну-ну-ну. Валер, ты что, слушай, дай мне выпить немножко.
1: Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и водка кончилась.
2: Ну, пойдем. Я тут знаю одно место.
1: Просто хочу покоя, Анатолий Владимирович.
2: Это не сложно, Валер. Ты и так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть.
1: Анатолий Владимирович, что так холодно?
2: Так это ж морг.
1: Зачем? Морг.
2: А как просил? Тихо, спокойно, никто не потревожит.
3: Привыкай, Харламов.
1: Не могу говорить, как прежде.
2: Да кто тебе сказал?
3: Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть.
4: Я не еду в Канаду.
3: А при чем здесь Канада?
2: Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград?
3: Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день.
1: Твой номер 17-й. Его весь мир знает.
2: Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай. Посоветуйся вон с ребятами.

0: меня обойтись не можете. Только прикорнуло.
1: Ну, слышите, грохот во всех палатах стоит.
0: Берем. Спать.
1: А?
0: Спать!
1: Нет, не виноват, понимаете.
2: Валерий Валерьевич, открывайте!
0: Валерий Валерьевич,
2: открывайте!
0: Откройте немедленно!

0: Валер, с самого начала, да? Вот видишь, пацанов набрал, чтоб смена росла, а теперь и тебя с ними тренировать буду. Вертолетики!
1: А ты что встал? Тебе что, особое приглашение требуется? Вертолетики, я сказал, Валера! Давай, давай, не стесняйся! Вот это твоя команда сейчас! И вот здесь твоя главная битва! Веселее, веселее! Вы в хоккее! Валер, а где мама твоя? Что-то она не болеет за тебя.

0: enero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Pamplona, hemos de ir con una media, con una media. Pamplona, hemos de ir con una media y un calcetín.
1: Мань, ну прости ты чемпиона мира-то. Ну, Мань. А? Вот ведь мои испанцы. Давай, давай, давай, Валера, вспоминай, вспоминай, не ленись, давай. А вы что, боитесь его, что ли? Ну-ка, втроем налетели, вчетвером, пятером.
2: Да он у тебя уже совсем в форме.
3: Ну, а я тебе о чем говорю?
1: Валера! Валера! А ты вообще не здесь! Ты реши свои проблемы, потом приходи сюда на лед, понял?
4: Самой красивой девушке посвящается звезда. Вверху одна горит звезда. Мой взор, она манит всегда.
5: Да что это такое тут происходит, а?
6: Промахнулся.
5: Куда полез?
6: Прости, бабуль.
5: Ну надо же, то девушка, то бабушка. Вам забрать никто.
7: Что случилось? Ты что здесь делаешь?
6: Я стихи хотел почитать.
7: Что?
6: Стихи хотел тебе почитать.
7: Ты что, умеешь?
6: Я.
7: Зачем тогда?
6: Жениться хочу.
7: Ты жена и детей трое.
6: Набрал.
7: А тренировкам не помешает?
6: Ну.
5: Соглашайся.
7: Только если стихи наизусть выучишь.
6: Да.
5: Ой, ой, ой.
6: Правда? Ну, надо.

0: Спасибо.
1: Итак, в жизни у нас много важных задач, и у каждого есть своя битва. И выиграть ту битву, в которой мы сегодня находимся, вот это важно. Вот это чувствовать меру. Какая-то сегодня, может быть, важная задача решена нами. И никто не может это сделать за нас. И в дальнейшем она, вот этот внутренний успех, эта внутренняя победа приведет к каким-то внешним победам. И для этого нам так много еще нужно всего обсудить, пройти. Но я очень вам благодарен. И уже, что называется, в эпилоге нашей встречи короткий сюжет, который тоже может вас вдохновить.

0: Но это еще не все.
1: Не все?
0: Не все. Мы выстрелили, ударили с фланга. Я повел Тед-драгун через трясину. Но мой конь оступился, и мы стали тонуть. Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух. Погибнуть или как-то спастись.
1: Ну, и что же вы выбрали?
0: Угадайте. Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова. Голова от себя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Вместе с конем.
2: Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?
0: Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
2: Чушь. Невозможно. А где доказательства?
0: Я жив. Вот так.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

0: Вот про что Кришна Арджуне говорил про Гавабхите. Как ему нужно, ну да, и как ему нужно убивать своих братьев, и зачем это, и как это делать?
1: Кришна говорил Арджуне, что ты должен убивать своих братьев, потому что это твой долг. У Арджуны дилемма – соблюсти закон или помочь родственникам. Это как вот если вы, допустим, судья, и вдруг на скамье подсудимых оказывается ваша мама. Но она изнасиловала 20 бодибилдеров. Вот. Ее, значит, надо обвинить за изнасилование. Вот какие у вас будут в данный момент, в момент осуждения, какие будут отношения? Как судьи с подсудимым или как сына с матерью? Ну или как, если это брат ваш, он там убил кого-то, а вы судья, вот что делать? Вот это очень серьезная дилемма. И очень многие великие произведения, которые стали для нас классикой, они построены вот на этой вилке самоотождествления. В какой из моментов жизни живое существо отождествляет себя с тем или иным обществом? В данный момент что Арджуне важнее? Отождествлять себя с семьей или отождествлять себя с... Ну, даже не столько с воином, а с человеком, который следует традициям древних, арийской, древневедической традиции, по которой ты должен покарать врага, независимо от того, принадлежит он твоей семье или не принадлежит. Вот. Вот перед ним такая дилемма. И Кришна ему говорит: я тебе предлагаю выбрать роль вершителя закона, а не роль семьянина. То есть отойти от кланового мышления и принять государственное мышление. Вот это ему Кришна говорит. Почему? Потому что это более широкий взгляд на мир. Потому что клан, он, скажем, там 100 человек, да, а государство 100 тысяч человек. То есть от менее важного долга перейти к более важному долгу. Вот об этом Кришна говорит, но он говорит об этом в начале Гиты. В конце Гиты он говорит: вообще-то я хочу, чтобы ты убил своих родственников не потому, что закон надо соблюдать, а потому что я твой друг, и я просто как друг тебя прошу об этом. Вот, просто исполни дружескую просьбу. Убей своих братьев, деда, родственников. Не потому, что так закон требует, а просто я тебя об этом прошу, что ты ради друга не можешь это сделать. Вот. Но поскольку так случилось, так сложилось, что этот друг был еще и самим Верховным Богом, то Арджуне повезло. Нам везет меньше. Мы всегда находимся вот в этой вилке. Покарать преступника, а если преступник твой единоверец, он такой же христианин, как же ты его можешь карать? Фильм был такой классический, советский, по-моему, называется «41-й». Там на острове, во время гражданской войны, на острове оказалось два существа, мужское и женское. Вот мужское существо – это белогвардейский офицер, а женщина – это красноармейка. И они там полюбили друг друга. И забыли про то, что война идет, что они, оказывается, принадлежат разным классам. Он класс эксплуататоров, она из класса эксплуатируемых. И они так жили себе бесконечных 10 дней. Вот. И потом, значит, высадились белые на этот остров. И она говорит: нельзя к ним присоединяться. А он говорит: нет, я пойду к своим. И она его застрелила. Вот она тоже была как тот Арджуна. А с одной стороны, она его любила как мужчину, а с другой стороны, он был классовым врагом. И она, как Арджуна, выбрала позицию классового врага. Она его застрелила. Поступила совершенно правильно.
0: А как Всевышний может просить, например, убивать?
1: Вот.
0: Это же не образ Шивы, Кришна.
1: Это Кришна, да. Кришны возможны дружеские отношения. С Шивой невозможно. Вообще, с Богом невозможны личные отношения. Но Кришна, он не Бог, он выше Бога. Потому что с ним возможны интимные отношения. А в интимных отношениях порой приходится выполнять просьбы, которые идут вразрез с законом, с общепринятым.
0: А законов государства, в смысле?
1: Нет, законов Божьих, даже законов Божьих. Поэтому мы не говорим, что Кришна Бог. Мы говорим, что он выше, чем Бог. Потому что Бог – это истина, а Кришна, он стоит над истиной. Кришна в нашем понимании – это счастье, а счастье выше истины. Вот ради счастья мы готовы поступиться истиной. Ну, как и все вы, собственно. И все мы. Правильно? Ради счастья мы же поступимся истиной.

уровень еды. Ану майя. Майя означает покрытие, оболочка. Ану – пища. Ану майя – покрытие пищи. Человек буквально соткан из пищи. Все, о чем он думает, все его счастье сконцентрировано в этом вкусе. Чтобы я вам это хорошо рассказал, когда я ехал в поезде в Пензу, мне попалась такая женщина. Она вынесла нам мозги.

просто начисто. То есть мы говорили только о еде всю дорогу. Ничего другого этого человека не интересует. Ей где-то под 70 лет, и по мере того, как она теряет здоровье, да, у нее все меньше и меньше счастья. Поэтому, когда я рассказал, чем, какой вкус можно компенсировать, я стал у нее любимым человеком, понимаете? Просто она не могла. Да, это я не могу за печень. Я говорю, вы можете вот это съесть. Вкус будет тот же, да? А печень не вредом. Тетрадка, стол, все, там просто до самой Пензы нам спать не давали. Итак, есть еда счастья, нет еды горя. Какой яркий пример представителей Анумаи, вот этого уровня, дети? Да, особенно вот новорожденные, да. Так вот, оказывается, смотрите, в чем момент. Растение, да, это растительный образ жизни. Я в свое время, когда занялся йогой, в йоге очень важен целибат. И у меня был друг, у друга отец. И этот отец никогда не изменял маме, вообще практически с ней этим не занимался. Ну, так, мне доложили. И я думаю, нифига себе, йог. Думаю, вот тут паришься с этим делом, да? Все так трудно дается. А у него нет этой проблемы. И только когда философию ты изучил, понял, а он на уровне анума, ему покушать больше ничего не надо. Понимаете? И вы встретите таких людей. Им даже секса не надо. А если надо, им все равно с кем. То есть настолько вкус еды центральный, поэтому они когда заболеют или умрут, то есть они когда, как только вы перекроете это, допустим, какая-то болезнь, из-за этого нельзя есть, все, человек умирает. Он не может себя отказать. Он не понимает, зачем он живет. Понятно. Теперь скажите мне, будут такому человеку интересны эти лекции? Ну, вот как с этой женщиной, да, немножко будет интересно, но понятно, далеко такой человек не продвинется, да, поэтому... Если вы видите своих родственников на этом уровне, что вы делаете? Вы грузите их, что есть другое счастье, что надо расширять свое знание. Вы их будете грузить теперь? Какой смысл? Для них еда – смысл существования. Они такие. И пока вы это не поменяете, бесполезно. Как вы можете это поменять? Как я с этой женщиной? Она что-то там ест, и говорю, сейчас я вас таким угощу, что вы никогда не ели. О, вот это да! Теперь она на меня смотрит, а вы кто такой, что так вкусно кормите? Тогда немножко ее можно куда-то продвинуть. То есть, может быть, высший вкус без потери еды? Тогда да. Потому что так никто... Понятно. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, кто находится на этом уровне, и вы этого человека, ну, как бы не поддерживаете этот вкус, вы обречены, он скажет, что вы плохой. Потому что вы посягаете на его представление о счастье. Это не то, что нет абсолютной истины. Абсолютная истина-то есть. Но в данном случае она заужена до одного вкуса – еда. И вот в чем важно. Конечно, это утрировано. Редко бывает человек все-таки, хотя бывает, поглощен только этим вкусом. Но вот эти вот четкие градации, они дают только для того, чтобы мы понимали, что человеком двигается.

описывает это древние книги тоже, что да, люди часто не могут пережить потери, большие потери. Они зависимы от потерь и приобретений. Хотелось бы, конечно, приобретать бы только, понимаете? А вот терять никто не хочет. Там говорит,

Потери будут, потому что все, что приобретете, обязательно потеряете. Мир устроен так, он ритм такой жизни. Получаете, потеряете. Так вот, как не терять, вопрос. Как не страдать при потерях? Ведает один ответ. Совершайте жертву. Не потеря, а жертва. И вы ничего не потеряете. Вкладываете то, что вы имеете, в нужное русло, и вы никогда не потерпите неудачу в своей жизни. Это что-то сродни бизнесу. Вкладывайте в нужное дело. Правильно нужно вложить свой капитал. Он увеличится только на самом деле. Поэтому и говорится, что если мы правильно поступаем с тем, что мы приобретаем, правильно, значит, в добром направлении, в добродетели, то зло не проникнет в нашу жизнь. Разрушения не будет, разочарования не будет. Будет увеличивающееся внутреннее счастье, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья, независимо от каких других факторов, потому что мы с вами внутри независимы от этого всего. Не так ли? Какое-то независимое сознание внутри меня говорит, я не хочу старости. Как это так вообще? Это же естественный закон природы. Почему кто-то внутри меня отказывается от этого? Естественно, закон природы. Не соглашается с этим. Я не хочу болеть. Нет, я отказываюсь. Я не хочу тем более умирать. Это ужасное потрясение, когда мы теряем вот близких родственников. И тем не менее, законы суровой жизни насильно это делают надо мной. Хотя я согласен, не согласен, никто меня не спрашивает. Смотрите, что мне с этим делать? И, собственно говоря, вопрос весь о страданиях связан с бесстрашием. Есть люди, которые очень боятся страданий, есть люди, которые бесстрашны. Они не страдают в этом мире. Они по-другому это переживают совсем. Они не замечают страдания. Матрас, паршас, туканту, яши, тошна, сука, дука. Да? Агама паяна, нитям, стам, ститикшаства, барата. Можно это пережить так, что вы даже не заметите. Вот о чем речь идет. Возвыситься над этими понятиями счастья и несчастья обычно. Если говорить о санскрите, то счастье и несчастье, в обычном смысле слова, описывается терминами сукха-дукха. Сукхам – двусложное слово. Кхам означает пространство. Су – много, очень. Так, усиленно. Приставка усиливает это значение. То есть много пространства. Кхам – пространство. Большая квартира – прекрасно. Большая машина. Мы едем отдыхать куда? Много воздуха, много солнца, запас денег. Сукхам, это хорошо. И дукхам, наоборот, узкое пространство, недостаток. Подобно тюрьме, кокону, футляру. Это дукхам, маленькая квартира, денег не хватает, понимаете. Разума тоже мало, тесно, не могу понять многие вещи. Я хочу, пытаюсь, но нет способностей. Это все дукха, сукха описывается на санскрите. Вот обычные понятия. Но есть еще один термин, описывающий счастье. Но это уже другое значение. В санскрите много значений, то есть много оттенков. Ананда. Ананда – это другое представление счастья. Независимо от пространства и времени, ананда означает блаженство внутри себя самого. То есть я сам, как себя чувствую? Мы смотрим, как у тебя настроение? Ну так, ничего, ну жить можно. В основном мы вот так делимся друг с другом. Очень редко. Как настроение? Прекрасно. Что вы. Я уже последние годы просто от счастья умираю. Нет, такого не бывает, вы говорите. Поэтому не бывает такого, знаете, безоблачного счастья, мы говорим. Верно. На внешнем уровне не бывает. А внутри бывает. Это вопрос сознания, понимания вещей.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Вот я слышала такие темы по поводу грудного молока. Хотела узнать, ну, то, что для ребенка, это понятно. Можно ли еще это как-то использовать, там, для членов семьи или вообще...
2: Ну, посмотрите, вообще, конечно, это для ребенка, да, и для членов семьи, но там, конечно, это супер заживляющее средство в контексте любых порезов, любых, ну, скажем, опять, если есть какой-то там дисбактериоз и так далее, да, но по большому счету, знаете, в течение выработки молока идет такой, ну, расход, будем так говорить, кальция, да, невероятно. То есть вот сколько женщина расходует кальция, затрачивает его в течение лактации, беременность не стоит в конкуренции. Да? Процесс потребления телом кальция гораздо-гораздо выше, чем вся беременность. Поэтому подумайте, вы тоже сами, да, скажем. Потому что здесь для ребенка это вопрос, в общем-то, ну, безоговорочной потребности. Да, в то время как все остальные естественным образом уже должны без этого справляться. Вот. То есть другое дело, если, знаете, вот маленькая, допустим, там разница между детьми и возрастом, да, то тоже вот, ну, конечно, для старших детей, да, если бывает такая ситуация, когда просто есть такая элементарная ревность, да. То есть вы начинаете кормить там ребенка, и у старших, которым уже давно это было не надо, просыпается, что мама, а мне тоже, да, надо молока. Но вот в этом смысле рекомендуется, что тогда надо дать ему эту грудь, просто чисто так вот, ну, чтобы снять вот просто этот очаг эмоциональный. Да? Для ребенка это только возможность почувствовать, что от него никто не отказался. И все. Но в контексте кормить, допустим, двоих, уже, конечно, смотря какая там, ну, допустим, разница, да, с детьми. И уже мама решает. Но на первом этапе, я знаю много мам, которые вот, допустим, с разницей, когда 2 годика, там, ну, тех же 1.5, да, они так и продолжают, ну, кормить старшего и младшего одновременно, да. Но надо просто тогда быть очень ответственным в контексте того, что женщина ест. Да, хватит ли у нее просто вообще в теле сил, да, что будет с костной системой и так далее. Потому что мы на самом деле живем-то неправильно, ну, с точки зрения экологии там, и питания, да. И наши тела не в очень хорошем состоянии. Ну, если так, я не знаю. Дай бог, чтобы я ошибалась, но врачи как-то говорят, что не очень. Да? Вот. И тогда вопрос стоит все-таки вот этого, ну, рациональности.
1: Да? Угу. Мне как-то тоже самому это в голову не приходило во время кормления, но как-то вот я за последние несколько лет вот слышала из одного источника, из другого, что там чуть ли не рекомендуется мужу тоже пить. И я еще думаю, можно как после ребенка, когда он уже вот все это питательное заднее молоко выбрал, когда там просто нереально что-то сидеть, еще кому-то что-то можно дать.
2: В аюрведе этого вообще абсолютно нет, но там все просто, там, понимаете, есть действительно наука целесообразности и отношение к телу в том числе, да, потому что это инструмент, он должен выполнять свои вот эти обязанности и миссию, да. То есть задача женской груди – это дать молоко ребенку, да, потому что для него это вопрос выживания, да. Скажем, опять-таки, по... Ну, если у кого-то насморк и так далее, да, это тоже такие советы, да, потому что молоко, оно просто крайним таким антибактерицидным действием обладает, да. То есть можно там какие-то капельки тогда вот в рамках вот, ну, вот таких, да, но кормления, ну, конечно, нет. Угу. Это уже тоже какие-то истории. Просто, ну, недооценивают ресурс организма. Потому что, ну, сколько, во-первых, надо детей сколько поднять, да, чем их сможете больше пригласить, тем лучше, да. А сама беременность, она тоже требует, ну, очень грамотного питания. Это не в контексте сегодняшних продуктов, с их степенью обработки, консервации и так далее, очень сложно взять хронически здоровые продукты. на самом деле очень сложно. Да, несмотря на то, что все есть, но пользы нам от этого очень мало. Да, у нас просто вот вариант питательных веществ, но прана, жизненная энергия, там, ну, понимаете, она под этими всеми оболочками консервации, обработок, напылений, да, и так далее, там почти нет жизни. Ну, вы же сами чувствуете, в принципе, да, то есть одно дело, когда там начинает идти свежая зелень такая собственная, да, где-нибудь там у бабушек на грядке, да, там подойти этот пучок там петрушки, чего-то, да, он живой. Или сейчас вот в Риме те же, да, которые на нитратах выгоняются, да, то есть понятно, мы это едим, вариантов нет, да, но праны мало. Достаточно, ну, тяжелая пища очень. Кальций, ну, вообще история, посмотрите, все эти остеопорозы, которые сейчас, да, ну, как бы существуют. Этих заболеваний не было. Ну, в таких объемах, да, как сейчас у населения. А в перспективе, ну, по всем прогнозам будет еще хуже. Ну, вот и решайте. Хорошо. Мы сейчас с вами, знаете, поговорим о таких вопросах, что делать, если ребенок простыл, что делать, если вот, ну, какие-то такие минимальная аптечка такая совсем, да? Да. О, да, спасибо. Вот видите, вот всегда должен быть вот ответственный. Правда, да. Давайте с этого, правда. Это, кстати, очень важный аспект, потому что действительно в наших культурах мы почти что лишены этого. Во всяком случае, лишены понимания ценности этих вещей. Да? В то время как в таких, ну, опять, традиционных обществах или где-то, ну, люди, которые все, ну, ближе к земле, это все сохранено. Вот посмотрите Индия, например. Да? Вот у них дети, ну, фактически в обязательном порядке. Как там выглядит ребенок, да? То есть вот очень часто наносятся так называемые тилаки, да? Это любого рода в области третьего глаза, любого рода. То есть это может быть точечка, это может быть там, как у вайшнавов, такая длинная тилака, да? То есть дети, которые вот там бегают, у них всегда какая-то картина. Для девочек такие бинди называются, такие вот, ну, я не знаю, как это сделать в наших культурах, но на самом деле это, ну, величайший имеет смысл, потому что в таком ключе внимание уходит от глаз ребенка. То есть тогда смотреть в глаза ребенку, опять, мы с вами в таком обществе, где мало энергии, да, если объективно. Вот у нас на себя в зеркало трудно иногда, да, то есть там времени нет и сил нет, да. Вот, а вот южные народы, у кого много солнца, да, они, в принципе, обладают большой силой, потому что глаза – это огонь, да. То есть, соответственно, много солнца, у них много вот этой энергии агни. Да? И есть смысл закрывать глаза, да? Ну, я имею в виду от прямого воздействия, да, от прямого взгляда. По этой причине также наносится вот детям просто там, о боже, как это называется, забыла. Короче, вот эти стрелки, которые красятся, детям вообще в большинстве случаев их красят. То есть буквально подводка. В нашей культуре этого действительно нет. Я просто вам к тому, что вот какие-то идеи, что-то можно себе придумывать, да, в этом. Ну, дам советы, какие в нашем можно там применять, в наших случаях, да. Вот, потом посмотрите, потом колокольчики, да. Вот эти браслетики все, которые там на ноги одевают, да, причем там малышам и мальчикам их частенько одевают. Это тоже очень значительный такой оберег, потому что вот этот звон вот этих колокольчиков, конечно, чем выше металл, чем он чище, тем, ну, это эффективней. Это тоже своего рода очищение пространства вокруг ребенка, потому что они пока идут, и колокольчики звенят, то эти духи все им не нравятся. Да? В принципе, это стандартные вещи, которые духам не нравятся. То есть это вот чистый звук, да, это определенные ароматы, да, поэтому на ребенка также, например, могут наносить там капельки сандалового масла куда-то вот в запястье, да. То есть это не является, ну, там, знаете, этим парфюмерным каким-то излишком, да. Это как раз способ такой защиты, да. А потом В элементах одежды очень часто используют такие на основе слюды, наверное, да, то есть вот типа маленькие зеркальца. Да? То есть вот посмотрите, детская одежда, вот если в Индии, да, она всегда прошита вот такой фольгой, ну, фольга, просто она имеет этот отражающий эффект, это все для того же. Да? С одной стороны, это очень ярко, с другой стороны, то есть, соответственно, внимание, опять-таки, мы обращаем тогда на саму одежду, а не на ребенка, да. Вот, и все, и ребенок, он автоматически получается такой вот, ну, в защищенном таком положении, да. Вот, в наших случаях, опять-таки, вспомните вот эти все, которые были вышиты, да, и полотенца, и рубашечки, да, это же все всегда вышивался вот этот воротничок, да, узорами, это все обереги. Да, особенно когда мама вышивает, она в это время еще поет там определенные тоже, ну, и песни, и все. Вот это было бы хорошо восстановить, чтобы вы где-то это поискали, да, ну, в контексте своей культуры. И какие-то элементы какого-то просто вот на одежду, какой-то элемент там вот такого узора, как правило, закрывается область шеи, потому что это очень важно, да, вишудха чакра, это способность быть услышанным, это способность, вообще она очень важна, да, то есть сейчас, видите, все, что происходит в мире, по сути, сводится только к тому, что люди не слышат, да, потерялась способность слышать, да, и все. То есть других проблем нет, никто никого не слышит. Да, вишудха чакра, да, закрыта. Вот, соответственно, конечно, было бы хорошо это как-то очищать, да. И вот в христианстве есть, я думаю, что вы знаете, такие ладанки, да, такая, в храм можно в любой зайти и попросить ладанки. То есть это на маленьких-маленьких булавочках как раз для детей. Да? Малюсенький мешочек, в котором ну, содержится просто ну, ткань, которая, скажем, была расположена где-то, ну, вблизи там, мощей святого определенного и так далее. Да? То есть также там, на самом деле, вся культура, кстати, одинаковая, да, то есть тоже масло всегда в храме можно купить, да. То есть елейное масло. А это все то же самое. То есть вы просто масло наносится так же, как во всех традициях. Все опять, посмотрите, это область. Вот кто на службу ходит, да, церковная, это у нас лоб, да, то есть вот наш, да, третий глаз наш, да, это здесь, вишудха чакра. Все одинаково. Запястье, да. Вот эти все места, это экстра энергетически важные точки, да. В Индии еще, ну, в силу климата опять, здесь тоже, если мы посмотрим там историю, когда Иисусу омывали тоже стопы, да, и тоже смазывали его маслами, да. То есть просто климат, мы не разуваемся здесь, да. По большому счету, это стопа, ну, как раз вот, да, подъем стопы, это вот эти внутренние части кисти, да, вишудха, лоб. Вы знаете, вам надо выбрать самим, потому что все-таки в какой вы традиции, да, это надо выбирать. Потому что елейное масло, оно продается, вот зайдите в любой храм, да, вот в православии все то же самое, да, то есть там от Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской, от кого хотите, да, все есть. Эти масла просто были, ну, какое-то время рядом с... вот раками с местом, где там тела этих святых, да, или там были, ну, соприкасались с иконами, да, этих святых. То есть там... Можно верить? А вопрос веры, всегда нужно верить. Всегда, потому что вы что думаете, если у вас не будет веры, и где бы они ни были, они помогут? Нет. А если они там не были, а у вас есть вера, то, поверьте, эти святые совершенно в состоянии донестись сами, да? У них есть такая возможность и способность, да?
1: То есть... Эффект плацебо.
2: Да, да. Но здесь это не совсем плацебо, потому что эти энергии существуют на самом деле, да, и когда мы устанавливаем контакт, его можно установить только с верой. Другого нет способа, да? То есть если есть вера, контакт гарантирован. Да, и они помогут. Да. Если веры нет, тогда, ну, простите, да, тогда ничего, чтобы это кто ни делал, канал закрыт. Да. Вот. То есть выбирайте просто, что у вас откликается, и это хорошо для детей, причем даже вот для малышей было бы хорошо, особенно для малышей, кстати. Но вот внутрь коляски точно так же можно просто вот эту ладанку просто, да, там прицепить на... Очень хорошо вот эти народные все, посмотрите, да, то есть вот, например, вот у латышей вот этот Лел Вардес Йостес, да, это вообще, это феноменальная совершенно история, феноменальнейшая, да. У нас был какое-то время назад буддийский лама, но он русскоговорящий из Москвы, первый, кому дали посвящение ламы, да. И у него такое особое видение есть, ну, способность видеть вещи, которые, ну, от многих скрыты. И ему здесь, он был здесь, ему подарили его там последователи, его ученики этот пояс. Вот, он сразу как-то так к нему серьезно, его отделы с ним все время ходят, да. И он оказался в Перу с ретритом вот с этим поясом. И то, что ему там открылось, потому что, во-первых, рисунки совершенно идентичны. То есть там у шамана все то же самое, те же совершенно символы, абсолютно идентичны. Но просто они ему еще, ну, скажем так, дали такую милость увидеть. Это язык. То есть он просто увидел, это форма сознания, представляете? То есть это не просто геометрия, это форма сознания, которая самостоятельно совершенно может влиять. Да? Просто очень высокая форма сознания. Да? И он просто видел, как действительно существует эта энергия, и там это все без слов фактически общается с другими мирами и так далее. Но эти вещи надо изучать. Да? То есть не надо пренебрегать тем, что в культурах на протяжении длительного времени существуют. Да? И это абсолютно у всех эти символы, они, ну, смотрите, и у славян, и у балтов, и абсолютно идентичны. Да, и в христианстве, кстати, все то же самое. Да, если посмотреть росписи, да, особенно древние эти иконы, там еще которые там византийские, да, там все то же самое. Да? То есть, поэтому, ну, чем древнее найдете опору, тем лучше, тем она, конечно, это самое. Ну, это нужно делать, не надо, я вот убеждена, знаете, что этот мир все-таки, он не пуст, не надо и пренебрегать, да, а вот опять-таки в том же православии всегда есть молитва, да, мир видимый и невидимый, да, то есть это все признается, просто другое дело, что нам лень, мы не изучаем, мы вот что типа, что вижу, то пою, да, но этого мало. Надо знать, что есть эти энергии, они влияют, они вторгаются, проникают в сущность, они могут вторгнуться в разум, да, и все эти раздвоения, расстроения и так далее личности, да, и страдания, которые внутри потом начинаются, да, это не шутки, да, есть смысл все-таки оберегать ребенка, у которого нет навыков еще, ну, понимаете, если бы мы за них искренне молились, вот с утра до ночи, да, как раньше было. Мама вообще без молитвы, ну, никуда, понимаете? Но и молиться не хотим, и думаем, что все само будет само по себе хорошо. Так не бывает. В Ведах сказано, что само по себе все только деградирует, да? Все, что требуется, ну, как бы для счастья, это требует усилий. То есть само по себе только сорняк растет. Хотим, если сад с розами, нужно сажать и заботиться о них. Да? Вот. К оберегам, соответственно, если девочка, гораздо все это проще и в нашей культуре, потому что чем больше будет таких ярких элементов на одежде, которые будут просто отвлекать, да, там тех же даже блесток, тех же, это нет проблем никаких. Вот с девочками все хорошо, с мальчиками, ну вот надо потрудиться какие-то уже действительно придумывать, да, вещи. Но во всяком случае дома, да, можно и в контексте там и того же баловства и так далее, там, ну вот если девочки, то все-таки и браслетики эти иметь на ноги, да, это очень хорошо. Да, просто ребенок будет, ну, во-первых, веселее и активнее. Да? Вот. И, кстати, вот эти все шумовые эффекты, типа барабанов и так далее, да, тоже хорошо иметь дома. Ну, вот в распоряжении детей. Да? Пускай ходят, стучат, это все тоже вот, ну, эти энергии, скажем так, очищает. Да? Стук барабанов, раковины, чаши тибетские, да, то есть все очень хорошо. Относительно волос еще тоже, да, есть разные, ну, стрижки волос, да, есть тоже разные, в общем-то, концепции. Но на самом деле уже доказано, что если волосы не стригутся, если они остаются длинными, в том числе вот у малышей, то есть на самом деле вот одна из легенд, что если ребенка подстричь на лысо, то волосы как будто бы будут хорошие. Да? Но, знаете, когда малыш начинает поворачиваться с бока на бок, то есть там в возрасте, ну, фактически индивидуально будет, но там назовем диапазон от 4 до 8 месяцев, когда они просто крутятся, у них так и так все протирается, они так и так такие, как эти, динозаврики, да, то есть у них виски все протерты, затылок лысый, да, то есть там, ну, чего там срезать надо, когда оно само протирается, да, вот. Но дальше история с волосами такая, что, в принципе, длинные волосы, как у мальчика, так и у девочки, дают возможность такого более тесного контакта с миром. То есть интуиция выше, такие опять предвидения выше. Для детей это тоже важно, да? То есть способность обучаться и замечать какие-то вещи выше. Но с мальчиками, видите, вот в нашей традиции это, ну, сложно обеспечить, да? Но девочек, конечно, я бы не рекомендовала стричь. А вообще, вот в Индии вообще не стригут. Ну, такая была рекомендация, где-то мне встречалась, что до 3 лет все-таки стричь не надо. Угу. А у многих народов это сохранилось, не только Индию, не будем там идеализировать, у многих сохранилось. То есть там, вот у евреев, я знаю, тоже они не стригут, да. Мне недавно встретилась очень интересная статья, когда изучали этнических индейцев в Америке, просто не понимая, каким образом они предвидели, например, ну, какие-то вот атаки на племена и так далее. То есть как они могли это знать, как они могли знать там опять-таки мысли и так далее. То есть для них все это было как на ладони, да. Вот. И какой-то волей случая вот этого человека, который был фактически следопытом, его взяли в армию, да, и, соответственно, по уставу подстригли, да. И все, и он потерял эту способность. То есть после этого началось изучение, вот как раз-таки, ну, то есть, понимаете, длинные волосы, если мы посмотрим, вот канонические такие опять из какие-то изображения старцев, да, вот таких волхвов, да, вот вспомните, да, они всегда длинные волосы, длинные бороды, да, то есть это, в общем-то, одновременно у нас такое, ну, подсознательно, что это связано с мудростью, да, то есть мы когда видим такого старца, да.
3: Я слышала, ну, тоже, надо стричь, и потом уже...
2: Uh-huh. Ну, есть там не то, что стричь, там есть ритуал расчесывания волос, да, то есть девочек там на прямой пробор. Они вот, этих ритуалов тоже очень много, и они на самом деле, ну, имеют много общего, но и также, ну, и различия тоже, да. То есть в контексте ведических ритуалов, которые проводятся, это вот наречение имени, да, и потом обязательным является ритуал, когда дается первая зерновая пища. Да, вот это универсально. Да? То есть первый раз, когда ребенку дается хлеб или там, ну, какая-то зерновая каша, тогда проводятся яги, тогда проводятся ритуалы и так далее. Да? Вот, в контексте волос там, ну, то, что мне встречалось, там были разные варианты, да, как и по уходу, ну, ритуалы, как и за беременной женщиной, тоже связанные с волосами, да, так и для ребенка. То есть тут, ну, тоже смотрите, в какой традиции. Я бы

0: читаем и там и так далее, да, но тогда это лучше на рот опираться, потому что они-то от нас не откажутся, знаете. Ну, то есть такая история. Но смысл с волосами заключается в том, что чем короче стрижка, тем больше беспокойств. Вот у мальчиков особенно, да, все-таки, особенно если ребенок. Ну, девочек все-таки, я надеюсь, что мы стричь не будем, да. Но чем короче, то есть когда вот эти вот, ну, совсем такие ежики, да, причем у меня сын у самой, самая любимая его стрижка, да. Ну, вот считается, что это такая достаточно, ну, вот военно настроенная такая, да, энергия. То есть посмотрите вот этих всех пехотинцев и так далее, да. Форма стрижки всегда одна, да, короткий ежик. Вот. Для девочек, ну, так же, как и для женщин, рекомендованы длинные волосы, и считается, что длина волос должна доходить до груди. Тогда женщина защищена. Насколько тоже это нам, спасибо, насколько нам это сейчас возможно, тоже трудно сказать, да, потому что, ну, хочется как-то эстетическую сторону тут соблюдать. Ну, то есть мы сами себя лишаем защиты, в этом 100%, ну, реальность такая, да?
1: Ну, почему тогда вот как показывается, как сельских монахов или кавычки, когда занимаются, как раз таки, чем галее, тем лучше?
0: Нет, это разные формы аскетизма, да, это как бы у буддистов, да, они, монахи, бреются на лысо. Да, у буддистов, у йогов наоборот, да, то есть там вот эти бабы, которые, да, баба, это, ну, как бы, как такой, ну, как отец, типа, да, это все, они вообще не стригутся, и там в определенных направлениях, то есть вообще всю жизнь, то есть там волосы там накручиваются вот этими, да, если их расплести, там много-много-много метров этих волос, да, вот, и это просто связано как раз-таки с, ну, вот разного формы такой, такими аскезами, да. Кстати, посмотрите, наша Баба-Яга, да, ну, фонетика, и истории, которые связаны с Бабой-Ягой, да, то есть Баба-Яга, йога. Да? Это все сохранившиеся, на самом деле, реальная история. И эти спутанные волосы, и вот эта способность там летать и так далее. То есть это, ну, в трактатах йогических все это есть по сей день, и есть эти люди по сей день. Да? Просто там они существуют, с территории там России они вот перешли. Да? Но в фонетике языка очень много сохранилось. То есть он баба, да, йог. Да, у нас ударение перешло, но по большому счету это то же самое. Да. Мистические совершенства. Вот. Угу. Хорошо. А давайте, если я что-то еще вспомню из оберегов, то. А в любом случае, кстати, знаете, что не давайте возможность, ну, таких прямых взглядов на младенцев. Мы это с вами говорили, да, но вот это правда надо делать. То есть коляску закрывайте какой-то там тряпочкой, да, там какой-то это, батистовый или какой-то, да. Вот. Не нужно вот этих рассмотров. Детям очень тяжело справиться с какими-то энергиями, которые, ну, могут для них такими враждебными быть. Вот это точно не пренебрегайте, да? Угу. Можно детям, да. А, ну, тоже, видите, в разных традициях, то есть в ведах, да, в ведической традиции есть защитные такие обереги, это кавачи, это самое такое классическое, носится тоже либо на шее, либо на руку одевается, то есть, ну, конечно, стоит потрудиться и найти брамана, который квалифицирован, кого-то просить, потому что это непростая история, да, то есть просто купить в магазине, это, вот, целые ритуалы над ними совершаются, да, вот, но опять, в любой, смотрите, традиции, то есть обереги были, и вот те же символы, и руны, и все на свете во всех, ну, этнических, да, группах, у христиан потом это ношение креста. Относительно того, какие ритуалы совершать, конечно, вам решать в семье, но вот учителя сейчас советуют, что в той традиции, в которой находится супруг, вот именно в той традиции на

0: надо ну, совершать ритуалы и обряды, связанные там или с крещениями, или с ведическими ритуалами. То есть вы ориентируетесь на своего мужа с детьми. Да? Вы сами можете делать, что вы хотите, но в контексте детей никогда нельзя, женщина не имеет права перетаскивать ну, как бы к себе. Да, это всегда будет почва потом для конфликтов и разногласий, и внутри самого ребенка в том числе. То есть у нас с вами функция подчиненная. И когда мы подчинены, в семье мир и покой, дети все очень как бы удовлетворены, потому что так устроено. Да? И когда ребенок становится уже самостоятельным в контексте выбора, у него ну, никогда не поздно, да? Принять решение, которое, может быть, ни вам, ни мужу вообще и в голову не придет, да, и выбрать еще какой-то свой там путь и так далее. Вот. То есть, и, безусловно, вот эти обряды и крещения, и вот ведические огнехотры, да, ну, надо делать, то есть что-то надо делать. Потому что эти таинства, они такие самскары закладывают, то есть впечатления. И у детей вообще, если с малышами поговорить, у них нет вопросов, все, у них нет атеистов, понимаете? Вот малыши, они не, вообще не бывают малышей атеистами. Для них совершенно это все очевидно, понятно, что Бог есть, вообще никаких вопросов в этом. Но, да, вот вчера была Масленица, да, и тоже к нам, ну вот у нас собирались много детей, там друзей, да, родители многие атеисты, да, то есть, а я ну, специально стала говорить с детьми, то есть мы вот тоже пока ее жгли, там эту Масленицу, там пока, ну и вот я предложила такую, чтобы... что-то, с чем они хотят расстаться, какие-то свои плохие качества, там, и обиды и так далее, чтобы они масленицы передали, и чтобы это все сгорело. Да? А чтобы что-то, что они хотят, чтобы у них в жизнь пришло, ну, они сами должны назвать, что они хотят, да? Чтобы этот огонь ну, передал просьбу. Так вы бы слышали вот эти комментарии детей, которые у атеистичных родителей, да? Как они понимают, что сейчас происходит через этот огонь, они сами все говорили. То есть я им только вот, ну, предлагала сценарий. Ну, очень вообще удивительно. То есть там, когда ребенок говорит просто совершенно точно, ему 6 лет, да, и он говорит, а огонь это будет как почтальон. Да? А в ведах это так и есть. Почему мы должны, когда мы молимся, да, в любой традиции, заметьте, в любой, почему всегда огонь? Потому что именно огонь у него, вот, ну, это тоже это первый элемент, и одновременно это высочайшая форма сознания, да, Агни, да, это высочайшие, ну, и именно у огня полномочия передавать мысли и молитвы, ну, мысли прежде всего, да, потому что молитва это уже как бы ценная мысль, вот, именно огонь доставляет туда, на небеса, вот эти вот наши просьбы, понимаете, и это во всех традициях. И ребенок совершенно из-за атеистически настроенной семьи говорит совершенно верно. Он говорит, а он как почтальон. Так он вот буквально, это почтальон. Он туда, на небо отправляет наши мысли. Да?
1: Дети.
0: Так это дети. А, нет, ну как, очень молодцы. Очень, что они просили, молодцы. Обиды, вредности и так далее, чтобы забрались. А любовь, счастье. Чтобы ангелы их с ними были и так далее. Это все, чтобы... То есть там их было много, они все наперебой кричали, но это просто было, ну, правда, вообще. Ну, вот. И совершенно вот, ну, в отклике, совершенно в полном вот, ну, полнейшая вера абсолютно. Вот. То есть хорошо бы, чтобы им не мешали просто так, так думать. И все. Не надо мешать, все будет хорошо тогда с ними. Вот. Свои атеистические мысли можно просто при себе держать, и все. Да. Вот. Хорошо. И, кстати, вот, вот эти семейные традиции, да, тоже создавайте, пожалуйста, это очень важно. Да, то есть придумывайте, если нет, ну, если подумать, ну, как бы много потеряно, например, да, и нет какой-то опоры уже, да, там в праздновании определенных событий календарных. Потому что, вот посмотрите, даже в советское время, да, моментально пришлось сделать что? 1 мая там, и так далее. Пришлось сделать праздники, понимаете? Это фундаментальные вещи. Наше сознание работает странным образом. Мы включаем такие календарные периоды, Да? То есть мы в них нуждаемся. Если человек не имеет вот этих вот событий, да, то опять он, в общем-то, начинает впадать в такое внутреннее разрушение. Это так устроена наша психика. И, соответственно, есть смысл потрудиться над тем, чтобы... Ну, сейчас такого целостного мало происходит, да, в контексте, допустим, вообще вот прямо, ну, каких-то единых праздников, да. Есть смысл в семье возрождать традиции. Какие-то себе даже, я не знаю, там, из вашего дня свадьбы делать какую-то традицию, из ваших... Ну, то есть вот это вот что-то, да. Конечно, эти все народные, там, да, это, ну, прекрасно. Там, Пасха, например, ну, это не народное, в том числе народное, да. Вот. Пасха, Масленица, там... Шиваратри вот сейчас было, да, то есть очень много праздников, в которых надо вовлекать детей. И не пропускать их обязательно, чтобы вы их уже, ну, когда начинаете, чтобы вы их поддерживали. Хорошо, давайте о заболеваниях. На самом деле, мы с вами говорили, да, что детство – это период кафы. Еще раз повторю, это элемент вода. И совершенно естественным, регулярным, постоянным, прежде всего, это все, что связано со слизью, с простудами, с кашлем, с насморком. Это те заболевания, которые естественным образом сопровождают детство. То есть, по сути... Ну, противостоять этому достаточно сложно, потому что это просто природа, это конституция каждого ребенка в это время. То есть каждый ребенок в возрасте до 5 лет, у него кафа-конституция. Соответственно, опять, чем дольше вы кормите грудью, тем понятно, что вот возможность иммунитета поддерживается грудным кормлением замечательно. Впоследствии эту задачу могут решать специи. То есть тоже ими, ну, на самом деле не надо пренебрегать, потому что они обладают удивительными свойствами. Много литературы на этот счет, не буду я так, ну, очень подробно это, ну, как бы рассказывать, но для детей основными, что, в общем-то, мы применяем, это куркума, это корица, кардамон, кумин, кориандр. Существует такой принцип, что пока вы кормите грудью, вот, допустим, какая-то ситуация, ну, неважно, там это простуда или это что-то с, ну, любого рода другие болезни. То есть если есть препараты, которые являются натуральными, там гомеопатия, или есть какие-то продукты, которые являются просто, ну, скажем, целебными, да, принцип такой, что эти продукты потребляет мама, да, и просто кормит ребенка грудью. То есть это касается и там, знаете, витамина С в виде там соков и так далее. То есть это все потребляет мама, да, и просто ребенка кормит. Конечно, если назначаются химические препараты, они так не работают, они не передаются через кормление, они оседают в теле. То есть антибиотики, грубо говоря, да, мы сами не пьем, да, они через молоко не передадутся, кроме того, что просто, ну, всю бактериальную вредную, в том числе и полезную флору, просто уничтожают. То есть, безусловно, предпочтение всегда надо отдавать натуральным способам лечения. Поэтому есть смысл заранее изучить, что для вас тоже приемлемо в контексте простудных заболеваний, вот этой сокращения слизи и так далее. Потому что дети, ну, невозможно, чтобы дети прошли вот этот период 5 лет, не болея, невозможно. Да. Слизь настолько, особенно в нашем климате, это настолько, ну, такая тема постоянная, да. Особенно младенчество, когда, в принципе, сложно вообще распознать мамам. То есть это уже насморк, либо это еще просто выделения слизистые, ну, такие естественные, которые являются, ну, такого своего рода смазками. Мы с вами говорили о том, что как профилактика это всегда нанесение на слизистую масло, да, то есть масляный массаж, который мы делаем, он тоже этой функцией обладает, да, защитой. Вот. То есть, еще раз, на все отверстия мы наносим масло. Хотелось бы как и себе, так и детям. Да? То есть, ежедневно это делается как утренний просто уход. На все отверстия. Глаза, уши, нос, рот, гениталия. Мы смазываем все отверстия в теле маслицем. Да? И себе, и впоследствии ребенку. Да? Еще раз, главная профилактика слизистых – это влажный воздух в помещениях. Чем суше будет воздух, тем больше будет организм выделять слизи, и начинается замкнутая такая это самое. Да? То есть ребенок просто реально имеет тенденцию к заболеванию только потому, что это реакция организма на сухой воздух. Да? Поэтому увлажняйте обязательно. Увлажнение должно быть очень значительным. Это недостаточно просто, знаете, какого-то сосуда с водой, там, то есть вот эти увлажнители есть смысл купить действительно. Вот. И в контексте, скажем, вот этих профилактических методов, да, все эти препараты, все специи, которые я назвала, они по сути являются тоже, как целебными в этом смысле. Очень хорошо иметь, то есть вы все знаете, понимаете, это малина, это лимоны, это клюква, да, то есть это все вот эти народные рецепты, которые действительно стоит применять. Желательно, чтобы вы эти заготовки делали сами, чтобы тоже это были натуральные, там те же варенья или вот клюква вообще идеально в этом смысле, она просто в воде хранится и все, да. Вот. То есть в этом случае еще раз эти лечебные, скажем так, продукты питания вы потребляете сами. В контексте вот стадии, когда у ребенка, вот эти сложности с пищеварением, мы с вами говорили, это действительно совпадает с периодом 2,5-3,5 месяца, то тот же принцип, то есть мама сама пьет отвары из кумина, из укропа, да, то есть это все зонтичные, да, то есть они же являются газопонижающими, да, то есть в этих случаях тоже эти отвары пьете вы сами. Куркума, кстати, тоже является таким газопонижающим. То есть куркуму есть смысл применять, действительно, ее можно и в десертах добавлять, и в любого рода там блюда, разве что кроме салатов, да, то есть и супы, и овощи, и все подряд, да, и бобовые, это удивительная специя, можно ее смело рекомендовать. А детям не так активно применяются острые специи в виде перца. То есть перец, там, допустим, например, только черный, тоже когда простуды. Да? То есть какие-то рецепты я сегодня вам тоже дам. И такой же принцип, смотрите, если мы применяем специи и продукты как лечение, также мы должны как профилактику этих вещей избегать в случае насморка и слизи сами кушать йогурт, сами кушать желтые сыры. Да? То есть если у ребенка насморк, мама эти продукты должна исключить. То есть вы, в принципе, регулируете состояние ребенка своим питанием. Да? То есть это такой самый идеальный принцип.
1: Йогурт, сыры?
0: Йогурт, сыр, да, это все, любые молочные продукты, если так более четко сказать. То есть маме тогда надо убирать их, потому что они стимулируют слизь. Соответственно, это будет, в вашем случае провоцировать тоже повышенное выделение слизи у ребенка.
1: Не будет так, что, например, если у мамы и ребенка очень не совпадает конституция, чтобы мама выведет из баланса себя?
0: Нет, смотрите, значит, есть природная конституция, да, и есть сезонная или возрастная, да, это все разные совершенно конституции, то есть вы не выведете ребенка, природная конституция всегда будет с ним, она проявится позже. Да? А, но до 5 лет абсолютно у всех детей это кафа конституция.
1: И я про маму спрашиваю. Мама себя из равновесия не выведет, если она будет стараться питаться так, только чтобы...
0: Нет, нет, мы говорим о тех ситуациях, когда идет тенденция заболевания. Да? То есть какими методами вы просто справляетесь. Это не то, что вы вот с этого момента, ну, себя лишаете всего. Да? То есть если вы видите, что у ребенка тенденция появилась, что есть вероятность там, вот, просто простуды и кашля, и насморка, да, тогда надо вот таким образом регулировать. Да. По сути, аптечка, которая, конечно, она тоже, ну, к сожалению, у всех у нас появляется. Вот, и вот классикой жаропонижающих это вот эти детские все там и панадолы, и ибупрофены и так далее. Что нужно знать? Вам надо читать, что в составе. Да, потому что названий препаратов великое множество. Но в составе всегда, по сути, два активных ингредиента. Это парацетамол или ибупрофен. Два как бы ингредиента, которые являются активными. И в аптечке на самом деле надо все-таки иметь и то, и другое. То есть просто я имею в виду по активным ингредиентам. То есть у детей, как я говорила, к сожалению... Очень легко может выйти из-под контроля температура. Да? Терморегуляция собственная, но такой момент уязвимый очень. Да? И вот эти все препараты, которые, ну, скажем, да, они по своей сути не являются натуральными, но когда речь идет о том, чтобы не допустить скачка температуры, все равно их применять, конечно, приходится. Да? Просто у них есть как бы диапазон действия, это 8 часов. До того, как прошло 8 часов, нельзя повторно давать тот же активный ингредиент. Да? То есть вот в инструкциях на это, может быть, не так обращается внимание, но это так. Да? И врачи говорят, что там через 8 часов можно повторить. Да? Это очень важно. Соответственно, почему нужно иметь и то, и другое? Бывает, когда этих 8 часов не хватает для малышей. Да? То есть температура начинает повышаться раньше. Например, через 6 часов ну, вы еще не можете дать, да, там, парацетамол, да, температура уже пошла наверх. Да? Тогда вы даете в перехрест вот этот другой, да, активный просто компонент.
1: Я просто слышала, что как бы, я согласна, вы говорили в контексте очень жаркого лета или жаркого климата, вот, да, не жарко, что температуру забивать не нужно, потому что...
0: До 38 вот в нашем климате.
1: Я слышала другое, потому что температуру сбивать или вообще не сбивать, а обращаться к врачам только в двух случаях, если вероятность перегрева, ну, удара солнечного, или вероятность отравления, то есть что-то он съел. В других случаях, как бы, что организм не позволит подняться...
0: Нет, к сожалению, вот, к сожалению, поднимается, и даже наш собственный вот опыт, когда температура была там 41 с чем-то, и она шла наверх, то есть просто дети сгорают, понимаете? Если посмотреть детскую педиатрию, да, то когда начинаются вирусы, да, то очень индивидуально работает организм, да, и действительно очень много именно малышей, то есть это возраст там, ну, скажем, до 3 лет, мы говорим, да, когда совсем еще вот эта саморегуляция сложная, да, и дети сгорают. В буквальном смысле, да, то есть и это сердечно-сосудистая система, да, страдает, это головной мозг, да, вот, то есть вот всевозможные там менингиты потом как последствия. Я не сторонник экспериментов, потому что, ну, во-первых, у нас действительно собственный такой опыт, да, и видя в этих, ну, в больницах аналогии большущего количества детишек в такой же ситуации, что своими средствами, причем мы снимали температуру, она не снималась. Понимаете, перешли эту грань, ну, к сожалению, да, вот, то есть надо было снимать на 38, мы ждали до, ну, там, до 39, а потом уже она не контролировалась, даже вот этими всеми. Да, поэтому тут, знаете, что можно посоветовать? Когда мама становится мамой, вот в контексте, да, слушайте свою интуицию, это тоже очень важно, да. Не надо в данном случае опираться только на, ну, чьи-то рекомендации и советы, да. У меня была интуиция, что надо сбивать, но я тоже вот сторонник, знаете, совершенно логичного подхода, что тело в этом случае, вот эти действительно антитела, которые вырабатываются и которые становятся на защиту иммунитета, да, что это хорошая функция, да, потому что сгорают вот эти все бактерии вирусные и так далее, да. Но вот с детьми вот теперь уже, знаете, у меня вот такой опыт, да. И очень тяжело было выходить, поэтому ужасно. Ужасно. Много ошибок только из-за того, что вот, ну, все-таки, ну, судя по статистике, да, вот у детей такая функция саморегуляции достаточно отсутствует, да. И потом уже, когда говорила с врачами, вы знаете, достаточно жестокие вообще методы приходится применять только для того, чтобы, потому что и препараты уже не помогают. То есть то, что они колят аналгин, который запрещен почти уже везде, понимаете, и для ребенка, конечно, он тоже достаточно сложный препарат, да. То есть они тоже не могут справиться, понимаете. И там и системы, и более того, детей льдом обкладывают, и все на свете, понимаете, что делается. То есть это реальная ситуация, когда явно даже медикаменты не способны эффективно снизить температуру. Вот. Поэтому вы как мамы будете, конечно, ну просто внутри будет понимание, как надо действовать, и не отказывайте себе вот в этом видении вашем. Да? Потому что ответственность-то вообще-то на вас, а не на врачах или на ком-то. Вот. Поэтому здесь будете индивидуально решать. Да. Из таких действительно наружных методов ребенка сразу раздевают, то есть когда идет температура, сразу надо раздеть его. Да. Даже если 38 и у него озноб, его нельзя кутать. Да? То есть сразу раздеваете. Холодные ткани, влажные, это область, ну то есть там, где мы меряем температуру, там мы ее и снижаем. Это область шеи, это область суставов, то есть туда можно класть... Ну, лед, конечно, это уж совсем, да, если там действительно что-то такое уже просто экстра, да. Но вот знаете, эти очень хорошие такие, как назовем, компрессы в аптеках продаются в упаковках такая синяя жидкость. Вот любые спортсмены это знают. По-моему, она не имеет названия, да, то есть назовем компресс, да. Очень хорошая, кстати, как бы история это дома имеет в контексте малышей. То есть вы можете это нагревать там до состояния кипятка, можете охлаждать в холодильнике. Знаете, о чем речь, да? Вот, ну, в аптеках продается, спрашивайте компресс. Да, и все. То есть, и в случае, когда температура, тогда действительно вы можете просто это очень сильно охладить в холодильнике и класть вот на эти места. То есть, вот еще раз, это область задняя шеи, да, либо вот сгибы на руках или под коленями. Да. А в случае, когда у ребенка проблемы с газиками, с животиком, очень хорошо наоборот его нагреть, да, вот этот компрессик, и просто завернуть в тряпочку, чтобы не было прямого контакта с кожей, да, и вот этот теплый компрессик просто, допустим, вы кладете на руку себе, сверху животиком кладете ребенка, да, очень облегчает все вот эти процессы, связанные с настройкой пищеварения. Ну, то есть это хорошая штука, ее дома надо иметь. Кстати, о пищеварении еще, знаете, самое эффективное, ну, сейчас... Лекция последняя, поэтому будем скакать с одного заболевания на другого. Да. Это когда ребенок лежит на спине, и под его ножки просто скрутить валик, чтобы ноги были приподняты. Да? То есть таким образом, просто чтобы он не лежал просто там, скажем, вот, в какой-то игровом положении, вот, ну как ему комфортно, поднять его ноги. Очень простой и эффективный способ облегчить ситуацию с пищеварением. Да? Нет, просто вы валик, ну, просто приподнимаете ноги, когда ребенок там играется с чем-то и что-то такое, да, то есть. Потому что когда он спит, мы его все равно на спину-то не кладем, да, это когда он в активной фазе, но в таком положении расслабляется, опять-таки, вся брюшная полость, и ему просто легче с этими всеми процессами справляться. А, Если вернуться все-таки к простуде, да, то есть мама не должна есть ничего холодного. Сладкое и кислое – это еще тоже как бы ингредиенты, которые мы исключаем, когда у ребенка простуда. Ну и у нас самих тоже. Ну, вот знаете, вот эти все, все-таки вот такие продукты, как малина, она, правда, эффективнее, и плюс она менее все-таки аллергична, потому что этого сока надо... объем-то будь здоров, да. Очень хорошо, знаете, просто летом, например, взять, нарвать листьев малины и заморозить их. Да, и делать потом, если что-то, то вот чай, потому что вот там тоже там и витамин С, и...
1: А?
0: Но это не такой вот, да, не такая сохранность. Угу. Для детей, кстати, ну, я думаю, что вы понимаете, но тем не менее, да, очень важно закрывать голову и уши. Да, тоже это все связано с этой же особенностью кафа-конституции. У детей очень часто проблемы с болью именно ушей, да, то есть это простуда, это там отиты и так далее, да. Вот, и пока малыши маленькие, уши должны быть закрыты. То есть не смотрите на то, что... Ну, вы сами уже там, допустим, без шапки пошли, да? Детей мы одеваем обязательно.
1: Как узнать, что ему не жарко?
0: А мы говорили с вами, мы, в принципе...
1: Нет, шапки, шапочки.
0: Ну, видите, 60% тепла уходит через голову, да? То есть там идет самая большая потеря тепла, да? И поэтому детям вот шапочки одевают, да? Просто принцип такой же, да? Вы, ну, одеваете, как и на себя, да? То есть, помните, мы... принцип одежды, да, на ребенка на одну вещь теплее, чем сами. Соответственно, вот сейчас вот уже многие из вас, например, если без шапок, да, условно, да, то на ребенке такую, ну, хотя бы трикотажную какую-то надо, хотя бы, да, хотя, конечно, еще ветра и все такое, то есть понятно, что сейчас еще шапка теплее, да.
1: Когда мальчику можно снимать, сколько градусов, например, пусть иногда видишь 20 градусов, ребенок в шапке.
0: Не, в теплой шапке это тоже, это, конечно, нелепо, но там все эти панамки и так далее, они нужны.
1: Нет, панамки это не да. От солнца. Угу. Имеется в виду, что
0: Вы знаете, здесь, ну, как бы тепло это одно дело, надо смотреть, чтобы не было ветра, потому что действительно вот простудить уши один миг, да, а потом с ними мучиться, у детей это очень все болезненно, да, лечиться сложно. Да. Кстати, в этом смысле тоже в аптечке, пожалуй, можно тоже говорить, что все равно такой, ну, допустим, препарат, как Отипакс. Отипакс. Это просто фактически масло, которое является таким обезболивающим. То есть оно как такового лечения не дает, если честно. Оно просто, ну, является таким обезболивающим. Да, да, в уши капается, да. Угу. Ну, это тоже так вот в аптечках приходится. Да. Помимо, кстати, слизистых, когда идет какие-то воспаления, у малышей особенно, очень часто залипают глаза. Да, то есть выделение из глаз тоже настолько значительное. Вот в этом смысле, я единственное, что не назову вам сейчас название точно, да, но есть в любой аптеке гомеопатические капельки для глаз. Да, они в таких, ну, фактически одноразовых, отрывных, пластмассовых упаковочках. Да, то есть вы внешне это, ну, 100% распознаете. Это не емкость с пипеткой, да, это просто такие, ну, маленькие одноразовые тюбики назовем. Да. Вот, гомеопатические капли, их все знают. Вот, потому что, конечно, кстати, универсальным является также ромашка, но вот не всегда бывают вот эти залипания настолько сильные у малышей, что, в принципе, приходится еще вот гомеопатию включать, да. Но ромашка тоже очень хорошо.
1: Гомеопат еще очень советует настойку календулы, угу. Кипяченую, наличить буквально чуть-чуть.
0: Угу. Она спиртовая, спирт уходит, но календула жестче, она сушит очень, да, то есть надо, мы помните с вами пупок, да, тоже, ну, как рецепт, да, действительно, он очень хороший, потому что вы видите, ну, в отличие от зеленки, да, что там происходит, но надо знать, что она высушивает, то есть, да, капелька, да. Ну вот, смотрите, то есть или ромашка, или... И после обработки в любом случае опять мы смазываем маслицем, да, глаза.
1: Какую маску можно?
0: Ну вот для детей всегда все-таки, видите, универсальный персик, абрикос, универсальный. Потому что эффект, что нам нужно? Нам нужно смягчение слизистых.
1: Вокруг как?
0: Прямо на пальчик и прямо так раз и это самое. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть совсем, да.
1: Века.
0: Угу. Нет, века, да, века. Так. От кашля, да, уже когда вы начинаете прикармливать ребенка, ну, кстати, пока не прикармливайте себе, применяем, да, такие рецепты есть. Значит, если сухой кашель, вы берете банан, одну чайную ложку меда и две щепотки черного перца. Два-три раза в день можно давать такую вот эту смесь. Да? То есть банан, одна чайная ложка меда и две щепотки черного перца.
1: Сколько раз?
0: 2-3 раза в день. Если сухой кашель, он тогда начинает, ну, как бы откашливаться.
1: А доза какая, если ребенок?
0: Вот банан. Вы делите этот банан вот на...
1: Да.
0: Угу. Если мокрый кашель, то это мед. С 1/4 чайной ложки черного перца. Угу. 1/4 чайная ложка черного перца. Это на разовую такую, да?
1: А меда сколько?
0: Ну, чайную ложку берете. Если мокрый кашель, да, то есть мы банан убираем, потому что банан, он как раз будет эту слизь вытягивать, да. И в течение 3-5 дней. Если...
1: Сколько, как часто?
0: То же самое, 2-3 раза в день. Если хриплый, то вместо меда мы ги тогда берем, да, топленое масло, если хрипы. Тоже топленое масло с перцем. Вообще, есть действительно целый ряд препаратов аюрведических, которые, ну, рекомендованы уже с детства, там нет, по сути, таких каких-то ограничений. То есть вот в сезон, когда начинаются эти вирусы, то, ну, такое... Классический чванпраш препарат, да, как иммуностимулятор, да, то есть его можно давать, ну, фактически с того же полугодового возраста, когда вы уже начинаете в рацион что-то вносить. То есть до этого можете опять-таки есть сами, потому что это натуральный препарат и вообще хорошо себя этим подкармливать, да. Для кальция, костей и так далее, это сезамовые семечки, они у них, ну, абсолютный кальций, да. Детям, кстати, очень нравятся все эти вот сладости, можно самим делать, да, то есть это их любимое такое лакомство, видите, интуитивно они все знают, что им нужно, да, вот. Для развития есть такой препарат ашвагандха. Ну, активности, то есть, если нужно вот так вот, да, ну, чуть-чуть стонизировать, да, будем говорить, да, тогда ашваганха девочкам очень хорошо шатавари. А это нет ограничений, то есть, это можно сразу, да, просто это такая очень деликатная сонастройка систем, очень деликатная, да. Единственное, что все эти, ну, не надо прямо, знаете, считать, что это там такая безобидная пищевая добавка, которую вот как начали давать, так и даете. Все-таки это, конечно, надо делать курсами. Да, и, допустим, целесообразно на смене сезонов для того, чтобы просто помочь организму ну, адаптироваться в переход сезонов, например, да. То есть тот же чванпраш очень ну, вот, и вот в это время сейчас очень хорош, да. Как профилактика от кашля, есть еще такое агасия. Есть порошки, есть такие гранулки, да. То есть на самом деле, что можно делать? Да, можно делать самостоятельно на базе чванпраша вот такой состав. Да, вы берете, например, банку чванпраша, добавляете по количеству столько же меда, да, только, ну, мед, вы понимаете, надо потрудиться, найти настоящий, качественный, желательно знать, в чем лично, да, то есть, чтобы это был абсолютно натуральный продукт, да. И, допустим, вы берете вот эти агасия, они есть в гранулах, вот такие вот баночки, да, и берете, например, банку вот этой агасии, да, гранул, и высыпаете туда же, то есть это как профилактика от кашля, от вот этих простудных всех вещей, да, и детям это смело можно давать. Дозы детям, понятно, что не такие, как у взрослых, да, то есть тот же там чванпраш, речь идет о количествах, ну, скажем, до 1/4 чайной ложки. То есть это не как мы с вами, там, столовая ложка, например, да, и... То есть очень такие микродозы, да, гомеопатические. Кстати, вот если простуда такая со знобом, да, то есть наоборот, допустим, потери температуры, тогда шафран очень разогревает. Но тоже настоящий, да, пожалуйста, надо брать не индийский шафран, он не годится, да, то есть надо брать нормальный испанский, да, испанский, дорогой, да, вот эти тычинки шафрана. Да, для согрева. То есть, если у ребенка озноб. Шафран всегда замачивается вначале в теплом молоке. Да? То есть, берете буквально тоже микродозу молока. Да? Можно кормить и сами еще, можно и свое. Да? Вот. И, либо вот просто буквально совсем чуть-чуть подогреваете молоко. Да? И шафран, он, ну, должен отпустить свой этот, да, распуститься. То есть его где-то на 5-7 минут держит в теплом молоке. И потом просто с ложечки вы вот... да, да, да, да. Угу.
2: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

0: Проведем простое сравнение. Все млекопитающие на нашей планете живут по крайней мере в 10-14 раз дольше периода полового созревания. Теперь давайте подсчитаем. Период половой зрелости у человека наступает 16-18 лет. Умножим эту цифру хотя бы на 10. Что получается? Получается, что человек должен жить хотя бы, как минимум, 160-180 лет. Представляете? А на практике что мы видим?
1: Ну, во много, раз меньше.
0: Ну, как минимум в два раза меньше, да?
1: Угу.
0: Если человек дотянул до 70-80 лет, он уже считается у нас долгожителем и героем. Вот. И уже никто не берет в расчет, что этот долгожитель просто прозябает, что он сам не рад такой жизни, потому что болезни, немощи лишили его радости жизни. Разве о таком долголетии, говорил Сеченов, разве к такому долголетию мы должны стремиться? Конечно же, нет. Так вот, представьте, что природа нам дала как минимум в два раза больше срок жизни. Только вдумайтесь. То есть наш природный потенциал, наш запас жизненных сил рассчитан на 150-200 лет. Вот с таким багажом мы приходим сюда на Землю. Каждый из нас. А мы растрачиваем бесценные жизненные ресурсы за 60-70 лет. И к этому сроку превращаемся в глубоких стариков, больных, безрадостных и страдающих целым букетом заболеваний. Но мне не нужно подробно описывать таких людей, потому что мы каждый день их видим вокруг себя. Опять же возникает вопрос, почему мы люди так быстро изнашиваемся? И ответ тоже очевиден. Мы сами своим образом жизни создаем себе условия для болезней и страданий. Никто, кроме нас, не портит нам жизнь. Хотя сейчас очень многие сетуют на то, что экология, низкий материальный уровень, социальная незащищенность, еще что-то. Но на самом деле мы занимаемся самообманом, потому что наше здоровье всегда находится только в наших руках. Согласны?
1: Безусловно.
0: Итак, что мы видим? Каждый год растет количество лекарств, причем очень супер там мощных и современных, судя по рекламе. Я, правда, лекарства не принимаю, в аптеку хожу только за бинтом, наверное. Вот, поэтому не знаю, насколько они мощные. Но вижу, как люди от них страдают. Люди, принимая эти лекарства, надеясь на выздоровление, получают только кучу побочных эффектов. Причем побочные эффекты очень часто превосходят еще саму болезнь по страданиям. Только вдумайтесь, я однажды читала вкладыш от одного лекарства, которое мне дала моя знакомая, и там перечислялись такие побочные эффекты, как ухудшение зрения, тошнота, потеря памяти, даже потеря сознания там упоминалось. Представляете? Замечательное лекарство, правда?
1: Да, замечательные побочные эффекты.
0: Да. Вот. Я тогда спросила, а что ты лечишь с таким лекарством? Причем тратишь на это лекарство кучу денег. Зачем оно тебе нужно? Моя знакомая не смогла мне ничего ответить. Она говорит, а чем лечиться? Как лечиться? Что делать?
1: Нет знаний.
0: Где здоровье? Да, совершенно верно. Я поняла, что нам всем необходимо знание. Нужно, если есть у человека желание идти этим путем, необходимо дать ему эти знания, поделиться своим опытом.

есть славянские веды, если есть, они могут открыть истину происхождения всего. Один короткий вопрос. И, значит, знакомы ли вы со славяно-арийскими ведами? Если да, то верно ли, что славяно-арийские веды древнее Бхагавадгиты? Знание возрастом не обладает. Понимаете? Если вы, допустим, откроете Бхагавадгиту, то в 4 главе, которая трансцендентное знание, в 1 стихе Кришна говорит: «Впервые я открыл эту древнюю науку йоги Богу Солнца и Васвану». Вот, и там описывается в комментариях, что это было 120 миллионов лет назад. Вот, не думаю, что русские веды столь старые. То есть Бхагавадгита, как вот учение само по себе, оно является вечным. Книга, она может иметь какой-то возраст, понимаете? Например, старая книга, записанная там когда-то. Вот поэтому, когда мы говорим веды, то мы имеем в виду книги древние или знания. Знание не имеет возраста, потому что духовное знание, оно как вот сколько существует Бог, столько существует духовное знание. Вот если мы говорим чисто исторически, вот у какого народа что-то когда появилось, вот здесь уже много путаницы, потому что, понимаете ли, время много чего съело, поглотило, поэтому крайне сложно сказать, какой текст древнее. Это не имеет столь большого значения. Более того, сам факт, что, допустим, славяно-арийские веды могут быть как книги древнее, это говорит только о том, что славяно-арии стали раньше деградировать. То есть, как бы, плюс превращается в минус мгновенно. Вот, потому что древность текстов обозначает, что они раньше начали деградировать, поэтому, чтобы все не забыть, записали быстро. И здесь много таких моментов. В этих вопросах чувствуется конкретный подтекст. То есть я как бы не люблю на эти темы отвечать по одной простой причине. Потому что я как бы пытался читать все эти вещи беспристрастно, много оттуда, так сказать, увидел много там параллелей, много полезных вещей увидел. Но когда я встречался с людьми, которые эти вещи как бы, ну, принимают к сердцу перед своими, у меня чувство страха возникало. Потому что в этих людях я видел дикий шовинизм. Вот, причем такой полностью националистический. Мы славяне, там все вот такое. Вы знаете, почему ты принял индийское, не родное, не наше? Я был в ужасе. То есть я никак не мог понять, какое все это отношение имеет к духовности. Потому что духовная жизнь начинается с понимания. Я не тело. Причем здесь русский, не русский вообще. И вот такая сильная их привязанность к материальному аспекту, к предкам и так далее, всем этим вещам, это навело меня на мысль о том, что то, что сейчас называется славянскими ведами, это, скорее всего, скажем, такой, может быть, ну, переработанный или какой-то вот местный вариант того, что в индийских ведах называется разделом кармаканда. То есть в ведах, в том варианте, как вот их знаем вот в индийском, там существует три основных раздела. Кармаканда, гьянаканда и упасанаканда или бхактиканда. Что это такое? Кармаканда – это большая часть, 90% вед, которые связаны с поклонением полубогами, с материальными природа, и вот с этими всякими различными ритуалами ради материального счастья, для развития благости. Это большая часть вед. То есть это материалистичный раздел вед для материалистов, чтобы постепенно их жизнь оккультурить. И вот те вещи, которые я читал в этих славяно-арийских источниках, они по своему духу и по целям как раз очень-очень сильно мне напомнили кармаканду. То есть я думаю, что это не просто какие-то славяно-арийские веды, потому что веда не может быть индийская или славяно-арийская. Веда есть веда, знание есть знание. Но то, что как бы сама информация и мотивация, которая там дается, она очень сильно похожа на кармаканду, то есть вот на материалистические разделы вед. Вот. Что касается, допустим, гьянаканды, это уже упанишады, допустим, в индийских ведах, которые говорят об отличии духа от материи, они уже разрывают эти национальные связи, национальные корни. Если в кармаканде очень много говорится о поклонении предкам, поклонении полубогам, о важности всего этого, об этих вот материальных корнях, то гьянаканда говорит: забудьте всю эту чушь вообще, вы не имеете никакого отношения к этому миру. А выше бхактиканда, оно уже идет позитивное, развитие позитивных отношений с личностью Бога, а не с полубогами, не с этими праджапати, праотцами народов, а с самим трансцендентным Богом. Так вот, меня привлек, допустим, трансцендентный аспект вед, именно вот этот. Вот, когда я читал славяно-арийские веды, я видел, что там очень, как бы, в большом дефиците трансцендентная идея. То есть там в основном говорится именно о материальных корнях, о материальных отношениях, об этих предках на небесах и так далее. Вот, и когда я просто общался с людьми, которые все это, они меня немножко испугали.

видите, знания в трех этих качествах проявляются. Знание в благости. Человек видит одну неделимую духовную природу всех живых существ. Он видит всех одинаково. И хотя они разделены на бесконечные формы, бесчисленное множество форм существует, но он видит единую природу, понимаете? Мы все связаны. Это единое родство. Страсти. Различает живых существ по форме тела. Человек, который страсть, он видит эти такие, эти сякие, он дифференцирует. С этим я общаться не буду. То есть, он, знаете, пренебрегает. Такое надменное положение. А в невежестве порождает привязанность к одному виду деятельности как единственному важному. Как единственному важному. Только как я делаю, все правильно. Остальное все от лукавого. Или еще что-то. Не отражает истину. Очень скудное, глупое и материалистичное. Вот такое знание в невежестве. Очень скудное. Попробуйте объяснить эти вещи. И человек не может, он не понимает, о чем его спрашивают. Не то, чтобы их объяснить. Поэтому разум наш заключается в том, что мы все знаем о главном и немного обо всем. Это разум. Разум людей, которые мы, они все знают о неглавном и ничего не знают о сути жизни, понимаете? Мы все изучили о том, какие мобильные телефоны, какие гаджеты к ним, машины, рынок, одежда, все-все-все мы знаем. Курс валют и бог знает что еще на свете существует. Все мы знаем, только мы не знаем главное, для чего мы живем, понимаете? Вот какая задачка получается. А важно знать о главном, для чего все это предназначено и немного обо всем. Ну, то есть нужно какой-то кругозор, конечно, иметь, новости, быть в курсе. Я когда приехал в Москву, я опозорился, честно вам скажу. Приехал на Красную площадь. Это было в 2008 году. И я спрашиваю. И это, ну, так бы, показывали Красную площадь. Я думал, там президент Путин, а мне сказали, что президент Медведев. И я так был в луже, и для меня так была новость. Я в силу своей загрузки не успевал новость следить. Я вас не расстрою вообще? Люди на себе чудится. И я вот не знал, такая ситуация, представляете. Нужно знать, где какой президент и кто сейчас у нас премьер-министр. Нужно, конечно, в курсе быть. Но если, честно говоря, вы этого не узнаете, ничего с вами страшного не произойдет. Главное, чтобы вы знали о своей цели жизни и как неправильно идти. Ну, то есть, и так далее, и так далее. То есть, у нас, сейчас я вам еще кое-какие вещи прочитаю. Сейчас интересно, да? Такое, вот, допустим, счастье. Давайте сейчас я прочитаю в трех качествах. Счастье в гуне благости. Вы удивитесь, как интересно оно описывается. Это все шаста. Это берется из книги Бхагавад-гита, как она есть. Я вам просто прочитаю все детали. Итак, счастье. Вначале подобно яду, а в конце подобно нектару, побуждая человека к самосознанию, счастье. Я сейчас объясню, что такое яд. Это когда вы начинаете что-то делать, а помните, я говорю про привычку, вот перестраиваться очень сложно. Это требует некой самодисциплины, организации, каких-то перестроек в своем сознании. И кажется, это неприятно, это как бы болезнь даже немножко. Но в конце это будет нектар. А наоборот получается, когда мы в страсти находимся, сначала это нектар, а потом это яд. Потому что знаете, когда начинаете курить или когда начинают люди употреблять наркотики, так классно сначала, а потом превращается в яд. Не можешь выпутаться уже. Кодируемся, зависимость смертельная. Чую, гибельно пропадаю, в общем. Страсти, счастье. Возникает соприкосновение чувств с их объектами. Вначале подобно нектару, а в конце яда. Ну, то, что я говорю. В невежестве. Какое счастье бывает. То есть невежество тоже счастье бывает. Когда люди говорят о счастье, нужно прояснить, какой гуне вообще они размышляют, какое качество это все протекает. Итак, счастье в невежестве. Слепо к самореализации, призрачно, с самого начала и до конца, какая-то химера какая-то, проистекает от сонливости, лености, иллюзии. То есть где люди счастье черпают в невежестве? В сне, в невежестве, какой-то там в лености, ничего не делать. Знаете, по принципу, не могу сидеть, когда другие работают. Пойду-ка я лягу. Понимаете, вот это счастье. В сексе, в каком-то животном, понимаете, там. Ну, то так вот. Это невежество. И вы спросите, что тебе нужно для счастья? Он вам скажет, чтобы у меня все было, у меня за это ничего не было. Ну, это невежество, понимаете. Ну, это животный уровень, поймите. Но он счастлив по-своему. Вот, и вот когда вы говорите о счастье, Оля, вот мы должны понять, как человек счастлив. Мы должны разобраться. Если он в самосознании, ум просветлен, он видит какую-то перспективу будущего, он знает, что его живет после смерти, какие-то духовные принципы у него в жизни. И он счастлив от этого, мы можем говорить с ним на одном уровне. Если он в страсти находится, его смысл в жизни заработать деньги как можно больше, это другая история. Или он спит постоянно, и в этом черпается наслаждение, третья история, понимаете?

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Зачем я обо всем этом рассказываю? Я рассказываю это для того, чтобы мы поняли, откуда вот в чите берется вот эти всякие желания, вот как они туда попадают и как они оттуда выскакивают, и они побуждают нас к действию. И какой пример того, что наша чита или наше сознание, оно больное? Что оно неправильное, что оно причиняет нам беспокойство, оно заставляет нас неправильно реагировать. Да? Какой пример того, что она причина наших страданий? И первая причина такая, проявление больного сознания таковы. Ну, первая вещь, что человек попадает как белка в колесо. То есть произошли какие-то события, и они заставляют его совершать эти события вновь. То есть человек совершит нехороший поступок. Этот нехороший поступок рождает в нем привычку. И эта привычка заставляет его совершать этот поступок вновь. Это проблема. И если у человека засеяны дурные самскары, нехорошие, эгоистичные, вот этот вот вкус к негативным вещам, он заставит его реагировать на опоздавших определенным образом. Он будет все время ругаться. Говорит, как вы опоздали? А человек может, знаете, через пол Москвы ехал, да? Вот. Хотя уже, ну, думает, может не ехать, но все-таки надо ехать. Вот. А я этого не вижу. Я просто вижу, как тот одноглазый буддист, да, что оскорбляют. Понимаете, да? Почему так тяжелое сознание? То есть у меня вот эти вот комплексы появляются. То есть у человека появляются какие-то комплексы. У него чрезмерная чувствительность такая становится. Он вот так вот реагирует негативно на все эти вещи. И когда эго совсем уж больным становится, извиняюсь, не эго, чита совсем больным становится, тяжелое вот это сознание, то он постоянно находится в депрессии. Комплексы, депрессивное состояние, опустошенность, вот это вот непонимание, ну что все плохо. Это все признак того, что сознание перегружено вот этими негативными самскарами. И как жить с таким? Что бы ни произошло, ему плохо. Он куда ни посмотрит, везде одни минусы. Или плюсы, минусы, да? Везде одни минусы, один негатив вокруг. Разве можно с этим жить? Да? Что как жить с таким мировоззрением? И что предлагают йоги, чтобы мы могли... И несколько вариантов, теперь практические советы. Что с этим можно сделать? Что с этими впечатлениями, которые душат нас? Знаете, там, особенно на самом деле это в детстве. Вот все вот эти вот проблемы, они в основном в детстве закладываются. Там с ребенком что-то сделали, потому что когда ребенок маленький, у него никакой защиты нет. Вот все, что он видит, оно сразу из него его формирует. Оно сразу яркие впечатления оказывает. Сейчас мы не так много времени, но обычно я с людьми мы вспоминаем, немножко психологию применяем и вспоминаем какие-то фрагменты из нашего детства, которые сильно повлияли на нас, настоящих сейчас. Вот мой пример, я до сих пор помню, как брат меня воспитывал. Ну, то есть я его все этот пример привожу, потому что очень яркое впечатление. Мне было, я не знаю, лет 5, наверное. И брат, знаете, 5-летний пацаненок, при нем берут мороженое. Хорошее мороженое, по 20 копеек, которое. Пломбир, настоящее такое. Вот. Не химическое, нет, не пена. Вот. Сгущенка там, сливки, все нормально. Кладут в морозильник и говорят мне, брать нельзя. Хорошо? Я говорю, хорошо. Брать нельзя. Он уходит, ну как брать нельзя, ну что вы, ну. Я думаю, ну как бы брат, неудобно вообще. Старший брат, у меня старше, на много лет. Нехорошо, а брать надо. Я беру у мамы 15-20 копеек. Беру мороженое и кладу в морозильник. 20 копеек. Ну как бы, все нормально? Съедаю мороженое, приходит брат. Где мороженое? Я говорю, все нормально? И он со мной неделю не разговаривал. Неделю не разговаривал. Такое сильное впечатление, я понял, ну нельзя, нельзя обманывать. Ну, то есть ты говорился, нельзя, а ты сильное на меня оказало впечатление. Просто страшно, ну как обещал человеку, надо делать. В детстве заложили такую вещь. Есть негативные вещи, которые закладывали. И вот мы вспоминали, ну сейчас мы не будем, но обычно я вспоминаю, мы с аудиторией, мы вспоминаем, как действительно, я не осознавал, но если покопаться, можно заметить, как какие-то вехи в нашей жизни сейчас на меня сильно влияют. И каким образом с этими всеми вещами, с этими самскарами, с этими впечатлениями, особенно тяжелыми вещами, которые влияют сейчас на нашу жизнь, что с ними можно сделать? И тут несколько вариантов, что можно сделать. Вот. Первый вариант. Сейчас будут практические вещи. Это по правде работает, это действительно влияет, и это можно попробовать. Над собой это делать, над своими детьми, над своими детьми. Лучше. Первый называется профилактика. Профилактика. Правильно написал? Профилактика, да? Это лучше всего, если в сознание человека закладывать хорошие впечатления. Чтобы хорошие вещи были в сознании. И в ведической культуре, ну, которая мне, ну, это все знание из ведической культуры, очень, знаете, очень ответственно подходили к формированию человека. Мне недавно одна женщина рассказывала такой интересный факт, что многие болезни, которыми люди болеют сейчас, они были заложены, это как типа родовая травма, да? Или вот первые вот, вот там что-то как-то не так вот повернули, что-то не так сделали, и потом всю жизнь человек мучается. Вот. Оказывается, первые, это впечатление же, да? Что-то с ним не так сделали, это впечатление, это оказывает на его сознание. Это все закладывает уже какие-то вещи в нем. Оказывается, первые впечатления закладываются еще раньше. И раньше люди, соображая, да, они понимали, что нужно создавать правильные условия еще до того, как ребенок родился. Вот. Слово, они сделали такие вещи, как называются ритуалы, ну, на санскрите называются самскары. Для каждого человека проводили самскары. Это, то есть закладывали правильные впечатления, которые влияли на его сознание и формировали правильное, ну, мировосприятие. И они еще до того, как человек у них родился, душа, которая придет к ним, они создавали такие условия специальными действиями, ритуалами. Они создавали, подготавливали свое сознание, чтобы тот, кто появится у них, он уже определенными качествами обладал. Уже не любая личность приходила к ним, а определенная, потому что, знаете, подобное притягивается подобному, подобному. И они понимали, что сейчас мы как бы все правильно сделаем, зато у нас хорошая личность появится. Соображали. То есть это такое планирование было. Они выбирали время, они подготавливали сознание. Это первая самскара. Потом он еще не родился, он еще в утробе матери. Но мать может влиять на ребенка, если она выпьет водки, да? На него это повлияет. Знаете, он уже родится такой, уже так будет смотреть, где бы выпить водки. Уже впечатление есть, которое заставляет его определенным образом реагировать. Или наркоманом родиться, или какой-то раздражительный весь родиться. Почему? Мать своим поведением, она влияет на него. Поэтому они, когда еще ребенок не родился, они совершали другие. Несколько самскар совершалось, пока еще человек не родился. Зачем? Уже влияли на него, чтобы все было хорошо. Он рождался, проводили еще одну церемонию. Он еще ничего не соображает. Но он попадает в эту обстановку, в эту атмосферу, и это влияет на него. Я помню, я попал, я не помню на самом деле, сколько мне было лет, но у меня есть яркое впечатление. Мне принесли крестить. Вот все, что я помню, это значит стол, залитый киселем. Я в этом киселе, и мне противно как-то так. Вот. И как, вот это мое впечатление. Это самскара. Это впечатление, которое у меня осталось с детства. Ну, то есть не надо разливать кисель. Вот. Надо как-то, чтобы все было благоприятно, да? На ребенка это влияет. Тут представляете, вот, какое впечатление о религии у человека в детстве закладывается? Что-то все такое липкое, да? Вот. Правильно? Мог бы, да, с бородой бы, может быть. Впечатление. Теперь, делали эти самскары, зачем на ребенка влияли? Свадьба, да? Тоже, это же ответственная вещь, смотрите, там люди серьезные, и там все это обставляется. Ну, не то, что там выпили, подрались, да? Там все так как-то обставляли. Представляете, если вот такое впечатление после свадьбы, как оно там? Весело было. Хорошо, все живы остались. Хорошо, что не померли. Хорошо, что выжили как-то, да? Но не такое впечатление должно. То есть люди радостные. И что их там говорят? Раздавайте, раздавайте. Знаете, ребенок родился, раздавайте. Ребенок день рождения празднует, ему говорят, сегодня праздник у тебя? Да, сегодня день рождения, здорово. Подари что-то другим. И закладывались ценности. Вот таким образом закладывались, с помощью самскар, закладывали ценности. Поэтому хорошо, когда ребенок попадает в такую атмосферу, которая закладывает в нем вот эти самскары, впечатления жертвенности, впечатления добра, впечатления красоты, потому что потом он начнет смотреть на все это. А если он видел насилие всю свою жизнь, да, он будет смотреть и всех подозревать просто. И потом он, подозревая, получает соответствующие вещи, становится еще подозрительнее. И потом, ну просто жизнь, он, как случай был, на базаре покупал малину. Ну, лето просто, малина, ну как бы хожу, хотел попробовать. Там бабушка продавала малину. Говорю, можно попробовать? Попробовал, кислая малина какая-то. Она так на меня посмотрела, а что ты ходишь и пробуешь? А, я, понятно, сейчас попробуешь все и все, да? Я говорю, неужели я похож на человека, который ходит и пробует малину, чтобы наесться у бедных бабушек? Ну, это то, как она видит мир, понимаете? И как все? Это все из этой штуки возникает. Все с детства, потом жизнь такая, да? Поэтому хорошо, профилактика означает с самого начала засеивать туда правильные вещи. Да? Повезло кому, у кого было хорошее детство. Вот. Если уже не повезло, но для детей своих сделать. Но когда мы взрослые, тоже можно подойти к этому сознательно. И вместо того, чтобы заходить в какие-то негативные, да, ну можно же в помойку голову опустить, потом удивляться, откуда у меня столько радости в голове. Ну как откуда? Ну оттуда. Вот. То есть лучшая вещь – профилактика, соприкасаться с чистыми вещами. Вот. Если уже эти самскары негативные заложены в нас, они мешают нам жить. Этот вот труп там, он же пахнет, вот, и мешает нам жить. Я смотрю и думаю, что ты тут пробуешь все, а? Что-то ты тут вот как-то вот так. Всех подозреваю там, вот, да? Есть такой способ, называется ослаблять. Вот эти самскары негативные, их можно ослаблять. Есть несколько техник, как это можно делать. Я вас научу. Можно попробовать. Первое, одна вещь, это взято тоже, и Патанджали говорит о четырех вещах, которые могут нам помочь ослабить вот эти негативные тенденции, которые были заложены в прошлом. И он говорит такую вещь, четыре совета дает. Он говорит, если вы видите счастливого человека, представляете, вы идете, у вас серьезный вид, вы на работу, да? Как бы там дела, там. И кто-то идет и сияет просто.
2: Давно тут не было.
1: Серьезно, да? Идет и... Вот давно не было, но неожиданно кто-то вышел такой сияющий. И такая вот эта вот инстинктивная такая реакция, инстинктивная просто. Добрая такая реакция. Что ты такой веселый, а? Сегодня же понедельник, утро, ты что такой веселый, зараза? Да? То есть вот эта вот негативная самскара, это такая завистливая вещь. Зависть, что такое зависть? Что я должен быть, мне должно быть хорошо, всем остальным должно быть немного хотя бы хуже. Если вдруг кто-то, он неожиданно как бы радостный такой, то вот этот вот инстинкт, вот этот вот негативный, он срабатывает, и хочется что-то как попортить человеку настроение. Теперь смотрите, какая штука. Давайте вернемся немного вот к этому кругу, да? Когда самскара, потом возникает васана, какое-то умонастроение, и потом идут побуждения, как-то реагировать. Так вот, круг разрывается, когда мы не даем этим побуждениям хода. То есть, если мы останавливаем, мы не можем повлиять на эти глубинные подсознательные вещи. Но когда оно уже вылазит наружу, то вот в этот момент мы их можем осознавать и сознательно не давать ход. То есть, когда вы не даете ход этому, то тогда эта вещь, которая побуждает вас это делать, она становится меньше. То есть, хочется сказать ему что-то, а не говорю. И она становится меньше. Понимаете? Это иногда люди расстраиваются. На самом деле, когда человек вот не сталкивается со всем этим знанием, он просто живет и вообще проблем никаких нет. Просто все классно. Просто печально как-то. И как-то дует, и срывает, и депресняк, там периодически опустошенность, одиночество. То в принципе все нормально. Но когда он узнает, что есть альтернативная жизнь какая-то, он начинает вдруг с ужасом осознавать, что у него вот это лезет просто все. Он раньше тоже лезло. Но он просто делал так, и нормально. Но тут он понимает, о, это нехорошая вещь. Я не хочу, это потом хуже будет. Вот я сейчас вот так сделаю, а потом же буду на людей кидаться. А потом буду смотреть подозрительно на всех, да? Говорит, надо останавливать эту вещь. И вот Патанджали говорит, если видите радостного человека, то вместо того, чтобы как-то там сказать, что ты такой радостный, да, зараза, надо порадоваться, что хоть кто-то радостный. В этот момент вы обесточиваете вот эту вот самскару негативную, которая заставляет вот так реагировать. Другая вещь, когда вы видите печального человека, то вот эта вот негативная штука, которая у нас живет, она хочет обрадоваться. Хорошо, что не со мной. Хорошо, что это не я. Вот такая вот вещь есть, да? И вместо того, чтобы вот так среагировать, надо посочувствовать человеку. Да, может быть, он там алкоголик, может быть, он там что-то еще. Не поиздеваться над этим человеком, не свысока на него посмотреть, не ущипнуть его и не утопить его еще дальше. Потому что если мы так сделаем, то вот эта тенденция, она просто еще сделает нам хуже. А мы же себе хуже только делаем этим всем. Нам потом с этим жить же еще. Потом мы, ну, будем еще хуже реагировать. Если мы останавливаем эту вещь, а посочувствовали человеку, легко ли это делать? Да попробуйте. То есть все, вы уже можете замечать это. Вот идете, раз. Не беда, что оно появилось. Вот за это не переживайте. Вот у меня такое в уме там. Все нормально. Это у всех. Все нормально. В уме не считается. По крайней мере, в нашу эпоху особые скидки сезонные. Для людей прошлых эпох, у кого сознание было почище, их наказывали за вот эти штуки в уме, им не позволялось, чтобы оно в уме появлялось. Вот нам, так как, ну, такая эпоха, говорит, ладно, ну, чтобы вот дальше ни-ни. Вот. И когда мы так делаем, эти самскары, они становятся меньше. Это мы только две вещи сказали. Еще две, они еще важнее, чем первые две. Когда мы видим человека, который обладает знанием, хороший человек, благочестивый человек, который ведет себя праведно, правильно, жертвенно, то надо за этого человека обрадоваться. Смотрите, что-то такое вот весь праведный из себя. И что мы делаем этим самым? Мы говорим, что вот эта вот вещь, которая у него есть, она нехорошая, и я не хочу себе это развивать. Понимаете? А когда я обрадовался этому, я ценю это, то тогда тем самым я настраиваюсь на то, чтобы я ценю это, и это то, что я хочу развивать в себе. Есть интересное высказывание, я читал, это в Ведах, что когда человек, ну это для духовных людей, у кого вот есть это понимание, что есть Бог, там, вот, кого нет, пропустите. Вот, для духовных людей говорится, что если человек радуется успехам и добродетели другого человека, радуется этому, не завидует, а радуется, то Бог засчитывает, что как будто ты совершил этот добродетельный поступок. Кто-то сделал хорошее, Я радуюсь, молодец, супер. То это как будто я это сделал. Крестик мне ставить. Так трудно это сделать.
2: Вместо него?
1: А?
2: Вместо того?
1: Не, ему дают тоже. Да. Это не значит, что мы должны просто радоваться за других. Понятно, что нам самим надо делать. Но просто тенденция опускать вниз, да, вот этих людей, она сильная. Поэтому такие даются, ну, как бы бонусы кармические, что человек просто радуется, что кто-то успешен, а не завидует ему. То ему засчитывается, как будто он это сделал, что он не завидует этому человеку. Так классно?
3: Ничего не делать, а радоваться.
1: Попробуйте. Если у вас так получится, супер. Но это не такая простая вещь. И делать тоже что-то надо. Я еще раз говорю, это не значит, что сейчас ничего не надо делать. Я просто как пример того, что если мы еще это добавим, то это... Итак, если видим хорошего человека, то вместо того, чтобы как-то пытаться его вниз спустить, очернить его как-то, если мы радуемся, что он хороший человек, то в этот момент вот эта негативная вещь, которая толкала нас, его как-то вниз спустить, она становится меньше. И если мы видим плохого человека, какого-то негативного человека, да, то внутри возникает возмущение как-то его унизить, прибить, оскорбить. Вот. Может быть, оно как бы там праведный гнев какой-то, да? Но интересная вещь, если мы, как нас учат, что есть грех и грешник, да? И, соответственно, если мы спутываем это вместе и унижаем человека, оскорбляем его, на самом деле это оборотная сторона, вот это вот негатив, это ненависть, это оборотная сторона того, что у меня у самого есть такие вещи. Вот. И что советует Патанджали? Он говорит, что нужно отстраниться от этого негатива, от этой, вот это вот то, что у нас вот возмущение его, вот он такой хулиган, он так ведет. Надо отстраниться от этой вот вещи, вот со стороны, что это его проблема, это его вещь. И там красивую вещь такую приводит, ее можно отдельно даже применять. Когда человек... Нет, я потом расскажу. Нет? Одним словом, отстраниться, и пример, какой-то человек ведет себя вызывающе. Там мешает нам, как-то ругается сильно, да? Вот сидит на лекции, постоянно телефон кликает, да, на фотоаппарат, как бы, ну, нажимает. И как-то... Да я, да, да, я просто как пример. Как пример. Мы с ним договорились, все нормально. Просто надо же на ком-то это. Просто мы знакомые, я думаю, на незнакомых людях как-то примеры не очень, они могут и так понять, на знакомых легче. Вот. То если мы отстраняемся от этого, то тогда вот эта вот, ну, негативная вещь у нас становится меньше. И спрашивают, ну что там теперь, если люди хулиганят, там что, вот сложа руки сидеть, ничего не предпринимать? Ответ такой, что предпринимать надо, но уже без вот этой, вот без этой ненависти и злости, которая провоцирует нас, ну его поступки провоцируют нас. Потому что если мы делаем это таким образом, то я вот эту вещь свою, которая мной двигает, ее усиливаю. Да, может быть, и надо его как поставить на место. Но если ставлю его на место вот с таким вот гневом, да, то тогда хуже, лучше мне не становится. Оно растет во мне. Да. Но если я отстраненно, ну как бы надо человеку объяснить, что здесь вот так не ведут себя, но без этой злобы, которая есть внутри, то тогда это безопасная вещь. И человеку нормально, ну, то есть правильную вещь сделал, и эта вещь, самскара, злостная, не увеличивается. То есть ослабление. То есть вот четыре варианта, как можно ослабить эту вещь, когда вритти, вот это побуждение негативное идет в нас, останавливать и не вести себя так, тогда самскара уменьшается. Если что-то позитивное, ну, то есть стараться позитивно реагировать, порадоваться за хорошего человека, порадоваться радости другого человека, то тогда это будет ослаблять негативные вещи. Еще одна вещь, которая ослабляет самскары, это то, чем пользуются психологи. Это на самом деле тоже рабочая вещь. Это когда... Как они действуют, да? То есть какой-то комплекс. Человек боится... Ну, чего мы боимся? Пауков, да? Вы боитесь пауков? Ничего себе! Вот. И значит, страх пауков. И любой, кто напоминает паука, вообще вызывает мне просто фобию. Вот. Смотрят на меня, думают, страшный человек. Ну, просто похож на паука, да? И как-то вот так. И приходим к психологу, говорит, что-то вот я, вот у меня как-то вот страхи, вот, вот прихожу на лекции Сунцова, и вот как-то страшно на него смотрю, вот, вот. Он говорит, почему? Ну, вот паука напоминает мне. Вы боитесь пауков? Вот да, как-то боюсь пауков. Ну, откуда у вас это? Откуда у вас? Почему боитесь пауков? Откуда страх? И мы начинаем раскручивать и вспоминаем, когда вам было 3 года, да? Когда вам было 3 года, и вы спали в своей кроватке, и открыли глаза, и там с паутины свисал этот паук, и страшно шевелил лапками, и хотел вас сожрать просто вот так вот. Ну так, 3.
3: 3 года, ну 3, вот. Когда ребенок еще говорит? Полтора.
1: Полтора.
3: Страх паутины даже.
1: Ну, может, прошлая жизнь, подождите. Может, прошлая жизнь. Ну, мы давайте вот, ну, не так далеко будем залазить. Вот. Вот. Вспомнили, откопали мы эту ситуацию. Откопали. Все, вспомнили, достигли этого момента. Вот эта самскара сформировалась. Вот паук. Вот он хочет меня сожрать. Вот маленького 3-летнего, 1,5-годного ребенка хочет меня сожрать. Я помню вот это вот. Так страшно мне было. Теперь смотрите, что происходит. Что говорит психолог? Он говорит, давай-ка посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Да? Что с моей стороны, 3-летнего ребенка, это страшная вещь. Это отпечаталось во мне. И я уже, мне уже там 42, да? И я все боюсь пауков. Хотя что их бояться? Ну как, они страшные такие. Видите, 3-летняя самскара, 3-летнего ребенка, она там, и она влияет на мое поведение. Вижу паука и боюсь до сих пор. Что делает психолог? Он говорит, давай-ка посмотрим на этого паука сейчас с другой стороны. Он показывает паука прямо мне. Смотри, как он маленький. Смотри, как он тоненький. Он же совсем не ядовитый. Вон. Вообще он хороший. Смотри, какой ты такой большой. Смотри, какой ты. Не, так психологи, они так показывают. Не работает? Надо дальше идти. Вот. Надо идти дальше, может, не в этом пауке дело. Но мы берем в ту ситуацию, если вот именно ту ситуацию. И теперь, когда мы смотрим на эту ситуацию с другой стороны и уже анализируем, рассматриваем,

Я могу не раскопать изначально причины. И там еще что-то глубже есть. Может быть, это какая-то прошлая жизнь, может, еще что-то. А? Я была мухой. Да. Но теперь ты уже не муха, теперь ты уже взрослый человек, теперь эти пауки тебе не страшны, давай этого паука вот так вот на него нажмем. Паук, ты боишься меня? Да, говорит паук, и убежал вот так вот. Видишь? Да, действительно, чего я боюсь? Все, вот так оно делается. То есть вот такая техника. Другая техника, тоже, которую используют. Но еще раз, это должен быть, если сам психолог боится пауков, то тогда он не сможет это изменить. Он говорит, да, они такие страшные, слышишь? Эту проблему невозможно решить вообще никак. Другая вещь, такая же штука работает, когда у меня какая-то вот проблема, горе какое-то. Я прихожу к другу. Что делает друг? Ну, хороший, если друг. Он раскапывает ее. И что он делает? Как он успокаивает? Он просто говорит, да посмотри на это по-другому. И я просто сознательно смотрю на это по-другому, эта вещь становится меньше. То есть вот эта технология, каким образом уже сформировавшуюся самскару можно уменьшать. Ее нужно переваривать по-другому. Ее нужно по-другому декодировать, дать другой смысл этому дать. Но это должен какой-то человек извне. Либо если человек сам изменился, бывает, что наша жизнь так сильно изменилась, взгляды на жизнь изменились, что я могу через новый опыт посмотреть на свое прошлое. Это называется словом раскаяние. Раскаяние – это еще один способ, каким образом эти самскары негативные могут обесточиваться. То есть человек жил, и вот как-то вот он вот жил, и тут произошло какое-то событие в его жизни, которое перевернуло его жизнь. Допустим, он решил, я не знаю, стать вегетарианцем. Ну, то есть он попал на мясокомбинат и увидел своими глазами, что происходит, слезы этих коров, да. Ну, там рассказывают историю, привели. Это Толстой, да, по-моему, это его история, как убивали быка, да? Да, помните? Да, это у него эта история. Классик наш писал. И вот эти мясники, которые увидели, они выкупили этого быка, то есть они увидели, что он живой, что это человек вообще, ну, то есть это личность, выкупили этого быка и уже никогда не могли это делать. Теперь смотрите, у него изменилось мировоззрение. Теперь с этим новым мировоззрением он смотрит на свое прошлое, правильно? Он смотрит на то, что он делал, и у него возникает чувство «я был неправ». Он теперь эти впечатления воспринимает по-другому. Он раскаивается в этом. И вот это раскаяние, оно начинает уменьшать вот эти вот негативные самскары, которые были источником вот этих действий. Поэтому раскаяние – важная вещь. Ну, сложно раскаяться просто так вот. Сижу, что-то раскаялся. Что-то как-то надо каяться. А как это делать? Ну, там вот надо вот это сказать. Я вот раскаиваюсь. Но я ничего не чувствую. Это не работает таким образом. Чтобы человек раскаялся, надо, чтобы его кто-то раскаял. Чтобы кто-то ему помог увидеть это с другой стороны. Если ему не помогут, если его жизнь как-то не перевернется, если какие-то люди со стороны не помогут ему увидеть это по-другому, вот этого чувства раскаяния не возникнет. То есть раскаяние – то, что также ослабляет самскару. И еще одна вещь. Да, еще одна вещь ослабляет. Ладно, это уже будет повторение. Еще одна вещь, которую делают, это укрепление. То есть первая профилактика. То есть сделать так, чтобы человек, ну, хорошие впечатления попадали, лучших, а больше хороших впечатлений. Второе, это когда человек ослабляет негативные вещи в своем сознании с помощью того, что он не ведет себя так, как эта вещь его побуждает вести. Он раскаивается, или он переваривает этот опыт, ну, по-новому, вот то, что мы рассказываем. И третья вещь, как можно влиять на эти самскары, ну, вот эта знаменитая притча про двух собак или про двух волков, которые живут в нашем сердце. Знаете, это какая-то древняя притча со времен Буратино, ну, какие-то там, вот, что в нашем сердце есть две собаки, да? Вот, и эти собаки грызутся между собой, вот, и одна собака белая, другая черная, или два волка, да, здесь. И черная – это наша негативная самскара, негативная природа, которая побуждает нас вести себя неправильно. И белая – это позитивные вещи, доброе, что есть в нас. И какая собака побеждает? Та, которую мы

0: кормим. И получается, что когда вот эта борьба есть, каждый раз, когда мы выбираем черную собаку, то есть позволяем этой природе проявиться, то она укрепляется, начинает больше там, ну, влиять на нас. Когда мы выбираем белую собаку, то та, так как не кормит черную, она меньше становится, та становится больше. И как на практике это проявляется? Человеку рекомендуют, ну, это культура, человеку рекомендуют совершать хорошие поступки, добро позволять проявлять в своем сердце. У меня был случай интересный. Я попал, ну, проходил через сложный период в своей жизни. И там болел сильно, сильно болел, 3 года. Вот. И человек один, психолог, он меня, значит, я говорю, помогите, а? Я уж кого только не просил. Вот. Он интересную вещь мне сказал. Он говорит, болезнь часто возникает из-за того, что человек, что-то хорошее есть в нем, какая-то белая собака, да? И он не позволяет этому хорошему проявиться в своей жизни. Ну, вот такую вот версию он выдвинул. Я говорю, интересно. То есть что-то хорошее, и ты не даешь этому ходу. Надо дать ему ходу. Вот. Надо узнать, что это, и позволить этому хорошему проявиться в твоей жизни. Я говорю, ну, интересно, рассказывайте. Вот. И он, значит, ну, так как он серьезный человек, ну, то есть как-то вот я серьезно воспринимал, что он говорит, мы сели так на стулик, и он со мной такую вещь сделал. Говорит, давай вот ты сейчас задумайся, вот, покопайся в своем сердце и пойми, что хорошее, какую хорошую вещь ты не позволяешь себе делать. Я как-то так вот подумал и увидел такого огромного, огромного человека. Помните Данко? Mm-hmm. Да? Который вырвал из груди сердце, и это горящее сердце освещало путь людям, которые шли за ним. Он пожертвовал собой ради, ну, людей. И этот огромный Данко вдруг появился вообще передо мной и говорит, я говорю, вижу. Он говорит, да-да, видишь? Да, сади вот на этот рядом стул. Вот, и мы сели рядом с этим Данко. Я говорю, он мне говорит, вот это то, чему ты не даешь проявиться. Я говорю, ну это ж круто. Я ж не могу вот так вот прям. Я ж так, ну это же, ну так нельзя. Прям вот так вот что ли, вот так вот прям что ли. Ну ты должен хотя бы немного позволить ему проявляться. Я говорю, слышишь, Данко, давай договариваться. Он говорит, давай. Я давайте буду иногда помогать, ну, как бы будешь проявлять, будь, ну, прям вот так вот сердце я не могу, нет. Ну, хоть чем немного, немного давай. И мы с ним договорились, он нырнул меня назад, и я побежал раздавать людям эти шарики там какие-то, там конфеты, эти пряники, что-то такое. Ну, он хотел проявиться через меня. Вот. Это как пример просто того, что надо позволять вот этим хорошим вещам, которые мы слышим, вы уже 1 000 000 лекций посетили, да? Ну, 1,5. У вас уже эти, это уже белая собака, она уже там достаточно, уже это. Он говорит, надо что-то делать. Надо позволять ей делать, а то заболеете. Нормально я сказал? Впечатляет, да? Пугаю, зомбирую уже, да? Надо быть хорошим, а то заболеете. Ну нет, я шучу, конечно, но если вы... Ну, то есть надо давать этой белой собаке проявляться. Когда мы ведем себя правильно, праведно, то тогда эти хорошие вещи растут в нас, а негативные автоматически становятся меньше. И наоборот, когда мы невнимательны и позволяем этой черной собаке проявляться в нашей жизни, она растет, а эта белая становится меньше. Вот три способа, каким образом мы можем влиять на наши самскары, которые живут в нашем сознании. Мы можем, профилактика, стараться хорошие вещи туда засаживать, в себя, в своих детей. Ослабление означает переваривать непереваренные впечатления, вот, раскаяние и не давать ходу этим вещам. И это последнее укрепление, то есть чем больше мы кормим белую собаку, тем она больше становится, черная становится меньше. Вот такая у нас информация. Еще одна есть способ, как влиять на эти впечатления. Йоги этим пользуются. Слышали такую вещь, как дыхательные упражнения. Угу. Вот, оказывается, пранаяма влияет на самскары. То есть то, как мы дышим, я не знаю, замечали вы или нет, что когда вы о чем-то думаете, это влияет на ваше дыхание. Вот честно сказать, если вы поставили измеритель вашего дыхания, чтобы синусоиду вот такую делала, да, датчик какой-то, вы заметите, что никто ровно не дышит. Оно то меньше, то больше, то глубже, то меньше, потому что оно связано напрямую с нашим сознанием. Йоги-то что придумали? Они с помощью управления этим дыханием влияют на сознание. И есть такие практики пранаямы, я вот слышал, сейчас не будем тренироваться. Что-то не то настроение у меня. Как-то хочется зал там, коврики, другое. Сейчас не очень будет. Есть такие виды пранаямы, которые, когда человек это делает, помогают ему не быстро, но помогают ему распутывать узлы этих самскар. Йоги пользуются этими вещами тоже как практику. И еще одна практика есть, как эти самскары рассеиваются, когда человек становится на путь духовности, преданности Богу. Интересный такой пример можно привести. Я не знаю, раньше, в далекие времена, там лампочки в подъездах, там не было лампочек таких маломощных, да? Чтобы они сильно не светили, красили краской. Еще и не воровали, она такой цвет. И вот смотрите, вот наше тонкое тело, оно можно сравнить, что покрашено, да? Вот эти самскары, они окрашивают эту лампочку. И мы можем по этой краске еще что-то рисовать. Еще какую-то форму, какую-то расцветку придает. Потом еще рисовать. Так вот, говорят, что когда, соответственно, мы можем закрасить черное белым, и говорит, белая лампа, потом красным. Но там столько слоев этих всего еще есть, да? Вот, кто-то там спиртом сняли одну, раз сняли, уже меньше. Так вот, духовную практику сравнивают, это когда мы берем эту лампу и начинаем соскабливать эти слои, и там просвечивает изначальный свет. Так вот, духовная практика, под духовную практику я имею в виду, не просто человек как-то ведет себя необычно, там, видит звездочки какие-то, какие-то такие, мистифицирует все. Духовная практика – это простая вещь. Это когда человек развивает в себе чувство зависимости от Верховного Существа. Он такой вот, я подчиняюсь, я зависим от Верховного Существа. Вот это настроение зависимости и есть духовное настроение. По идее, это то, что развивают в разных традициях. Когда человек развивает эту вещь, то говорится, что самскары не просто они как-то, меньше становятся, они начинают соскабливать с нашего тонкого тела, с читы, начинает это соскабливаться. Вот. Проявляется внешне, что человек неожиданно становится мудрее. Как-то так, раз, и какие-то вещи, то, что раньше не понимал, он начинает понимать. На санскрите называется чета дарпана марджана. Чета, чита, марджанам означает очищается чита. Первый признак того, что человек начал серьезно заниматься духовной практикой. Вот. Значит, 9 часов я рассказал ровно одну третью часть. У нас еще 2/3 материала есть. Я надеюсь, что завтра мы все это... Просто не хочется начинать, там много интересного. Я завтра вам... Это мы только познакомились с одним элементом. И с одним элементом читы и что сделать с этими самскарами. А завтра много интересного вы узнаете про манас. У него столько, оказывается, нюансов у этого капризного ребенка. Но есть способы, как можно его утихомирить. И с этим разумом, и с аханкарой, что хочет аханкара, вот эта личность, когда мы говорим самоуважение или проявиться как личность, что личность хочет, как он самоутверждается, что нужно делать с этим, чтобы других не обидеть и себя. Завтра все это расскажу. Кто придет, все это узнает. А у нас есть, несколько минут для того, чтобы ответить на вопросы. По тому материалу, что мы говорили, я готов ответить, что интересно узнать.
1: Размышление такое возникло. Есть у меня две собаки, они грызутся.
0: Так.
1: Но если я одну замою, будет одна собака.
0: Жалко.
1: Может быть, как-то примирить, связать меня в какую-то нужную мне сторону.
0: Ага. Запречь их в одну упряжку, и они...
1: Да, хорошо кормить, и главное, грызутся-то от безделья.
0: Вот Дмитрий жалеет обоих собак и говорит, давайте, чтобы они вместе как-то нам помогали. Но надо понимать, что это аналогия. Это аналогия. И у каждой аналогии есть пределы ее применения. Вот, пределы ее применения. И здесь в нашем сознании есть то, что помогает, какие-то впечатления, которые помогают нам жить своей настоящей жизнью, то, для чего мы созданы. Знаете, вот мы созданы для определенных вещей. Мы созданы для того, чтобы любить. Это наша природа такая. Мы все время куда-то вот хотим ее применить, но вот эта черная собака, вот эти эгоистичные мотивы, вот какие-то негативные вещи не дают нашей природе проявиться.
1: Кто решает?
0: Что?
1: Какая собака черная, какая белая?
0: Тот, кто сотворил всех. Он решает. То есть мы сейчас возникает вопрос, а что мы считаем хорошим, а что плохим? Да? Вот. И хорошее – это то, что помогает нам нашей природе проявиться, а плохое – это то, что разрушает нашу природу. И то, что разрушает меня, живого, личность, да? Вот то, что меня разрушает – это нехорошая вещь. И вот эту нехорошую вещь называют черной собакой. А та вещь, которая помогает мне проявить меня как личность и помогает мне все больше и больше быть занятым по моей природе. Знаете, люди говорят, хочу быть занятым по природе. И то, что помогает моей природе проявиться и тем самым испытать больше блаженства и счастья, это хорошая вещь. И вот то, что белое, это то, что хорошее, помогает этому проявиться, совершенствовать. То, что негативное, мешает, это черная собака. И вот идея-то в том, что убрать то, что мешает. В этом идея йоги. Очистить сознание не от всего подряд, а от того, что мешает моей природе проявиться. Вот. И веды говорят нам о том, что предназначение нас живых существ, сокровенная вещь. Вот. Предназначение нас — это быть счастливым в том, чтобы любить. Это природа души, жить не для себя. И у меня отдельные просто есть семинары на эту тему, я там рассказываю про 5 уровней счастья, и там все это доказываю. Чем больше человек проявляет эту природу, тем больше он испытывает более тонкое счастье. Знаменитая фраза, я недавно ее переслушивал, мой духовный наставник рассказывал, что он давал лекцию в банке, знаменитый, как это, BSC, там что-то такое, HSBC, да. Он давал там лекцию, там собрались люди, большие банкиры, серьезные. И он сказал, что богатство человека проявляется в том, насколько он может себе иметь вещи, которые нельзя купить за деньги. Богатство определяется тем, сколько у человека есть того, что нельзя купить за деньги. И они стали перечислять, эти богатые люди, у которых куча денег, они стали перечислять, чего нельзя купить за деньги. И много чего нельзя купить за деньги. То, что больше всего радости дает, что и это нельзя купить за деньги. Специалисты говорят, у которых куча денег, они говорят, что любовь нельзя купить за деньги. Да? Спокойный ум нельзя купить за деньги. Вот это спокойствие ума нельзя купить за деньги. Но потом он добавил, хорошо, когда есть все-таки деньги. Что многие вещи, которые нельзя купить, можно купить за деньги. Хорошо, если они будут. Вот. Поэтому, чем больше эта природа проявляется наша, делать не для себя, тем больше душа, сознание начинает испытывать тонкого счастья. Тонкого эмоционального счастья. Примеры, я обычно привожу пример с матерью и ребенком. Да? Мать, когда ест сама, это один вид счастья. Но когда она кормит своего ребенка, еда проваливается не к ней в желудок. Но она испытывает счастье. Это другое счастье, не то же самое, что когда есть она. Это счастье, это счастье. Но сколько длится это счастье и сколько длится это счастье? Она по интенсивности и по продолжительности дольше. И так далее. Поэтому вот природа души, если то, что помогает этой природе души проявляться, это благоприятная вещь. То, что разрушает эту природу, это неблагоприятно. Поэтому черную собаку лучше убрать. Не, ее никто не умирает.
2: Не кормить можно черную собаку. А? Есть же правило, по которому определяется, что зло – это либо недостаток добра, либо избыток. То есть до какой степени можно не кормить эту черную собаку?
0: До какой степени не кормить?
2: Да.
0: Лучше вообще не кормить, но просто не получается. Она же воет там. Иногда мы срываемся. Ну, знаете, кто-то плеснул на меня кофе, да, и я уж как-то, ну, я уж не знаю. Уж так нельзя, да? Вот. Но идеально, понятно, что это же также йоги советуют. Они говорят, что обуздание ума подобно обузданию лошади. И если сильно натянуть поводье, да, то она взбрыкнет. А если отпустить поводье, то тогда она понесет. Поэтому опытный ездок, он как бы ее отпускает, но периодически ее так, ну, дергает. И в конце...
2: Опять не притом золотой середине.
0: К методике. Методике. Не то, что у нас будет и то, и другое. Мы просто... Тот, кто объезжает лошадь, он знает, куда он хочет ее привести. И он ее все-таки туда приводит. Приводит к тому, что она доходит до водопада, ну, туда, куда ему надо. И йог так действует.
2: Так эти обе собаки все равно не обе от Бога.
0: Обе от Бога. Давайте в эту сторону посмотрим. Вам интересно, да?
3: Да.
0: Вот. У нас же есть негативные вещи и позитивные вещи. Если Бог, значит, Он все это позволяет, правильно? Значит, Он же все это нам подкинул, правильно? Значит, если Он подкинул, то нормально. Пусть будет и то, и другое. Но ответ на этот вопрос такой, что, конечно же, все здесь происходит по воле Творца. Он устроил эти законы, Он устроил этот мир. Но Он устроил этот мир для нас. И Он дал нам возможность, с одной стороны, реализовать свои желания, в том числе и негативные желания. Вот. Но с другой стороны, идея-то Его не была не в том, чтобы дети там заигрались в этой песочнице и сыпали друг другу песком в глаза, да? Он в этом не планировал. Вот. Идея в том, чтобы они, наигравшись, захотели вернуться домой. И то, что здесь происходят злые вещи, да, какие-то, возможность совершать зло тут есть. Мы хотели эти вещи делать. Нам дали реализовать себя. Но за такие вещи есть наказание. И мы можем выбирать, поступить так или вот так. Выбор за нами. Выбор за нами. Вот. Но есть также и воля Его самого. И законы кармы так устроены, что когда мы кидаем кому-то в глаза песок, нам потом придется испытать на себе то же самое. Но когда мы кого-то кормим, то это помогает нам улучшаться. Поэтому да, все по Его воле происходит, но это не значит, что Он этого хочет, чтобы вот так развивалось. Он хочет другого, но Он дает нам свободу. Потому что если свободу нам не дать, то тогда это роботы. А мы не роботы, мы свободны личности, и Он не посягает на нашу свободу. Можем еще пообсуждать, просто тема огромная. Да, давайте еще вот, вы хотели спросить?
1: Да, хотел.
0: Давайте вот два вопроса и закончим. Да. Вот сначала вот девушка, да?
4: Я хотела спросить, как желание зависит от самскар? То есть насколько они полностью зависят от самскар?
0: Да, да, да. То, что мы называем желание, хочется, да, делать что-то, это то, что мы называли вритти. Вот это то, что, это то, как мы реагируем на ситуацию. У нас есть какие-то желания, и ситуация что-то раз, и нам раз захотелось это делать. То есть это определяет наши самскары, наши впечатления.
1: Да. Да, такой вопрос. То есть, по сути, речь идет о контроле эмоций, да?
0: Угу.
1: То есть мы должны контролировать эмоции или контролировать желания. То есть как это практически осуществлять? Ну, понятно, что мы завтра это более детально разберем, но вообще, как...
0: С чего начать?
1: Да, да. Ну, то есть мы должны контролировать эмоции. Ну, так если говорить, я про слабую часть, да, то есть свои эмоции, негативные в данном случае.
0: Да.
1: Позитивно они и так.
0: И так хорошо.
1: Хорошие, да.
0: Да.
1: То есть, вот...
0: И что не хватает чего-то?
1: А, нет, ну просто.
0: Ну вот смотрите, идет человек радостный. И хочется как-то раз, и мы говорим, нет, я хочу порадоваться вместе с ним.
3: То есть каждый раз надо вот именно, так сказать,
0: сознательно
3: разбирать каждый случай и реагировать.
0: Да.
3: Заставлять себя, он
0: говорит. А заставлять?
3: Заставлять надо.
0: Да. Смотрите. Когда вы учились водить машину?
3: Да.
0: Помните? Вы первый раз сели за эту штуку. И там было 3 педали, руль, зеркала по бокам, да? Это переключатель передач и инструктор, который говорит, поехали. И вы, потеете, путаетесь. Потом говорят, надо еще смотреть, что пешеходы. И вот смотрите, где ваше сознание? Вы полностью в этой машине.
3: Вовлечены.
0: Вы полностью вовлечены. Это, это механически? Правильно?
3: Да.
0: Это неестественно для вас. Чтобы чему-то учиться, сначала нужно это делать просто сознательно, на сознательном уровне. А сейчас как вы ездите на машине? Да. Говорите по телефону. Да, я тут в пробке стою или там я еду, не могу долго разговаривать. Да? Общаетесь с соседом. Это само собой, потому что вы перестроились. И когда вы не перестроились, то тогда приходится прилагать вот столько усилий. А как? По-другому никак. По-другому никак. Конечно, то, что человек, если он занимается духовной практикой, то ему дают дополнительные силы на это. Но даже человек, обычный человек, если он хочет чему-то научиться, тогда нужно подключать сознание, и это будет, с такими усилиями. Спасибо вам за внимание. До завтра. Я надеюсь.
5: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Итак, на самом деле мы все с вами знаем о том, что Джива живет не одну жизнь, и детство – это очередное детство, на самом деле, у нас с вами, да? Вот. И тем не менее мы тоже знаем, что как только мы получили человеческое, то есть новое воплощение, мы обуславливаемся им. И, собственно говоря, мы с вами будем рассматривать вот одну реинкарнацию, значит, вот это, с этого детства. То есть, понятное дело, что в это детство вы пришли тоже с багажом, да? То есть мы не просто так попали к тем или иным родителям, мы не просто попали в ту или иную семью, мы не просто, вот нам досталось именно то детство, а не другое. То есть по-другому быть не могло в принципе. И поэтому первая аксиома, которую мы должны с вами принять, что у нас самые лучшие родители, какие только могли бы быть, для нашего развития. В другой семье мы свой бы потенциал не смогли бы раскрыть, потому что те уроки, которые мы с вами должны получить, мы должны были получить именно в этой семье. Если вы читали книги Бхакти Тирти Свами, то он пишет о том, что душа на самом деле выбирает себе родителей. Она сводит этих людей вместе, потому что она знает, что она получит свои эволюционные уроки только вот у этой пары. Поэтому первое, как только мы это начинаем глубоко осознавать, размышлять над этим, у нас снимаются претензии к родителям. Потому что одна из самых тяжелых форм претензий – это претензии к родителям. Это то, что затормаживает нашу эволюцию. Потому что в любом священном писании сказано «почитай отца и мать своих». И ни в одном священном писании не сказано в скобках «хороших». Правда? То есть именно те родители, которые у нас с вами есть, и несмотря на то, что мы думаем, ну как это, я должен его почитать, он алкоголик хронический, или мать у меня вообще меня бросила и так далее. Ну вот, значит, она пришла выполнять в этой жизни роль кармы. Вот такой вот. Вы с этим должны были столкнуться, и никак по-другому. Поэтому первое, что мы понимаем, что это наша с вами ответственность. И вот с этого мы можем, если как только мы утвердились вот в этом утверждении, иначе все остальное у нас будет усугублять обиду к родителям. Потому что мы сейчас будем разбирать, какие должны вы были получать уроки, как это должно было быть в идеале. И вы скажете, мама дорогая, вообще ничего не было. Вот ничего, начиная от рождения и заканчивая до сегодняшнего дня, ничего этого не получил. И тогда обида еще больше ухудшается. Но что самое интересное оказалось, значит, психологи проводили очень интересные исследования, и в институте мозга, есть такой институт мозга в Санкт-Петербурге, и там проводят очень интересные исследования. Дочка академика Бехтерева, Наталья Бехтерева, она, собственно говоря, изучает вот, тонкие структуры. И было доказано, что в определенных участках головного мозга живут воспоминания, это, ну, мы скажем, что это тонкое тело ума, и там живут самскары, да? То есть самскары, они, это яркие впечатления, которые мы запечатлеваем в течение всей жизни и вообще в течение многих других жизней. Так вот, интересно, что детство – одно из самых ярких переживаний в нашей жизни. Одни из самых мощных самскар в этой жизни мы получаем в период детства, потому что ребенок, он настроен очень искренне. Все то, что ему говорится, он воспринимает как абсолютную истину. И в его впечатлении это рисуется, вообще ребенок, он рисует образы. А что такое самскар?

благодарность Богу выражается в том, что мы изучаем науку о Боге. Это и есть благодарность Богу. Эта наука может нас избавить от всех страданий, даст нам умение. Как помогать избавлять от страданий других? Это первый принцип. Есть страдания, надо учиться. Только должно быть не материальное знание, должно быть духовное знание. Материальное знание не избавляет от страданий. Оно решает материальные задачи, но не избавляет от страданий, потому что страдания — это духовная задача. Поэтому если есть страдания, значит нужно изучать, нужно учиться, нужно получать знания. Тогда мы сможем помогать другим. Что может быть лучшим подарком Богу, чем избавить от страданий его ребенка? Это самая лучшая благодарность. Лучшая благодарность. Ничего лучше этой благодарности нет. И вот эти способы проявления благодарности — это некоторое наше умение расти. Когда я тренируюсь в этих разных способах благодарности, то я расту по разным направлениям. Это дает мне возможность развиваться гармонично. То есть очень интересные ситуации происходят в моей жизни. Обычно мы только с какой-то одной стороны развиваемся, и это делает нас фанатичным. Фанатичность — это развитие, но с одной какой-то стороны. Это не очень эффективно. Но вот в этом вопросе, в этих ответах дана концепция развития по всем направлениям. Если я научусь это делать, то эта вот однобокость, узколобость, однонаправленность, она естественно уйдет из моей жизни. Я смогу действительно помогать другим. Однобокий человек не может помогать другим, он себе-то помочь не может. В этом проблема фаната. То есть фанат — это, конечно, человек такой целеустремленный. И это нормально, что у него есть какая-то целеустремленность. Но в конце концов он не может помогать другим. Он отталкивает, он очень такой жесткий. В нем есть некоторая грубость. То есть он может изо всех сил помочь только себе. И для его уровня это нормально, но это только начальный уровень, маленький уровень. Поэтому с этого только все начинается. Поэтому вот эти ответы на эти вопросы, они учат вот этой гармоничной системе мировосприятия. То есть, как мы сегодня говорили, то есть однонаправленное добро — это не добро, это вариант зла. Необходимо научиться добро по всем направлениям направлять. Развивать свою доброту. То сказать, чтобы сердце по всем направлениям размягчалось. Не только по одному направлению. Чтобы все уголки сердца, они вот этим добром прониклись.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да, сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Вигьяна Майя означает концепция достойной человеческой жизни. Вигьяна означает разум, разумное существование. Что такое разум? Разум – это тонкая часть нашей психики, отвечающаяся за знание. И есть разные виды знания. И веды говорят, что единственный вид знания, который достоин человеческой формы жизни, это знание о том, что я душа, о том, что есть Бог, и о том, что у меня есть с Ним отношения. Это называется духовное знание. Три аспекта всего имеет. Я душа. Изучать надо, что я вечный, что есть Бог, и какие у меня отношения с вечностью, то есть с Богом, с этой высшей силой, высшей личностью. Когда человек доходит до этой концепции жизни, то все, что окружает его в этом мире, все эти игры, которые происходят между людьми, они встают на второй план, потому что он видит, что есть что-то более ценное в жизни. Веды объясняют, что ты взял с собой в жизни, психическое тело не умирает, с тем ты в следующую жизнь пойдешь. Первые две концепции, анна-майя, мана-майя, означает животная жизнь на 100% в следующей жизни, 100%. Следующая концепция, мана-майя, возможно получить человеческое тело. Но вигьяна-майя всегда означает развитие. Если человек дошел до этой концепции жизни, он хочет, живет для чего? Для того, чтобы понять, как жить правильно. Он живет для этого. Ему больше не нужно просто жить. Он хочет понять, разобраться в этой жизни. Он хочет прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Тогда он никогда не попадет ни в животные формы жизни, никогда не будет в проигрыше. Есть такой великий мудрец Чинаки Пандит. Он писал как раз об этом, что самое большое богатство человека, которое он получает в своей жизни, это богатство называется духовное знание. Оно всегда ему в жизни поможет. В следующей жизни он всегда получит удачу. И пятая концепция, самая высокая, концепция святости, называется ананда-майя. Ананда означает счастье. Это осознание себя душой. Когда человек почувствовал, что он вечный. Вот смотрите, душа имеет всего три аспекта. Первый аспект – вечности. Второй аспект – знания, духовного знания. Третий аспект – счастье. Когда человек почувствовал себя душой, что он вечный, что он должен стремиться только к высшему знанию, о том, кто такой Бог, кто такие люди окружающие, что они тоже души. Понимаете? Означает чистые, светлые, любимые, не означает противные. Душа, она чиста по своей природе, а означает наполнена счастьем. Когда он чувствует, что он вечный, что надо для вечного действовать, когда он чувствует, что все наполнены счастьем, надо учиться видеть их такими, и в этом заключается знание, тогда человек обретает высшее счастье в своей жизни, высшее счастье. И там тоже целая жизнь. Есть разные градации.

вся, например, реклама, она на самом деле направлена на что? На ум. Да? То есть, если вы возьмете вот подсознательные посылы у рекламы, например, там, я не знаю, сигареты какой-то там, парламент или не парламент, и сидит там такая какая-то компания, и вот девушка на такую мать не смотрит, а он сидит сигареты. И для ума, он очень такой примитивный, он говорит, о, если я так сяду, да, меня вот так смотрит. То есть он настолько, и, или, например, водка Абсолют, там, не знаю, кто-то там, ну, там какие-то рекламы я видела, например, в Домодедово, какие-то волки такие скачут, и такая черная реклама, и прорывается белый конь со светом вместе, вот, понимаете? И это какая-то водка, там, я не знаю, чего там, да, но ума он говорит, мать честная, если я накачу, вот эти волки все позади останутся, а я прям со светом вылечу. Вот ум он функционирует вот таким образом, понимаете? Но если бы реклама делалась для разума, реклама рекламировала результат. То есть ты, конечно, вырвешься на 5 минут, да? А потом просто показали бы, сидит печальная мать, жена, да, дети обездолены, и он с такой синей мордой, да, и написали, вот, Абсолют. Вот, или бы этот, тот, кто рекламировал сигареты, в конце концов, вы знаете, что он закончил очень печально, у него был рак легких, и он в конце жизни, он ездил с дыхательным аппаратом, у него был такой кислородный баллон, и он без кислородного баллона вообще не мог жить. И он на самом деле очень сильно переживал, что он сотворил эту карму, и он очень переживал, и он давал интервью и так далее, и его там обкладывали со всех сторон, чтобы его не видели вообще. Но он говорит, на самом деле, я бы очень рад был прорекламировать сегодня сигарету Marlboro. Я бы сел на дохлую клячу вот с этим кислородным баллоном. И тогда бы вот этот несущийся по прерикам бой, который просто вообще мачо такой, знаете ли, да? Ну, вы увидели все результаты этого мачо. Вот это как раз разум. В отличие от ума, обратите внимание, сыр в мышеловке, да? Ведь мышеловку никто не прячет. Мышеловку-то видно, правда? Но мышь, она же, у нее нет разума, да? И мышь, она мышеловку вообще не видит. То есть ее никто там не, как-то не украшает, там еще что-то. Просто лежит в мышеловке, она лежит в сыре, все, и пошла. Или обезьяна. Она просто засовывает руку в банку, там апельсин. Она хватает, вместе с апельсином она вытащить не может. И что не делая обезьяне, даже током будут бить, она в жизни не выпустит апельсин. Понимаете? Потому что ум говорит «хочу». И вот люди, которые живут на платформе ума, они вот подобные обезьяне, подобные этой мыши, которая попадает в мышеловку. Поэтому разум, в отличие от ума, он способен воспринимать, понимать результат, он способен посмотреть действия в перспективе. Ум в перспективе не смотрит. Он просто «хочу», и это говорит, если очень сильно хочется, нельзя, но очень сильно хочется, можно. Да? То есть это вот пословица умных людей. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Как мы можем оценить это, правильно этот путь вот на этом этапе или нет? Вот на сегодняшний момент. На самом деле на этот момент у нас нет другого теста, кроме чувства. Определенное чувство. И это чувство, оно не внешнее, а оно глубокое, внутреннее. Какое-то чутье, что вот этот шаг, он правильный. Знакомо вам такое переживание? Да, вот здесь я поступил правильно. И когда мы начинаем снова и снова ведя этот внутренний диалог, как сегодня сказал Павел, он говорит, в этом внутреннем диалоге, помните, как он сказал? Он сказал, я попробую сейчас дословно вспомнить. Он говорит, присутствует что-то еще или нечто, или некто. Когда я веду этот внутренний диалог, там присутствует некто. В этот момент там проявляется какая-то мудрость. Когда я снова и снова задаю себе этот вопрос, но я задаю этот вопрос с ученической позиции, я нахожусь в состоянии открытости жизни, я готов принять жизнь, я согласен с теми условиями, в которых я нахожусь. Мы с вами будем говорить о том, как выходить из этих трудностей. Мы будем говорить о неких психологических шагах, которые мы должны сделать. Но пока в самом общем случае я скажу следующее, что эта информация о том, куда наступить шаг, она не секретна. Она не эзотерична, она дается нам, но дается тому, кто что? Готов ее принять, открыт, уважительно относится к этому самому болоту. Понимаете, да? Уважительно относится к этому самому болоту, уважительно относится к себе, живет с чувством достоинства, оставляет достоинство другим, болото не критикует и открыт к тому, чтобы принять послание. А это послание всегда дается. Как устроены школьные учебники. Там есть теоретическая часть, практическая, немножко там упражнение разбирается для примера. Потом преподаватель рассказывает, показывает. Одно упражнение решается в классе, одно упражнение задается на дом, и ответ где? В конце учебника. Правда? Все дается. Есть теория, изложенная в книге, есть преподаватель, который рассказывает, есть пример его, и есть ответ в конце учебника и домашнее задание. Это не секретная информация, но важно учиться. Поэтому всегда, всегда дается эта возможность выходить из этого болота. Итак, в нашей работе мы будем стараться идти вот этим путем. И мне бы очень хотелось, чтобы наше общение, оно приблизило нас к себе, к вот этому чувству понимания себя. Я хотел бы задать вам домашнее задание к завтрашнему дню. Я хотел бы попросить вас проанализировать свою жизнь, увидеть те уроки, которые вам жизнь послает, или как мы сейчас сегодня дали в определении, сказали, вопросы, которые задает нам жизнь. Может быть, какие-то проблемные вещи, с которыми вы могли бы работать. Чтобы у нас работа наша была живой, мне бы очень хотелось, чтобы мы работали с реальными в нашей жизни какими-то задачами. Чтобы мы понимали, что провели это время с пользой друг для друга. И у каждого человека есть какие-то трудности в жизни. И хорошо бы, чтобы здесь у нас какое-то понимание приходило того, для чего эти трудности. И самое главное, может быть, не так вопрос поставлен. Зачем эти трудности? Что они мне дают? И, может быть, сегодня мы уже могли бы начать эту работу. И я хочу попросить вас подумать, какие в вашей жизни есть задачи, с которыми вы бы хотели и могли бы работать здесь, внутри себя. Внутри себя. Может быть, какие-то вещи, которые вы могли бы озвучивать, есть также. Которые вы могли бы говорить. И я мог бы с вами также общаться на эту тему. Это бы задало бы для нас определенное тоже диалогическое пространство. И в этом пространстве тоже проявилось бы нечто или некто. Проявилась бы определенная мудрость, определенное понимание, которое бы всех нас могло обогатить. Итак, сегодня введение, сегодня небольшая такая теоретическая часть. Мы разобрали две очень важные модели или концептуальные такие модели. И сегодня я хотел попросить вас, может быть, сегодня уже что-то озвучить. С чем вы сталкиваетесь в жизни? Где жизнь задает вам вопрос? Какой вопрос не решается на сегодняшний день? Какой вопрос бы вы хотели решать? С чем бы вы хотели работать сами с собой, для себя, в своей жизни? Я бы хотел, чтобы у нас и практическая была такая составляющая в нашем общении. И у нас будут обсуждения. Я завтра и послезавтра буду задавать какие-то важные вопросы. Эти вопросы мы будем обсуждать, и они будут помогать нам двигаться дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы также открылась вот такая некая философская, более глубокое понимание жизни. Мне очень нужна ваша инициация такая, с вашей стороны, потому что это все будет проявлено в той степени, в какой мы будем готовы, в какой мы захотим. Я, конечно, понимаю, что здесь очень много удивительных лекторов, преподавателей, мастеров, и вы устаете. Но мне бы хотелось, чтобы наше общение прошло максимальной пользой друг для друга. Итак, я задал домашнее задание. Завтра, может быть, уже придите с каким-то вот с каким-то запросом на работу. Может быть, этот запрос уже сегодня есть. Наверняка многие из вас приехали с вопросами уже на этот фестиваль, правда? Кто приехал с вопросами на этот фестиваль? Мне бы очень, конечно, хотелось послушать вас. Про что ваш запрос? Одновременно я хотел спросить, а кто уже получил ответы на важные вопросы? Практически те же самые руки поднимают. То есть семинар можно заканчивать уже мой. А кто сегодня услышал для себя нечто ценное? То, что сегодня вам, вот сегодня было прямо в тему для вас. Поднимите повыше руку. Спасибо. Я хочу на этом остановиться. Мне бы хотелось немножко собрать материал, который мы сегодня сделали. Это было такое небольшое введение, но тут было очень много важных вещей. Что для вас сегодня было важным? Пожалуйста, поднимайте руки.
2: Мне очень интересно было услышать о таком качестве независимости. Совсем не в том контексте, да. Как я его понимала. Оказывается, независимость от чужих недостатков.
1: Да.
2: Ну, очень спасибо. Важно. Мне показалось это очень важным.
1: Спасибо. Как вы себя с этим чувствуете?
2: Мне кажется, надо поработать над собой, чтобы это глубже вошло, и принять это, и исследовать этому.
1: Я иногда буду задавать один вопрос. Как вы себя чувствуете? Но часто, когда мы слышим этот вопрос, мы продолжаем думать. Понимаете? А я прошу сейчас обратиться вот к этому внутреннему состоянию. Как вы себя чувствуете, когда вы слышите, что на самом деле независимость в новом контексте звучит? То есть это не недостатки. То есть я становлюсь свободным от недостатков другого человека. Я могу с ним не расставаться, если у него есть недостатки. Более того, это является для меня очень важным фактором, продвигающим меня. То есть добавляющим мне ресурсов в жизни, может быть, вкуса, настроения. И даже неизвестно, куда меня может привести. Сам не знаю, но...
2: Ну и больше свободы, наверное.
1: Итак, вот это чувство свободы.
2: Да.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Еще, пожалуйста, что для вас сегодня важное, ценное звучит?
3: Да. Для меня важным, ценным было именно то чувство, которое возникло, того, что тема дается очень тяжело, очень нелегко. И это на самом деле классно, потому что состояние, когда ты слышишь какую-то информация, у тебя есть ощущение, что ты получил ответы на все свои вопросы, и просто слушаешь, да. Это состояние застоя, потому что эта тяжесть, спасибо вам большое, потому что состояние, когда ты получил вроде как все ответы на свои вопросы, это на самом деле, я его боюсь, я его стараюсь избегать.
1: Спасибо большое. Я хотел тоже небольшой комментарий здесь сделать. Итак, иногда мы слушаем информацию. Информация говорит нам, вот это так. Мы говорим, да, это так, а это не так. Или здесь я с этим согласен, здесь я не согласен. Но на уровень души оно не спускается. И тогда происходит то, что мы очень много всего знаем. А наш интеллект, он может быть наполнен знаниями, но это параллельно проходит в нашей жизни. И нашу глубину нашей личности не затрагивает. И тогда не затрагивает глубину отношений с другими людьми. И тогда наша встреча не происходит. Мы много всего знаем, но остаемся в той же самой, зачастую, зависимой парадигме. Спасибо. Пока мы не говорим, что делать. Пока мы разминаем почву. И это тоже очень важно. Спасибо за вашу откровенность и открытость. У кого микрофон? Да, пожалуйста.
4: Меня зовут Ваня. Я тот молодой человек, который тоже сказал, тяжело, все мне это дается. Вот глядя на эту доску, мне приходит в голову, что я нахожусь на первом этапе, этапе зависимости. И как бы анализируя себя, я начинаю понимать, что внутри себя я постоянно искал именно вот этот второй этап, независимость. Я искал ответы, путь, решение. И ну, я понял, что я движусь ко второму этапу сейчас. И вообще вот слово «независимость» и тот смысл, который в него вкладывается, он прекрасен сам по себе.
1: Спасибо.
4: Это здорово.
1: Спасибо. Еще небольшой комментарий. Итак, послушайте. Например, находясь вот в этой парадигме, парадигма означает, что мы плохие. Это означает, что я имею некую убежденность, понимаете? Я имею убежденность, что это так. Мы, например, думаем, что какой-то человек должен меня сделать счастливым. Может быть, женщина, может быть, мужчина, может быть, учитель, может, руководитель, может, президент страны. Или кто-то иной, кто создаст для меня условия для счастья. Но в этот момент, поскольку я сам отдаю свою силу, я ее теряю, у меня мое «я» слишком слабое, мое уныние и недомогание связано со слабостью моего «я», а не с отсутствием моей жизни во внешнем чего-то или кого-то. Недомогание связано вот с этим вот внутренним «я». Как знаете, человек, который болеет, у него нет аппетита, ему трудно общаться со всеми, но может думать, что такое парадигма, это внутреннее убеждение, что я чувствую себя несчастным, потому что она плохо приготовила еду, у меня нет аппетита, но я думаю, что еда невкусная. Больному желтухой кажутся сладости, кажутся горькими. И тогда у меня есть идея, что мне нужен другой повар, мне нужен другая сиделка, мне нужен кто-то другой, кто будет обслуживать меня лучше, и тогда мне станет хорошо. Но недомогание, а я здоров на самом деле. Но когда мы начинаем лечиться, когда мы принимаем, знаете, как вот человек, когда ему ставится диагноз, было бы у вас такое, ставится диагноз, и вы выдыхаете, как будто, ну все хорошо. Вот до того, как диагноз был поставлен, очень много неопределенности, но когда ты начинаешь видеть, я вот здесь, очень хорошо. И мне очень, я очень благодарен мужчинам, что они говорят о себе такие вещи. На самом деле, по-настоящему зависимый человек никогда свою зависимость не признает. Он все время будет апеллировать к внешним обстоятельствам. Для того, чтобы говорить об этом, нужно иметь определенное мужество. И это мужество не имеет дела вот с, ну, знаете, с мужеством, с каким мужским понятием. Здесь нужна сила духа. Здесь нужна сила духа, чтобы честно посмотреть жизни в глаза, честно посмотреть в глаза другим людям. И вот за этой честностью что-то может происходить другое. В этих отношениях может появляться другая энергия. Спасибо вам большое.
5: Добрый день, меня зовут Алена. Для меня сегодня был таким инсайтом чувство меры. Это для меня открыло такие возможности и свободу, что каждую минуту своей жизни ты свободен делать. Вот на маленькую-маленькую какую-то детальку сделать, улучшить добрее мир. Не ждать какого-то колоссального какого-то момента, когда появится возможность, я там сделаю счастливым там, всех сразу. А вот маленькие детальки, из этого же складывается, наверное, счастье.
1: Спасибо, а Алена. Я сделаю небольшой комментарий также. Например, я нахожусь вот здесь. Моя цель вот здесь. Я хочу сделать мир лучше или в своей жизни что-то сделать большое. Это выглядит как чудо. Здесь это выглядит как чудо. Что такое чувство меры? Это означает, я действую шаг, делаю шаг в правильном направлении. Еще один шаг делаю в правильном направлении. Еще один шаг. По мере приближения к этому, это перестает быть чудом. Это становится реальностью моей жизни. И вот что такое чувство меры. Чувство меры способен человек, который способен рассматривать ситуацию сегодняшнего дня в более широком контексте. Он может думать о том, как та задача, которую я решаю сегодня, может принести благо всему человечеству. Может принести благо последующим поколениям. Как мои дети будут жить, в каком мире они будут жить. И от той задачи, которую я сегодня решаю, может быть, сегодня есть какая-то трудность. Я недавно общался с одной женщиной, она испытывает тяжелейший такой период, кризисный период. От нее уходит муж. Причем однозначно и бесповоротно уходит. Он находится в тяжелых чувствах. Она пытается удержать его, и чем больше она пытается удержать, тем больше он сопротивляется, и у него чувство негатива усиливается. И это очень болезненная ситуация была. Мы с ней общались, и она мне говорила: я теряю ценное для себя, то, что было фундаментом для меня в течение всей жизни. В течение всей жизни мой муж был для меня фундаментом. Это была моя опора, и я жила всегда, все мои проблемы были решены. Сейчас я вынуждена соприкоснуться с этой реальностью, и у меня большое сопротивление. Я не хочу эту реальность признать. Чем больше я это сопротивляюсь этому, тем меньше у меня сил. И у меня ощущение, что я просто умираю постепенно. И это было непростое переживание, очень непростое переживание. Я с ней находился в этом ее переживании какое-то время. Но через некоторое время я спросил ее: а есть ли смысл? Есть ли что-то? Да, это ценно, да, это больно. Сегодня ситуация такова. Но можно ли посмотреть, что есть? Она говорит: есть мои отношения с дочерью, есть мои отношения с моим коллективом. Попробуйте представить ситуацию, как сегодняшняя ваша ситуация, она может быть вписана в более широкий контекст. Что произойдет дальше с вашим ребенком, если вы поступите так, с вашими отношениями с вашим ребенком? И вот теперь это ее стало как бы исцелять. То есть, иными словами, в этой беседе нам как бы чуть-чуть удалось соприкоснуться с тем, кто же я на самом деле в этом мире. Потому что в состоянии зависимости я думаю о себе совсем не то, кем я являюсь. На самом деле. А тут мне удается посмотреть по-другому на это. Я могу посмотреть в более широком контексте. Я могу посмотреть на это в контексте будущего. Да, сегодня ситуация такая. Я буду рассказывать потом какие-то примеры, которые будут, ну, иллюстрировать эти моменты. Спасибо вам большое. Еще, пожалуйста, что для вас сегодня важного здесь происходит?
6: У меня сегодня было такое очень интересное наблюдение над собой. На протяжении почти всех 2 часов мне хотелось уйти. Я сижу, и у меня и физический дискомфорт, и мысли постоянно куда-то уходят. И я как бы решила, ну, не пойти на поводу этого желания, а попытаться пронаблюдать вообще, что это такое. И, наверное, где-то во второй половине у меня такой инсайт случился, что, блин, это больно. Ну, крутится в голове такая мантра, что все дело во мне, но она как-то так... фоном. И вот сейчас такой хоп, и эта мысль, она так прям лицом к лицу перед тобой встала, и как-то так глубже провалилась, и, блин, столько боли от этого.
1: Спасибо вам, я тоже сейчас чувствую так затронутым себя. Я скажу немножко по-другому. Когда я не смотрю на себя, не вижу себя, я могу, ну, как бы многого не видеть. Я могу пытаться создать вокруг себя определенную реальность, которая мне как бы комфортна. Но соприкоснуться с собой означает увидеть свой ум лицом к лицу, увидеть свое, ну, увидеть вот это свое лицо. Может быть, то, которое я не хочу видеть. Увидеть тень своей личности. И это не всегда бывает приятно. Однако это прогресс. Я приведу пример. Есть тень, да? В психологии есть это понятие тени. Кто-то, может быть, из вас читал книги или слышал о такое имя Карл Густав Юнг. Вот он, ну, из него, через него, по большей части, я, по крайней мере, вот это понятие тени. Это как тень, это как то, что я не хочу в себе видеть. И я это как бы вытесняю. И тогда в какой-то момент обстоятельства устраивают так, что я с этой тенью сталкиваюсь лицом к лицу. В лице обстоятельства другого человека, которое как бы зеркалит, возвращает мне мою внутреннюю реальность. Но тень становится видна только на солнце. Когда пасмурно, тени не видно. И ты не можешь себя видеть. Но когда ты начинаешь видеть тень, это означает, что есть и я, который эту тень что? Отображает. И я могу себя видеть, и могу себя адекватно воспринимать. Есть тень, есть я. Но когда пасмурно, все затянуто тучами, непонятна тень. Поэтому, когда мы начинаем лучше себя видеть и знать, это прогресс. Если среди присутствующих такие люди, которые несколько лет занимаются личностным развитием, но чем больше они занимаются, тем больше они обнаруживают свои недостатки. Поаплодируйте, пожалуйста, друг другу. Это на самом деле люди, которые в ученической позиции находятся. Потому что чем больше солнца, тем ярче тень. Правда? Поэтому я вам благодарен за то, что вы говорите о себе. В особенности за то, что вы говорите о себе. Что, тогда я чувствую, что наша персональная встреча тоже происходит. У меня есть возможность что-то привносить сюда, в эти отношения. У вас есть, у нас что-то завязывается в наших отношениях. Спасибо. Может быть, еще кто-то? Да.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Любовь. И я вот просто хочу поклониться и поблагодарить вас за то, что вы снова приехали. Я познакомилась с вами первый раз на первом фестивале, ну, вот год назад, когда я была здесь. И это просто удивительно. У нас, ну, мы были с друзьями, у нас был инсайд за инсайдом и открытие за открытием. И я хочу просто вот искренне поблагодарить вас за вашу глубину, за вашу мудрость, за вашу открытость, за вашу любовь, которая льется на каждого, и вы пробуждаете в каждом вот самые-самые потаенные частички, которые глубоко-глубоко зарыты, вы их раскрываете. И я просто вспоминаю прошлый год, когда, ну, просто у людей были такие вскрытия всего там вот внутреннего, и было столько и радости, и слез, и, ну, это просто талант и дар от Бога, и я от чистого сердца благодарю вас за ваше, за вашу любовь и за то, что вы здесь. Спасибо.
1: Спасибо.
7: Спасибо большое.
1: Спасибо. Можем ли мы еще немножко, чуть-чуть поработать? Я сейчас кино покажу вам. Да, вот в заключении. Мы будем смотреть некоторые ролики, фильмы, чтобы немножко
8: говорить,
1: смягчать.
8: Конечно, приятно. Вот я в себя почувствовала себя. Вот я всю жизнь была я-парадигмой. Все время одна, я. И вдруг какой-то момент сломалась, и я к своему стыду, и это, я не могу, мы парадигму. В общем-то, я думала, что независимость – это хорошо, это здорово. Оказывается, не очень-то это хорошо. Ну, как бы...
1: Здесь нам нужно понять, о чем идет речь. Сейчас речь не о вашей жизни.
8: Ну вот я поняла, что...
1: Смотрите, когда мы говорим, я всю жизнь я, и все на себе тащу, и что происходит в этот момент в душе? А в душе в этот момент часто происходит вот это вот, когда же вы, наконец, сделаете что-то для меня? Когда же вы, наконец, поймете?
8: Я уже не в роли ученика нахожусь, получается. Так что...
1: Это не есть независимость. Это скорее речь идет о зависимости, которая скрыта.
8: Да.
1: Понимаете? Потому что здесь... А? Да, между зависимостью и контрзависимостью есть качель. То есть я вроде бы сильный, но на самом деле я внутри очень слабый. Тогда как независимый человек, он обладает способностью поддерживать свою жизнь в балансе. Он обладает способностью видеть будущее. Он обладает способностью заниматься самоисследованием. У него есть достаточно сил и ресурсов. Вот что делает сильным я. А не так, что он выслуживается. Есть слово «служить», а есть слово «выслуживаться». Выслуживание, оно как бы забирает много энергии, потому что в этот момент окружающие тебя люди часто деградируют. Может быть, это не про вашу жизнь. Но выслуживание часто включает такие процессы, когда жизнь снова и снова говорит, ты же не в контакте с собой. Ты же не в контакте с собой. Ты же не видишь меры. Ты же не находишься в правильном позиции. Понимаете, о чем идет речь? То есть эта позиция может выглядеть как такая позиция отдающего, но в действительности внутри там есть вот этот вот слабый зависимый ребенок, который говорит... Ну, сделайте же что-то для меня. Это большая тема. И для того, чтобы вот эти, ну, делать, ну, как бы вещи, для этого надо быть честным, чтобы это все осознавать. Я хочу привести еще один пример, такой потрясающий пример, который я часто привожу. Это пример из этой же книги, с которой я взял эту методологию. Пример того, как Кови однажды... кто-то был в прошлом году, я рассказывал этот пример, как он день рождения своей дочки справлял. Рассказывал, да? Но я расскажу еще раз. Мне кажется, он очень яркий. Значит, это человек, известный тренер, успешный человек, богатый человек, который читает лекции, семинары, вот, значит, американская мечта. Вот он, и люди к нему приходят на семинары, и он читает семинары по семейным отношениям, как воспитывать детей. И день рождения его дочки, и пришли его друзья, они же его клиенты. И они, он приходит, он немножко задерживается, опаздывает, видит, что такая картина. Дети его друзей дарят, подарили подарки его дочке, ей 4 года исполняется, она одна ими играет, никому не дает. Ну, так бывает иногда. И, значит, дети плачут, подходят к родителям, потому что родители, как правило, они же как делают? Сейчас придешь, подаришь там Тане или Ане, и потом вместе поиграете. А она, они игрушки-то подарили, а она играет одна. Дети расстроены, праздник испорчен, мамы тоже расстроены, мамы с ней пытаются взаимодействовать, она капризничает, никому ничего не дает. И говорит, я захожу в этот момент, и эти люди, они все так обращают на меня внимание, ну типа, покажи мастер-класс. Сейчас твой ребенок проявляет махровый эгоизм. Покажи мастер-класс, как ты сейчас поступишь? Ты все воспитываешь, помогаешь другим, а вот сейчас покажи, что ты делаешь со своим ребенком. Ну, говорит, под этим давлением, я, говорит, не понимаю, но я чувствую, что они от меня хотят. Я подхожу к ребенку, присаживаюсь рядом, говорю ей так на ушко тихонько. Говорю, если ты сейчас... Сначала, конечно, я взываю к здравому смыслу. Если ты сейчас не дашь им игрушки, ты потом с мамой к ним придешь, гость, они же тоже тебе не дадут. Вот сейчас ты жадничаешь, а потом ты придешь к ним, они же так же с тобой поступят. Здравый смысл, но не работает. Ребенок говорит, это мои игрушки, они мне их подарили. Я иду, говорит, путем подкупа. Если ты подаришь им игрушки, то разделишь с ними эти игры, то я тебе куплю твою любимую жевательную резинку. Она говорит, не нужна мне жевательная резинка, я без нее обойдусь. Тогда что мне остается? Я иду путем угроз. Если ты сейчас этого не сделаешь, я тебя накажу. И все равно не работает. Тогда что мне остается делать? Он говорит, я сгребаю эти игрушки и даю этим ребятишкам. Говорю, ребятишки, нате, играйте. Ишь ты, как вот ты себя ведешь. Почему так? Ну и вот. А сам в душе-то чувствую, что что-то не то. Начинаю делать анализ вот по этой схеме. И что, говорит, я обнаружу? Я являюсь крайне зависимым человеком от общественного мнения. У этих людей есть образ меня, в который я очень сильно боюсь не вписаться, потому что от этого зависит моя жизненная жизнь, потому что у меня нет доверия к жизни. Я чувствую, что если эти люди вдруг будут мной недовольны, я лишусь всего. У меня как бы почва из-под ног уходит. Я нахожусь в зависимом состоянии. И тогда, чтобы эту проблему решить, проблему своей зависимости, которую жизнь в данном случае мне показывает, я апеллирую к ответственности 4-летнего ребенка и отдаю ему ответственность за происходящее. Я говорю, сделай что-нибудь, изменись в этой ситуации, выручай. И, наверное, где-то бессознательным я ожидал, что он скажет, пап, ну, конечно, какие проблемы? Я же понимаю, сложная ситуация, нужно показать сейчас класс, я покажу. А мы потом с тобой, свои люди, сочтемся. И я, говорит, взрослый человек, отдаю ответственность за происходящее ребенку. А тогда, если бы я был более независимым человеком, более свободным, я бы повернулся к своим друзьям и сказал, вот так. Друзья мои, поймите, пожалуйста, сейчас моему ребенку нужно получить опыт обладания, и я должен как отец быть лояльным к ней. Кто из нас, из взрослых людей, смог отказаться от мечты, не получив опыт обладания ею? Я сожалею, что так происходит, но это вот так. А если бы я был еще более независимым, то я бы сказал бы, давайте, ребятишки, все вместе поиграем в интересную игру. И всех бы увлек этим. Ну так это если бы в этот момент сработала другая парадигма. Ну сработала эта парадигма, ты сделай, ты изменись. И в отсутствии внутренней полноты, в отсутствии опоры под ногами, нам очень трудно быть независимыми, взаимозависимыми людьми, успешными в отношениях. Поэтому наша задача, прежде всего, обрести эту полноту в себе. Обрести эту опору, обрести свободу в переживании и в чувствах, сделать наше переживание аутентичным, свободным, так чтобы мы могли полноту привносить в отношения, а не дефицит, в свои организации, в свои структуры там разные, в семьи свои. Вот какая задача стоит перед нами. Итак, сегодня мы с вами немножко сделали введение в эту тему. Это традиционное введение. У меня есть несколько таких семинаров. Я всегда начинаю с этой темы, потому что все они про одно. Мы рассматриваем одну и ту же тему развития, роста личностного.

жизнью, это про то, чтобы говорить жизни «да», для того, чтобы подружиться с нею. И тогда у нас будет что-то, что мы можем предложить Богу. Мы можем предложить Богу что-то ценное. Мы можем предложить Богу опыт своих трансформаций. Мы можем предложить... Фактически это означает, что мы должны в течение жизни многократно перерождаться. Перерождение, оно должно происходить во время жизни. Не во время оставления биологического тела. Мы и так его каждый миг оставляем. То тело, которое пришло сюда, его уже нет. Потому что необратимые процессы происходят. Клетки меняются, что-то там происходит. Вы образованные люди, вы это все знаете. Но должна произойти перемена в моей ментальности. Должно проявиться пространство моего духа в большей степени. И тогда, принося вот эти, вот такое сознание, принося в свои различные ситуации, в различные отношения, я могу ожидать перемен. Почему? Потому что мир обладает мобильной природой. Он подстраивается, он как бы перестраивается под сознание индивидуума. О чем вчера говорила нам судьба? Она говорила, кто ты? Тот, кто ты решишь, да? В каком-то смысле это так и есть. То есть, иными словами, она говорит, я реагирую на твой запрос. Этот момент тоже философски верный. Он не единственно верный, но он тоже верный. Поэтому здесь мы можем говорить о перемене. Но мы с вами еще сегодня говорили о смыслах, и мы начали этот разговор о смыслах, мы будем его продолжать, и мы будем говорить и о высших смыслах. Смысл означает наполненность нашей жизни определенным переживанием. Определенным переживанием. Вот это переживание является успехом уже само по себе. Я расскажу один пример, очень короткий, чтобы было понятно, о чем идет речь. Одна женщина пришла на консультацию к моему коллеге и рассказала о своей ситуации. Она сказала, у меня есть одна проблема, я не могу выдерживать свою мать. Это самый проблемный человек в моей жизни. Помогите мне. Я хочу обрести, получить какие-то инструменты, которые помогли бы мне выдерживать ситуацию отношений с ней. Он говорит, расскажите мне что-то о вашей матери, о ваших отношениях. Она говорит, моя мать находится полностью на моем обеспечении, она больной человек. И при этом она постоянно претензирует, и всю свою неудовлетворенность за всю свою жизнь она обрушивает на меня. И мне приходится все это терпеть. Наши отношения сложились следующим образом. Она оставила меня, когда мне было 3 года, у бабушки. И исчезла из моей жизни. Она вела очень бурную, активную жизнь. Появилась в моей жизни тогда, когда мне было уже 30. И когда мне исполнилось 35, она заболела. Я начала ухаживать за ней. И это забирало так много у меня сил и энергии, что в моей жизни пошли некоторые разрушения. От меня ушел любимый человек. Ну, так или иначе, может, и к лучшему, что он ушел. Ну, факт есть факт. Моя личная жизнь от этого тоже как-то повлияла. И даже с работой у меня сейчас есть сложности. Помогите мне научиться ее выдерживать. И тогда этот мой коллега задает ей вопрос. Он провокативный. И вы хотите выдерживать человека, который вас бросил, когда вам было 4 года? Ради нее вы столько им жертвуете? И она говорит, выпрямляет так спину, и вся сияет. И она говорит такие слова. Я никогда не поступлю ни с кем так, как моя мать поступила со мной. Тем более я не поступлю так с собственной матерью. Я как никто другой знаю, как бывает больно, когда с тобой так поступают. Неужели я, пережив этот опыт, позволю кому-то этот опыт пережить? И в этот момент он говорит, я чувствую, что в ее жизни есть успех. На внешнем плане никакого успеха. Но она чувствует смысл. Смысл означает в том, что я делаю, это важно для меня. Хотя на внешнем плане я испытываю трудность. Но это ее позиция. И он говорит, у меня в этот момент нет никаких сомнений, что вот это вот чувство, оно приведет ее и к внешней победе. Каким образом сложится ее дальнейшая жизнь, я не знаю. Но я уверен в том, что вот эта внутренняя победа, она приведет к успехам

0: Во внешнем. На внешнем плане никакого успеха на этом этапе. Но переживание такое, что я делаю важное для себя. Перед Богом и людьми я могу сказать, что я честно живу. Это как бы дает ощущение внутреннего достоинства и силы. Откуда-то берется сила, понимаете? И в эту жизнь такого человека, как правило, приходят какие-то помощники, которые помогают ему. Итак, счастье – это путь. Это не конечный результат. Это ощущение жизни, наполненной смыслом. На каждом этапе, в каждый эпизод своей жизни. Зачем я встаю утром? Потому что мне хочется в туалет. Или потому что меня поднимают гуны материальной природы. Или потому что я не могу уснуть. Или в этом есть какой-то смысл. Я чувствую зарождающийся день. Я открываюсь этому дню. Я понимаю, что то, что я сделаю сегодня, оно принесет что-то в будущем. Может быть, не мне, но у меня есть этот опыт переживания. Это свобода. Я хочу в заключение показать вам пару роликов. Видеороликов. И контекст сюжета такой. Это ролик из фильма, который недавно прошел по экранам. Называется «Легенда номер 17». Кто-то из вас видел этот фильм? Ролик о судьбе Валерия Харламова, известного в прошлом хоккеиста. И в этом сюжете он попадает, он переживает кризисный момент в своей жизни, когда его мечты, его результаты, его цели, они разбиваются в пух и прах. Он попадает в аварию, и в этой аварии он очень сильно пострадал. И находясь в этом кризисе, он начинает выпивать, он озлоблен на мир, потому что ценность утрачена. И иногда такое бывает в нашей жизни, что что-то ценное мы утрачиваем. Кто-то из вас терял близких людей, или физически, или эмоционально терял, или, может быть, терял что-то важное в работе в своей, или терял какие-то ресурсы в жизни. Кто-то переживал какой-то такой кризис в жизни. Видите, есть люди, которые переживали этот кризис. И это так бывает не просто с этим найти обхождение. Когда ты чувствуешь, что нет надежды, завтра продолжим эту тему про надежду, нет надежды, что надежда разбивается, что это будет у меня. И вот в этом кризисе он, находясь, он встречается со своим тренером, он же играет такую роль гуру в его жизни. И вот сейчас я хотел показать вам этот сюжет, можете посмотреть.
1: А, пришла девочка. Здрасте.
2: Здрасте. Девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер, не торопись. Выбирай с умом.
1: Да что-то трудно, Анатолий Владимирович. С выбором в этой жизни. Я вот сижу и чтоб себе думаю, не дурак ли я.
2: О, да. Валер, ты что, слушай, дай мне выпить немножко.
1: Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и водка кончилась.
2: Ну, пойдем. Я тут знаю одно место.
1: Просто хочу покоя, Анатолий Владимирович.
2: Это не сложно, Валер. Ты и так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть.
1: Анатолий Владимирович, что так холодно?
2: Так это ж морг.
1: Зачем? Морг.
2: А как просил? Тихо, спокойно, никто не потревожит.
3: Привыкай, Харламов.
1: Прежде. Да кто тебе сказал?
2: Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть.
4: Я не еду в Канаду.
3: При чем здесь Канада?
2: Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград?
3: Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день.
1: Твой номер 17. Его весь мир знает.
2: Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай.
3: Посоветуйся вон с ребятами.

0: Без меня обойтись не можете. Только прикорнула.
1: Ну, слышите, грох, на всех палатах стоит.
0: Берёмся. Да. Спать.
2: А?
0: Спать!
1: Нет, виноват, понимаете?
3: Валерий Борисович, открывайте! Валерий Борисович, открывайте!
0: Откройте немедленно!

0: начала, да? Вот видишь, пацанов набрал, чтоб смена росла. Теперь и тебя, Стивен, тренировать буду.
1: Вертолетики! А ты что встал? Тебе что, особое приглашение требуется? Вертолетики, я сказал, Валера! Давай, давай, не стесняйся. Вот это твоя команда сейчас. И вот здесь твоя главная битва. Веселее, веселее. Вы в хоккее. Валер, а где мама твоя? Что-то она не болеет за тебя.
2: Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín. Pamplona, hemos de ir con una media, Pamplona, hemos de ir con una media y un calcetín.
3: Май, ну прости ты чемпиона мира-то. Ну, май. А? Опять мои испанцы.
1: Давай, давай, давай, Валера, вспоминай, вспоминай, не ленись, давай. А вы что, боитесь его, что ли? Ну-ка, втроем налетели, вчетвером, пятером.
4: Да он у тебя уже совсем в форме.
3: Ну, а я тебе о чем говорю.
1: Валера! Валера! А ты вообще не здесь! Ты реши свои проблемы, потом приходи сюда на лед, понял?
5: Самой красивой девушке посвящается звезда. Вверху одна горит звезда. Мой взор, она манит всегда.
6: Да что это такое тут происходит, оп, а?
5: Промахнулся.
6: Куда полез?
5: Прости, бабуль.
6: Ну надо же, то девушка, то бабушка. Бог забрать никто.
7: Что случилось? Ты что здесь делаешь?
5: Я стихи хотел почитать.
7: Что?
5: Стихи хотел тебе почитать.
7: Ты что, умеешь?
5: Я.
7: Зачем тогда?
5: Жениться хочу.
7: Ты жена и детей трое.
5: Набрал.
7: А тренировкам не помешает?
5: Ну.
6: Соглашайся.
7: Только если стихи наизусть выучишь.
5: Да.
6: Ой, ой, ой.
5: Правда?

Итак, в жизни у нас много важных задач, и у каждого есть своя битва. И выиграть ту битву, в которой мы сегодня находимся, вот это важно. Вот это чувствовать меру. Какая-то сегодня, может быть, важная задача решена нами. И никто не может это сделать за нас. И в дальнейшем она, вот этот внутренний успех, эта внутренняя победа приведет к каким-то внешним победам. И для этого нам так много еще нужно всего обсудить, пройти. Но я очень вам благодарен. И уже, что называется, в эпилоге нашей встречи короткий сюжет, который тоже может вас вдохновить.

0: Но это еще не все.
1: Не все?
0: Не все. Мы выстрелили, ударили с фланга. Я повел Тед-драгун через трясину. Но мой конь оступился, и мы стали тонуть. Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух. Погибнуть или как-то спастись.
1: Ну, и что же вы выбрали?
0: Угадайте. Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова. Голова от себя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Вместе с конем.
2: Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?
0: Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
2: Чушь. Невозможно. А где доказательства?
0: Я жив. Вот так.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

Ложное эго – это функция в психике, которая позволяет мне играть в этом мире роли. То есть позволяет мне отождествлять себя с чем-то, чем я не являюсь. Например, сейчас я лектор. Я должен поверить, что я умнее вас. На эти 2 часа. Я должен поверить, я должен отождествиться с тем, чем я на самом деле не являюсь. Я являюсь таким же точно, как вы. Точно таким же. Но на эти 2 часа я должен поверить, что я умнее, в чем-то больше, более хорошо разбираюсь. Тогда я смогу сыграть свою роль. Правда? Я смогу действовать в качестве лектора, в качестве преподавателя. Если мое эго лектора будет слабым, или не будет у меня эго-лектора, я убегу отсюда. Я скажу, вы что, меня сюда поставили, мне страшно стоять на сцене, столько людей на меня смотрит, Господи, спаси, и убегу. Спасайся, кто может. Если я выхожу из зала, мое эго должно тут же поменяться, правда? Если я сажусь в автобус, я становлюсь пассажиром, я должен принять эго пассажира. Я должен расплатиться с билетершей, правда? То есть я должен действовать уже в качестве подчиненного. Если я выхожу там в аэропорт, то я становлюсь пассажиром самолета уже, и там другие правила. И эго все время должно подстраиваться, реагировать. Да? Люди, которые не меняют свое эго, мы их считаем ненормальными. Да, я вышел, сел в автобус и там лекцию начал давать. Билетерша, говорю, стоп, тихо, сейчас я тебе расскажу таинство звука, сиди, молчи. Понимаете, да? Это будет конфуз какой-то, нонсенс, глупость и так далее. То есть меня воспримут как психа ненормального. То есть, с одной стороны, мы видим, что у эго есть позитивные функции. Позитивная функция, она позволяет мне играть роли. Эффективно играть роли. Чем сильнее эго, тем эффективнее я играю роль. Оно позволяет мне сохранять себя в этом мире, действовать в этом мире. И негативная функция – это то, что мы начинаем гордиться. Эго присваивает себе достижения от деятельности. Я очень крутой лектор. Я не просто, а памятник себе воздвиг, не рукотворный. К нему не зарастет, понимаешь, народная тропа. Это тоже эго. И мы называем эту функцию, негативную функцию эго, гордыней. И в Махабхарате говорится, что единственное условие, при котором человек становится дорог всем живым существам, это отказ от гордыни. Единственное качество, от которого нужно отказаться, и станешь дорогим для каждого. Просто перестань гордиться. И все тебя полюбят. Вот. И это...

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Вот я слышала такие темы по поводу грудного молока. Хотела узнать, ну, то, что это для ребенка, это понятно. Можно ли еще это как-то использовать, там, для членов семьи или вообще...
2: Ну, посмотрите, вообще, конечно, это для ребенка, да, и для членов семьи, но там, конечно, это супер заживляющее средство в контексте любых порезов, любых, ну, скажем, опять, если есть какой-то там дисбактериоз и так далее, да, но по большому счету, знаете, в течение выработки молока идет такой, ну, расход, будем так говорить, кальция, да, невероятно. То есть вот сколько женщина расходует кальция, ну, затрачивает его в течение лактации, беременность не стоит в конкуренции. Да? Процесс потребления телом кальция гораздо-гораздо выше, чем вся беременность. Поэтому подумайте, вы тоже сами, да, скажем. Потому что здесь для ребенка это вопрос, в общем-то, ну, безоговорочной потребности. Да, в то время как все остальные естественным образом уже должны без этого справляться. Вот. То есть другое дело, если, знаете, вот маленькая, допустим, там разница между детьми и возрастом, да, то тоже вот, ну, конечно, для старших детей, да, если бывает такая ситуация, когда просто есть такая элементарная ревность, да. То есть вы начинаете кормить там ребенка, и у старших, которым уже давно это было не надо, просыпается, что мама, а мне тоже, да, надо молока. Но вот в этом смысле рекомендуется, что тогда надо дать ему эту грудь, просто чисто так вот, ну, чтобы снять вот просто этот очаг эмоциональный. Да? Для ребенка это только возможность ну, почувствовать, что от него никто не отказался. И все. Но в контексте кормить, допустим, двоих, уже, конечно, смотря какая там, ну, допустим, разница, да, с детьми. И уже мама решает. Но на первом этапе я знаю много мам, которые вот, допустим, с разницей, когда два годика, там, ну, тех же полтора, да, они так и продолжают, ну, кормить старшего и младшего одновременно, да. Но надо просто тогда быть очень ответственным в контексте того, что женщина ест. Да, хватит ли у нее просто вообще в теле сил, да, что будет с костной системой и так далее. Потому что мы на самом деле живем-то неправильно, ну, с точки зрения экологии там, и питания, да. И наши тела не в очень хорошем состоянии. Ну, если так, я не знаю. Дай бог, чтобы я ошибалась, но врачи как-то говорят, что не очень. Да? Вот. И тогда вопрос стоит все-таки вот этого, ну, ну, рациональности.
1: Да? Угу. Мне как-то тоже самое это в голову не приходило во время кормления, но как-то вот я за последние несколько лет вот слышала из одного источника, из другого, что там чуть ли не рекомендуется мужу тоже пить. И я еще думаю, можно как после ребенка, когда он уже вот все это питательное заднее молоко выбрал, когда там просто нереально что-то следить, еще кому-то что-то можно дать.
2: В аюрведе этого вообще абсолютно нет, но там все просто, там, понимаете, есть действительно наука целесообразности и отношение к телу в том числе, да, потому что это инструмент, он должен выполнять свои вот эти обязанности и миссию, да. То есть задача женской груди – это дать молоко ребенку, да, потому что для него это вопрос выживания, да. А, скажем, опять-таки, по... ну, если у кого-то насморк и так далее, да, это тоже такие советы, да, потому что молоко, оно просто крайним таким антибактерицидным действием обладает, да. То есть можно там какие-то капельки тогда вот в рамках вот, ну, вот таких, да, но кормления, ну, конечно, нет. Угу. Это уже тоже какие-то истории. Просто, ну, недооценивают ресурс организма. Потому что, ну, сколько, во-первых, надо детей сколько поднять, да, чем их сможете больше пригласить, тем лучше, да. А сама беременность, она тоже требует, ну, очень грамотного питания. Это не в контексте сегодняшних продуктов, с их степенью обработки, консервации и так далее, очень сложно взять хронически здоровые продукты. На самом деле, очень сложно. Да, несмотря на то, что все есть, но пользы нам от этого очень мало. Да, у нас просто вот вариант питательных веществ, но прана, жизненная энергия, там, ну, понимаете, она под этими всеми оболочками консервации, обработок, напылений, да, и так далее, там почти нет жизни. Ну, вы же сами чувствуете, в принципе, да, то есть одно дело, когда там начинает идти свежая зелень такая собственная, да, где-нибудь там у бабушек на грядке, да, там подойти этот пучок там петрушки, чего-то, да, он живой. Или сейчас вот в Риме те же, да, которые на нитратах выгоняются, да, то есть понятно, мы это едим, вариантов нет, да, но праны мало. Достаточно, ну, тяжелая пища очень. Кальций, ну, вообще история, посмотрите, все эти остеопорозы, которые сейчас, да, ну, как бы существуют. Этих заболеваний не было, ну, в таких объемах, да, как сейчас у населения. А перспектива, ну, по всем прогнозам будет еще хуже. Ну, вот и решайте. Хорошо. Мы сейчас с вами, знаете, поговорим о таких вопросах, что делать, если ребенок простыл, что делать, если вот, ну, какие-то такие минимальная аптечка такая совсем, да? Да. О, да, спасибо. Вот видите, вот всегда должен быть вот ответственный. Правда, да. Давайте с этого, правда. Это, кстати, очень важный аспект, потому что действительно в наших культурах мы почти что лишены этого. Во всяком случае, лишены понимания ценности этих вещей. Да? В то время как в таких, ну, опять, традиционных обществах или где-то, ну, люди, которые все, ну, ближе к земле, это все сохранено. Вот посмотрите Индия, например, да, вот у них дети, ну, фактически в обязательном порядке. Как там выглядит ребенок, да? То есть вот очень часто наносятся так называемые тилаки, да? Это любого рода в области третьего глаза, любого рода. То есть это может быть точечка, это может быть там, как у вайшнавов, такая длинная тилака, да? То есть дети, которые вот там бегают, у них всегда какая-то картина. Для девочек такие бинди называются, такие вот, ну, я не знаю, как это сделать в наших культурах, но на самом деле это, ну, величайший имеет смысл, потому что в таком ключе внимание уходит от глаз ребенка. То есть тогда смотреть в глаза ребенку, опять, мы с вами в таком обществе, где мало энергии, да, если объективно. Вот у нас на себя в зеркало трудно иногда, да, то есть там времени нет и сил нет, да. Вот. А вот южные народы, у кого много солнца, да, они, в принципе, обладают большой силой, потому что глаза – это огонь, да. То есть, соответственно, много солнца, у них много вот этой энергии агни. Да? И есть смысл закрывать глаза, да? Ну, я имею в виду от прямого воздействия, да, от прямого взгляда. По этой причине также наносится вот детям просто там, о боже, как это называется, забыла. Короче, вот эти стрелки, которые красятся, детям вообще в большинстве случаев их красят. То есть буквально подводка. В нашей культуре этого действительно нет. Я просто вам к тому, что вот какие-то идеи, что-то можно себе придумывать, да, в этом. Ну, дам советы, какие в нашем можно там применять, в наших случаях, да. Вот, потом посмотрите, потом колокольчики, да. Вот эти браслетики все, которые там на ноги одевают, да, причем там малышам и мальчикам их частенько одевают. Это тоже очень значительный такой оберег, потому что вот этот звон вот этих колокольчиков, конечно, чем выше металл, чем он чище, тем, ну, это эффективней. Это тоже своего рода очищение пространства вокруг ребенка, потому что они пока идут и колокольчики звенят, то эти духи все им не нравятся. Да? В принципе, это стандартные вещи, которые духам не нравятся. То есть это вот чистый звук, да. Это определенные ароматы, да, поэтому на ребенка также, например, могут наносить там капельки сандалового масла куда-то вот в запястье, да. То есть это не является, ну, там, знаете, этим парфюмерным каким-то излишком, да. Это как раз способ такой защиты, да. Потом в элементах одежды очень часто используют такие на основе слюды, наверное, да, то есть вот типа маленькие зеркальца, да, то есть вот посмотрите, детская одежда, вот если в Индии, да, она всегда прошита вот такой фольгой, ну, фольга, просто она имеет этот отражающий эффект, это все для того же. Да? С одной стороны, это очень ярко, с другой стороны, то есть, соответственно, внимание, опять-таки, мы обращаем тогда на саму одежду, а не на ребенка, да, вот, и все, и ребенок, он автоматически получается такой вот, ну, в защищенном таком положении, да, вот. В наших случаях, опять-таки, вспомните вот эти все, которые были вышиты, да, и полотенца, и рубашечки, да, это же все всегда вышивался вот этот воротничок, да, узорами. Это все обереги. Да, особенно когда мама вышивает, она в это время еще поет там определенные тоже, ну, и песни, и все. Вот это было бы хорошо восстановить, чтобы вы где-то это поискали, да, ну, в контексте своей культуры. И какие-то элементы какого-то просто вот на одежду, какой-то элемент там вот такого узора, как правило, закрывается область шеи, потому что это очень важно, да, вишудха чакра, это способность быть услышанным, это способность, вообще она очень важна, да, то есть сейчас, видите, все, что происходит в мире, по сути, и сводится только к тому, что люди не слышат, да, потерялась способность слышать, да, и все. То есть других проблем нет, никто никого не слышит. Да, вишудха чакра, да, закрыта. Вот, соответственно, конечно, было бы хорошо это как-то очищать, да. И вот в христианстве есть, я думаю, что вы знаете, такие ладанки, да, такая, в храм можно в любой зайти и попросить ладанки. То есть это на маленьких-маленьких булавочках как раз для детей. Да? Малюсенький мешочек, в котором ну, содержится просто ну, ткань, которая, скажем, была расположена где-то, ну, вблизи там, мощей святого определенного и так далее. Да? То есть также там, на самом деле, вся культура, кстати, одинаковая, да, то есть тоже масло всегда в храме можно купить, да, то есть елейное масло. А это все то же самое. То есть вы просто масло наносится так же, как во всех традициях. Все опять, посмотрите, это область. Вот кто на службу ходит, да, церковная, это у нас лоб, да, то есть вот наш, да, третий глаз наш, да, это здесь, вишудха чакра. Все одинаково. Запястье, да. Вот эти все места, это экстра энергетически важные точки. Да. В Индии еще, ну, в силу климата опять, здесь тоже, если мы посмотрим там историю, когда Иисусу омывали тоже стопы, да, и тоже смазывали его маслами, да. То есть просто климат, мы не разуваемся здесь, да. По большому счету, это стопа, ну, как раз вот, да, подъем стопы, это вот эти внутренние части кисти, да, вишудха, лоб. Вы знаете, вам надо выбрать самим, потому что все-таки в какой вы традиции, да, это надо выбирать. Потому что елейное масло, оно продается, вот зайдите в любой храм, да, вот в православии все то же самое, да, то есть там от Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской, от кого хотите, да, все есть. Эти масла просто были, ну, какое-то время рядом с... вот раками с местом, где там тела этих святых, да, или там были, ну, соприкасались с иконами, да, этих святых. То есть там... Можно верить? А вопрос веры всегда нужно верить. Всегда, потому что вы что думаете, если у вас не будет веры, и где бы они ни были, они помогут? Нет. А если они там не были, а у вас есть вера, то, поверьте, эти святые совершенно в состоянии донестись сами, да? У них есть такая возможность и способность, да?
1: То есть... Плацебо.
2: Да, да. Но здесь это не совсем плацебо, потому что эти энергии существуют на самом деле, да, и когда мы устанавливаем контакт, его можно установить только с верой. Другого нет способа, да? То есть если есть вера, контакт гарантирован. Да, и они помогут. Да. Если веры нет, тогда, ну, простите, да, тогда ничего, чтобы это кто ни делал, канал закрыт. Да. Вот. То есть выбирайте просто, что у вас откликается, и это хорошо для детей, причем даже вот для малышей было бы хорошо, особенно для малышей, кстати. Но вот внутрь коляски точно так же можно просто вот эту ладанку просто, да, там прицепить. на очень хорошо вот эти народные все, посмотрите, да, то есть вот, например, вот у латышей вот этот Лел Вардес Йостас, да, это вообще, это феноменальная совершенно история, феноменальнейшая, да. У нас был какое-то время назад буддийский лама, но он русскоговорящий из Москвы, первый, кому дали посвящение ламы, да. И у него такое особое видение есть, ну, способность видеть вещи, которые, ну, от многих скрыты. И ему здесь, он был здесь, ему подарили его там последователи, его ученики этот пояс. Вот, он сразу как-то так к нему серьезно, и его отделы с ним все время ходят, да. И он оказался в Перу с ретритом, вот с этим поясом. И то, что ему там открылось, потому что, во-первых, рисунки совершенно идентичные. То есть там у шамана все то же самое, те же совершенно символы, абсолютно идентичны. Но просто они ему еще, ну, скажем так, дали такую милость увидеть. Это язык. То есть он просто увидел, это форма сознания, представляете? То есть это не просто геометрия, это форма сознания, которая самостоятельно совершенно может влиять. Да? Просто очень высокая форма сознания. Да? И он просто видел, как действительно существует эта энергия, и там это все без слов фактически общается с другими мирами и так далее. Но эти вещи надо изучать. Да? То есть не надо пренебрегать тем, что в культурах на протяжении длительного времени существуют. Да? И это абсолютно у всех. Эти символы, они, ну, смотрите, и у славян, и у балтов, и абсолютно идентичны. Да, и в христианстве, кстати, все то же самое, да, если посмотреть росписи, да, особенно древние эти иконы, там еще которые там византийские, да, там все то же самое. Да? То есть, поэтому, ну, чем древнее найдете опору, тем лучше, тем она, конечно, это самое. Ну, это нужно делать, не надо, я вот убеждена, знаете, что этот мир все-таки, он не пуст, не надо и пренебрегать, да, вот опять-таки в том же православии всегда есть молитва, да, мир видимый и невидимый, да, то есть это все признается, просто другое дело, что нам лень, мы не изучаем, мы вот что типа, что вижу, то пою, да, но этого мало. Надо знать, что есть эти энергии, они влияют, они вторгаются, проникают в сущность, они могут вторгнуться в разум, да, и все эти раздвоения, расстроения и так далее личности, да, и страдания, которые внутри потом начинаются, да, это не шутки, да, есть смысл все-таки оберегать ребенка, у которого нет навыков еще, ну, понимаете, если бы мы за них искренне молились вот с утра до ночи, да, как раньше было. Мама вообще без молитвы, ну, никуда, понимаете? Но и молиться не хотим, и думаем, что все само будет само по себе хорошо. Так не бывает. В Ведах сказано, что само по себе все только деградирует, да? Все, что требуется, ну, как бы для счастья, это требует усилий. То есть само по себе только сорняк растет. Хотим, если сад с розами, нужно сажать и заботиться о них. Да? Вот. К оберегам, соответственно, если девочка, гораздо все это проще и в нашей культуре, потому что чем больше будет таких ярких элементов на одежде, которые будут просто отвлекать, да, там тех же даже блесток, тех же, это нет проблем никаких. Вот с девочками все хорошо, с мальчиками, ну вот надо потрудиться какие-то уже действительно придумывать, да, вещи. Но во всяком случае дома, да, можно и в контексте там и того же баловства и так далее, там, ну вот если девочки, то все-таки и браслетики эти иметь на ноги, да, это очень хорошо. Да, просто ребенок будет, ну, во-первых, веселее и активнее. Да? Вот. И, кстати, вот эти все шумовые эффекты, типа барабанов и так далее, да, тоже хорошо иметь дома. Ну, вот в распоряжении детей. Да? Пускай ходят, стучат, это все тоже вот, ну, эти энергии, скажем так, очищает. Да. Стук барабанов, раковины, чаши тибетские, да, то есть все очень хорошо. Относительно волос еще тоже, да, есть разные, ну, стрижки волос, да, есть тоже разные, в общем-то, концепции. Но На самом деле уже доказано, что если волосы не стригутся, если они остаются длинными, в том числе вот у малышей, то есть на самом деле вот одна из легенд, что если ребенка подстричь на лысо, то волосы как будто бы будут хорошие, да? Но, знаете, когда малыш начинает поворачиваться с бока на бок, то есть там в возрасте, ну, фактически индивидуально будет, но там назовем диапазон от 4 до 8 месяцев, когда они просто крутятся, у них так и так все протирается, они так и так такие, как эти, динозаврики, да, то есть у них виски все протерты, затылок лысый, да, то есть там, ну, чего там срезать надо, когда оно само протирается, да, вот, но дальше история с волосами такая, что, в принципе, длинные волосы, как у мальчика, так и у девочки, дают возможность такого более тесного контакта с миром. То есть интуиция выше, такие опять предвидения выше. Для детей это тоже важно, да? То есть способность обучаться и замечать какие-то вещи выше. Но с мальчиками, видите, вот в нашей традиции это, ну, сложно обеспечить, да? Но девочек, конечно, я бы не рекомендовала стричь. А вообще, вот в Индии вообще не стригут. Ну, такая была рекомендация, где-то мне встречалась, что до 3 лет все-таки стричь не надо. Угу. А у многих народов это сохранилось, не только Индию, не будем там идеализировать, у многих сохранилось. То есть там, вот у евреев, я знаю, тоже они не стригут, да. Мне недавно встретилась очень интересная статья, когда изучали этнических индейцев в Америке, просто не понимая, каким образом они предвидели, например, ну, какие-то вот атаки на племена и так далее. То есть как они могли это знать, как они могли знать там опять такие мысли и так далее. То есть для них все это было как на ладони, да. Вот. И какой-то волей случая вот этого человека, который был фактически следопытом, его взяли в армию, да, и, соответственно, по уставу подстригли, да. И все, и он потерял эту способность. То есть после этого началось изучение, вот как раз-таки, ну, то есть, понимаете, длинные волосы, если мы посмотрим, вот канонические такие опять из какие-то изображения старцев, да, вот таких волхвов, да, вот вспомните, да, они всегда длинные волосы, длинные бороды, да, то есть это, в общем-то, одновременно у нас такое, ну, подсознательно, что это связано с мудростью, да, то есть мы когда видим такого старца, да.
3: Я слышала, ну, тоже, наверное, есть такое, надо стричь, и потом уже...
2: Угу. Угу. Ну, есть там не то, что стричь, там есть ритуал расчесывания волос, да, то есть девочек там на прямой пробор. Они вот, этих ритуалов тоже очень много, и они на самом деле, ну, имеют много общего, но и также, ну, и различия тоже, да. То есть в контексте ведических ритуалов, которые проводятся, это вот наречение имени, да, и потом обязательным является ритуал, когда дается первая зерновая пища. Да, вот это универсально. Да? То есть первый раз, когда ребенку дается хлеб или там, ну, какая-то зерновая каша, тогда проводятся яги, тогда проводятся ритуалы и так далее. Да? Вот, в контексте волос там, ну, то, что мне встречалось, там были разные варианты, да, как и по уходу, ну, ритуалы, как и за беременной женщиной, тоже связанные с волосами, да, так и для ребенка. То есть тут, ну, тоже смотрите, в какой традиции. Я бы вот в данном случае рекомендовала все-таки опираться, знаете, на опыт вот рода. Да? Потому что мы очень связаны, ну, хотелось бы, вернее, восстановить связи вот такие родовые, да, и изучать в контекстах вот своего рода, потому что это будет, ну, очень хорошо работать. Да? Если, конечно, вы общаетесь уже в группе людей, которые, ну, скажем, не только знают ритуалы, но еще и следуют ведической традиции вообще как таковой, да, там, духовная практика, тогда тоже будет работать, конечно. Да, если просто мы какую-то часть на себя берем, ну, например, рецепты аюрведы, да, а ритуалы это делаем, там, а мантры не читаем и, там, и так далее, да, но тогда это лучше на род опираться, потому что они-то от нас не откажутся, знаете. Ну, то есть такая история. Но Смысл с волосами заключается в том, что чем короче стрижка, тем больше беспокойств. Вот у мальчиков особенно, да, все-таки, особенно если ребенок. Ну, девочек все-таки, я надеюсь, что мы стричь не будем, да. Но чем короче, то есть когда вот эти вот, ну, совсем такие ежики, да, причем у меня сын у самой, самая любимая его стрижка, да. Ну, вот считается, что это такая достаточно, ну, вот... военно настроенная такая, да, энергия. То есть посмотрите вот этих всех пехотинцев и так далее, да. Форма стрижки всегда одна, да, короткий ежик. Вот. Для девочек, ну, так же, как и для женщин, рекомендованы длинные волосы, и считается, что длина волос должна доходить до груди. Тогда женщина защищена. Насколько тоже это нам, спасибо, насколько нам это... сейчас возможно, тоже трудно сказать, да, потому что... Ну, хочется как-то эстетическую сторону тут соблюдать. Ну, то есть мы сами себя лишаем защиты, в этом 100% ну, реальность такая, да?
3: Ну, почему тогда вот показывается как раз в близких монахов, и вот обычно, когда занимаются, как раз таки, чем голее, тем лучше?
2: Нет, это разные формы аскетизма, да, это как бы... У буддистов, да, они, монахи, бреются на лысо, да, у буддистов. У йогов наоборот, да, то есть там вот эти бабы, которые, да, баба, это, ну, как бы, как такой, ну, как отец, типа, да, это все, они вообще не стригутся и там в определенных направлениях, то есть вообще всю жизнь, то есть там волосы там накручиваются вот этими, да, если их расплести, там много-много-много метров этих волос, да. Вот. И это просто связано как раз-таки с, ну, вот разного формы такой, такими аскезами. Да. Кстати, посмотрите, наша Баба-Яга, да, ну, фонетика, и истории, которые связаны с Бабой-Ягой, да, то есть Баба-Яга, йога. Да, это все сохранившиеся, на самом деле, реальные истории. И эти спутанные волосы, и вот эта способность там летать и так далее. То есть это, ну, в трактатах йогических все это есть по сей день, и есть эти люди по сей день, да. Просто там они существуют, с территории там России они вот перешли, да. Но в фонетике языка очень много сохранилось. То есть он баба, да, йог, да, у нас ударение перешло, но по большому счету это то же самое. Да. Мистические совершенства. Вот. Угу. Хорошо. А давайте, если я что-то еще вспомню из оберегов, то... А в любом случае, кстати, знаете, что не давайте возможность, ну, таких прямых взглядов на младенцев. Мы это с вами говорили, да, но вот это правда надо делать. То есть коляску закрывайте какой-то там тряпочкой, да, там какой-то это, батистовый или какой-то, да. Вот. Не нужно вот этих рассмотров. Детям очень тяжело справиться с какими-то энергиями, которые, ну, могут для них такими враждебными быть. Вот это точно не пренебрегайте, да? Угу. Можно детям, да. Ну, тоже, видите, в разных традициях, то есть в ведах, да, в ведической традиции есть защитные такие обереги, это кавачи, это самое такое классическое, носится тоже либо на шее, либо на руку одевается, то есть, ну... Конечно, стоит потрудиться и найти брахмана, который квалифицирован, кого-то просить, потому что это непростая история. Да? То есть просто купить в магазине это вот, целые ритуалы над ними совершаются. Да? Вот. Но опять, в любой, смотрите, традиции, то есть обереги были, и вот те же символы, и руны, и все на свете во всех, ну, этнических, да, группах, у христиан потом это ношение креста. Относительно того, какие ритуалы совершать, конечно, вам решать в семье, но вот учителя сейчас советуют, что в той традиции, в которой находится супруг, вот именно в той традиции надо ну, совершать ритуалы и обряды, связанные там или с крещениями, или с ведическими ритуалами. То есть вы ориентируетесь на своего мужа. с детьми. Да? Вы сами можете делать, что вы хотите, но в контексте детей никогда нельзя, женщина не имеет права перетаскивать, ну, как бы к себе. Да? Это всегда будет почва потом для конфликтов и разногласий, и внутри самого ребенка в том числе. То есть у нас с вами функция подчиненная. И когда мы подчинены, в семье мир и покой, дети все очень как бы удовлетворены, потому что так устроено. Да? И когда ребенок становится уже самостоятельным в контексте выбора, у него ну, никогда не поздно, да? Принять решение, которое, может быть, ни вам, ни мужу вообще и в голову не придет, да, и выбрать еще какой-то свой там путь и так далее. Вот. То есть. И, безусловно, вот эти обряды и крещения, и вот ведические огнихотры, да, ну, надо делать. То есть что-то надо делать. Потому что эти таинства, они такие самскары закладывают, то есть впечатления. И у детей вообще, если с малышами поговорить, у них нет вопросов, все, у них нет атеистов, понимаете? Вот малыши, они не...

0: горело. Да? А чтобы что-то, что они хотят, чтобы у них в жизнь пришло, ну, они сами должны назвать, что они хотят, да, чтобы этот огонь, ну, передал просьбу. Так вы бы слышали вот эти комментарии детей, которые у атеистичных родителей, да, как они понимают, что сейчас происходит через этот огонь, они сами все говорили. То есть я им только вот, ну, предлагала сценарий. Ну, очень вообще удивительно, то есть там... Когда ребенок говорит просто совершенно точно, ему 6 лет, да, и он говорит, а огонь это будет как почтальон, да, а в ведах это так и есть. Почему мы должны, когда мы молимся, да, в любой традиции, заметьте, в любой, почему всегда огонь? Потому что именно огонь у него, вот, ну, это тоже это первый элемент, и одновременно это высочайшая форма сознания, да, агни. Да, это высочайшие, ну, и именно у огня полномочия передавать мысли и молитвы. Ну, мысли прежде всего, да, потому что молитва это уже как бы ценная мысль. Вот, именно огонь доставляет туда, на небеса, вот эти вот наши просьбы, понимаете? И это во всех традициях. И ребенок совершенно из-за атеистически настроенной семьи говорит совершенно верные, он говорит, а он как почтальон. Так он вот буквально, это почтальон. Он туда, на небо отправляет наши мысли. Да?
1: Дети.
0: Так это дети. А, нет, ну как, очень молодцы. Очень, что они просили, молодцы. Обиды, вредности и так далее, чтобы забрались. А любовь, счастье, чтобы ангелы их с ними были и так далее. Это все, чтобы... То есть там их было много, они все наперебой кричали, но это просто было, ну, правда, вообще... Ну вот. И совершенно вот, ну, в отклике, совершенно в полном вот, ну, полнейшая вера абсолютно. Вот. То есть хорошо бы, чтобы им не мешали, просто так думать. И все. Не надо мешать, все будет хорошо тогда с ними. Вот. Свои атеистические мысли можно просто при себе держать и все. Да? Вот. Хорошо. И, кстати, вот эти семейные традиции, да, тоже создавайте, пожалуйста, это очень важно. Да, то есть придумывайте, если нет, ну, если, ну, как бы много потеряно, например, да, и нет какой-то опоры уже, да, там в праздновании определенных событий календарных. Потому что, вот посмотрите, даже в советское время, да, моментально пришлось сделать что? 1 мая там, и так далее. Пришлось сделать праздники, понимаете? Это фундаментальные вещи. Наше сознание работает странным образом. Мы включаем такие календарные периоды, да, то есть мы в них нуждаемся. Если человек не имеет вот этих вот событий, да, то опять он, в общем-то, начинает впадать в такое внутреннее разрушение. Это так устроена наша психика. И, соответственно, есть смысл потрудиться над тем, чтобы, ну, сейчас такого целостного мало происходит, да, в контексте, допустим, вообще вот прямо, ну, каких-то единых праздников, да, есть смысл в семье возрождать традиции. Какие-то себе даже, я не знаю, там, из вашего дня свадьбы делать какую-то традицию, из ваших, ну, то есть вот это вот что-то, да. Конечно, эти все народные там, да, это, ну, прекрасно, там, Пасха, например, ну, это не народное, в том числе народное, да, вот, Пасха, Масленица, там, Шиваратри вот сейчас было, да, то есть очень много праздников, в которых надо вовлекать детей. И не пропускать их обязательно, чтобы вы их уже, ну, когда начинаете, чтобы вы их поддерживали. Хорошо, давайте о заболеваниях. На самом деле, мы с вами говорили, да, что детство – это период кафы. Еще раз повторю, это элемент вода. И совершенно естественным, регулярным, постоянным, прежде всего, это все, что связано со слизью, с простудами, с кашлем, с насморком. Это те заболевания, которые естественным образом сопровождают детство. То есть, по сути, ну, противостоять этому достаточно сложно, потому что это просто природа, это конституция каждого ребенка в это время. То есть каждый ребенок в возрасте до 5 лет, у него кафа-конституция. Соответственно, опять, чем дольше вы кормите грудью, тем понятно, что вот возможность иммунитета

0: поддерживается грудным кормлением замечательно. Впоследствии эту задачу могут решать специи. То есть тоже ими, ну, на самом деле не надо пренебрегать, потому что они обладают удивительными свойствами. Много литературы на этот счет, не буду я так, ну, очень подробно это, ну, как бы рассказывать, но для детей основными, что, в общем-то, мы применяем, это куркума, это корица, кардамон, кумин, кориандр. Существует такой принцип, что пока вы кормите грудью, вот, допустим, какая-то ситуация, ну, неважно, там это простуда или это что-то с, ну, любого рода другие болезни. То есть если есть препараты, которые являются натуральными, там гомеопатия, или есть какие-то продукты, которые являются просто, ну, скажем, целебными, да, принцип такой, что эти продукты потребляет мама, да, и просто кормит ребенка грудью. То есть это касается и там, знаете, витамина С в виде там соков и так далее. То есть это все потребляет мама, да, и просто ребенка кормит. Конечно, если назначаются химические препараты, они так не работают, они не передаются через кормление, они оседают в теле. То есть антибиотики, грубо говоря, да, мы сами не пьем. Да, они через молоко не передадутся, кроме того, что просто, ну, всю бактериальную, вредную, в том числе и полезную флору, просто уничтожают. То есть, безусловно, предпочтение всегда надо отдавать натуральным способам лечения. Поэтому есть смысл заранее изучить, что для вас тоже приемлемо в контексте простудных заболеваний, вот это сокращение слизи и так далее. Потому что дети, ну, невозможно, чтобы дети прошли вот этот период 5 лет, не болея. Невозможно. Да? Слизь настолько, особенно в нашем климате, это настолько, ну, такая тема постоянная. Да? Особенно младенчество, когда, в принципе, сложно вообще распознать мамам. То есть это уже насморк, либо это еще просто выделения слизистые, ну, такие естественные, которые являются, ну, такого своего рода смазками. Мы с вами говорили о том, что как профилактика, это всегда нанесение на слизистую масло. Да, то есть масляный массаж, который мы делаем, он тоже этой функцией обладает, да, защитой. Вот. То есть еще раз, на все отверстия мы наносим масло. Хотелось бы как и себе, так и детям. Да? То есть ежедневно это делается как утренний просто уход. На все отверстия. Глаза, уши, нос, рот, гениталии. Мы смазываем все отверстия в теле маслицем. Да? И себе, и впоследствии ребенку. Да? Еще раз, главная профилактика слизистых – это влажный воздух в помещениях. Чем суше будет воздух, тем больше будет организм выделять слизи, и начинается замкнутая такая, это самое, да? То есть ребенок просто, ну, реально имеет тенденцию к заболеванию только потому, что это реакция организма на сухой воздух. Да? Поэтому увлажняйте обязательно. Увлажнение должно быть очень значительным. Это, ну, недостаточно просто, знаете, какого-то сосуда с водой, там, ну, то есть вот эти увлажнители есть смысл купить, действительно. Вот. И в контексте, ну, скажем, вот этих профилактических методов, да, все эти препараты, все специи, которые я назвала, они, по сути, являются тоже, ну, как целебными в этом смысле. Очень хорошо иметь, ну, то есть вы все знаете, понимаете, это малина, это лимоны, это клюква, да, то есть это все вот эти народные рецепты, которые действительно стоит применять. Желательно, чтобы вы эти заготовки делали сами, чтобы тоже вот, ну, не, это были натуральные, там, те же варенья или вот клюква вообще идеально в этом смысле, она просто в воде хранится и все, да. Вот. То есть в этом случае еще раз эти лечебные, скажем так, продукты питания вы потребляете сами. в контексте вот стадии, когда у ребенка, ну, вот эти сложности с пищеварением, мы с вами говорили, это действительно совпадает с периодом 2,5-3,5 месяца, то тот же принцип. То есть мама сама пьет отвары из кумина, из укропа, да, то есть это все, ну, зонтичные, да, то есть они же являются газопонижающими, да, то есть в этих случаях тоже эти отвары пьете вы сами. Куркума, кстати, тоже является таким, ну, газопонижающим. То есть куркуму есть смысл, ну, применять, действительно, ее можно и в десертах добавлять, и в любого рода там блюда, ну, разве что кроме салатов, да, то есть и супы, и овощи, и все подряд, да, и бобовые, это, ну, удивительная специя, можно ее смело рекомендовать. А детям не так активно применяются острые специи в виде перца. То есть перец там допустим, например, только черный, тоже когда простуды, да, то есть какие-то рецепты я сегодня вам тоже дам. И такой же принцип, смотрите, если мы применяем специи и продукты как лечение, также мы должны как профилактику этих вещей избегать в случае насморка и слизи сами кушать йогурт, сами кушать желтые сыры. Да? То есть если у ребенка насморк, мама эти продукты должна исключить. То есть вы, ну, в принципе, регулируете состояние ребенка своим питанием. Да? То есть это такой самый идеальный принцип.
1: Йогурт, сыры?
0: Йогурт, сыр, да, это все, ну, любые молочные продукты, если так более четко сказать. То есть маме тогда надо убирать их, потому что они стимулируют слизь. Соответственно, это будет, ну, в вашем случае провоцировать тоже повышенное выделение слизи у ребенка.
1: Не будет так, что, например, если у мамы и ребенка очень не совпадают конституции, чтобы мама выведет из баланса себя?
0: Нет, смотрите, значит, есть природная конституция, да, и есть сезонная или возрастная, да, это все разные совершенно конституции, то есть вы не выведете ребенка, природная конституция всегда будет с ним, она проявится позже, да, но до 5 лет абсолютно у всех детей это кафа-конституция.
1: И я про маму, да, спрашиваю. Мама себя из равновесия не выведет, если она будет стараться питаться так, только чтобы...
0: Нет, мы говорим о тех ситуациях, когда идет тенденция заболевания, да, то есть какими методами вы просто справляетесь. Это не то, что вы вот с этого момента, ну, себя лишаете всего, да. То есть если вы видите, что у ребенка тенденция появилась, что есть вероятность там вот просто простуды и кашля, и насморка, да, тогда надо это вот таким образом регулировать, да. По сути, аптечка, которая... Конечно, она тоже, ну, к сожалению, у всех у нас появляется. Вот. И классикой жаропонижающих это вот эти детские все там и панадолы, и ибупрофены, и так далее. Что нужно знать? Вам надо читать, что в составе. Да, потому что названий препаратов великое множество. Но в составе всегда, по сути, два активных ингредиента. Это парацетамол или ибупрофен. Два ингредиента, которые являются активными. И в аптечке на самом деле надо все-таки иметь и то, и другое. То есть просто я имею в виду по активным ингредиентам. То есть у детей, как я говорила, к сожалению, очень легко может выйти из-под контроля температура. Да? Терморегуляция собственная, такой момент уязвимый очень. Да? Вот эти все препараты, которые, ну, скажем, да, они по своей сути не являются натуральными, но когда речь идет о том, чтобы не допустить скачка температуры, все равно их применять, конечно, приходится. Да? Просто у них есть диапазон действия, это 8 часов. До того, как прошло 8 часов, нельзя повторно давать тот же активный ингредиент. Да? То есть вот в инструкциях на это, может быть, не так обращается внимание, но это так, да, и врачи говорят, что там через 8 часов можно повторить, да, это очень важно. Соответственно, почему нужно иметь и то, и другое? Бывает, когда этих 8 часов не хватает для малышей, да, то есть температура начинает повышаться раньше. Например, через 6 часов, ну, вы еще не можете дать, да, там, парацетамол, да, температура уже пошла наверх, да, тогда вы даете в перехлёст вот этот другой, да, активный просто компонент.
1: Я просто слышала, что, сейчас, как бы, я согласна, вы говорили в контексте очень жаркого лета или жаркого климата, вот, да, не жарко, что температуру забивать не нужно, потому что...
0: До 38 вот в нашем климате.
1: Я слышала другое, потому что температуру сбивать или вообще не сбивать, обращаться к врачам только в двух случаях. Если вероятность перегрева, ну, удара солнечного, или вероятность отравления, то есть что-то он съел. В других случаях, как бы, что организм не позволит подняться.
0: Нет, к сожалению, вот, к сожалению, поднимается, и даже наш собственный вот опыт, когда температура была там 41 с чем-то, и она шла наверх, то есть просто дети сгорают, понимаете? Если посмотреть детскую педиатрию, да, то когда начинаются вирусы, да, то очень индивидуально работает организм, да, и действительно очень много именно малышей, то есть это возраст там, ну, скажем, до 3 лет, мы говорим, да, когда совсем еще вот эта саморегуляция сложная, да, и дети сгорают. В буквальном смысле, да, то есть и это сердечно-сосудистая система, да, страдает, это головной мозг, да, вот, то есть вот всевозможные там менингиты потом как последствия. Я не сторонник экспериментов, потому что, ну, во-первых, у нас действительно собственный такой опыт, да, и видя в этих, ну, в больницах аналогии большущего количества детишек в такой же ситуации, что своими средствами, причем мы снимали температуру, она не снималась. Понимаете, перешли эту грань, ну, к сожалению, да, вот, то есть надо было снимать на 38, мы ждали до, ну, там, до 39, а потом уже она не контролировалась, даже вот этими всеми. Да, поэтому тут, знаете, что можно посоветовать? Когда мама становится мамой, вот в контексте, да, слушайте свою интуицию, это тоже очень важно, да. Не надо в данном случае опираться только на, ну, чьи-то рекомендации и советы, да. У меня была интуиция, что надо сбивать, но я тоже вот сторонник, знаете, совершенно логичного подхода, что тело, в этом случае вот эти действительно антитела, которые вырабатываются и которые становятся на защиту иммунитета, да, что это хорошая функция, да, потому что сгорают вот эти все бактерии вирусные и так далее, да. Но вот с детьми вот теперь уже, знаете, у меня вот такой опыт, да. И очень тяжело было выходить, поэтому ужасно. Ужасно. Много ошибок только из-за того, что вот, ну, все-таки, ну, судя по статистике, да, вот у детей такая функция саморегуляции достаточно отсутствует, да. И потом уже, когда говорила с врачами, вы знаете, достаточно жестокие вообще методы приходится применять только для того, чтобы, потому что и препараты уже не помогают. То есть то, что они колят аналгин, который запрещен почти уже везде, понимаете, и для ребенка, конечно, он тоже достаточно сложный препарат, да. То есть они тоже не могут справиться, понимаете. И там и системы, и более того, детей льдом обкладывают, и все на свете, понимаете, что делается. То есть это реальная ситуация, когда явно даже медикаменты не способны эффективно снизить температуру. Вот. Поэтому вы как мамы будете, конечно, ну, просто внутри будет понимание, как надо действовать, и не отказывайте себе вот в этом видении вашем. Да? Потому что ответственность-то вообще-то на вас, а не на врачах или на ком-то. Вот. Поэтому здесь будете индивидуально решать. Да. Из таких действительно наружных методов ребенка сразу раздевают, то есть когда идет температура, сразу надо раздеть его, да. Даже если 38 и у него озноб, его нельзя кутать, да, то есть сразу раздеваете. Холодные ткани, влажные, это область, ну, то есть там, где мы меряем температуру, там мы ее и снижаем. Это область шеи, это область суставов, то есть туда можно класть... Ну, лед, конечно, это уж совсем, да, если там действительно что-то такое уже просто экстра, да. Но вот знаете, эти очень хорошие такие как назовем, компрессы. В аптеках продаются в упаковках такая синяя жидкость. Вот любые спортсмены это знают. По-моему, она не имеет названия, да, то есть назовем компресс, да. Очень хорошая, кстати, как бы история это дома имеет в контексте малышей. То есть вы можете это нагревать там до состояния кипятка, можете охлаждать в холодильнике. Знаете, о чем речь, да? Вот, ну, в аптеках продается, спрашивайте компресс. Да, и все. То есть, и в случае, когда температура, тогда действительно вы можете просто это очень сильно охладить в холодильнике и класть вот на эти места. То есть, вот еще раз, это область задняя шеи, да, либо вот сгибы на руках или под коленями. Да. А в случае, когда у ребенка проблемы с газиками и с животиком, очень хорошо наоборот его нагреть, да, вот этот компрессик, и просто завернуть в тряпочку, чтобы не было прямого контакта с кожей, да, и вот этот теплый компрессик просто, допустим, вы кладете на руку себе, сверху животиком кладете ребенка, да, очень облегчает все вот эти процессы, связанные с настройкой пищеварения. Ну, то есть это хорошая штука, ее дома надо иметь. Кстати, о пищеварении еще, знаете, самое эффективное, ну, сейчас лекция последняя, поэтому будем скакать с одного заболевания на другого. Да. Это когда ребенок лежит на спине, и под его ножки просто скрутить валик, чтобы ноги были приподняты. Да? То есть таким образом, просто чтобы он не лежал просто там, скажем, вот в какой-то игровом положении, вот, ну как ему комфортно, поднять его ноги. Очень простой и эффективный способ облегчить ситуацию с пищеварением. Да? Нет, просто вы валик, ну, просто приподнимаете ноги, когда ребенок там играется с чем-то и что-то такое, да, то есть... Потому что когда он спит, мы его все равно на спину-то не кладем, да, это когда он в активной фазе, но в таком положении расслабляется, опять-таки, вся брюшная полость, и ему просто легче с этими всеми процессами справляться. Если вернуться все-таки к простуде, да, то есть мама не должна есть ничего холодного. Сладкое и кислое – это еще тоже как бы ингредиенты, которые мы исключаем, когда у ребенка простуда. Ну и у нас самих тоже. Вот знаете, вот эти все-таки вот такие продукты, как малина, она правда эффективнее, и плюс она менее все-таки аллергична, потому что это высоко, надо объем-то быть здоров, да. Очень хорошо, знаете, просто летом, например, взять, нарвать листьев малины и заморозить их. Да, и делать потом, если что-то, то вот чай, потому что вот там тоже там и витамин С, и... А? Но это не такой вот, да, не такая сохранность. Угу. Для детей, кстати, ну, я думаю, что вы понимаете, но тем не менее, да, очень важно закрывать голову и уши. Да, тоже это все связано с этой же особенностью кафа-конституции. У детей очень часто проблемы с болью именно ушей, да, то есть это простуда, это там отиты и так далее, да. Вот, и пока малыши маленькие, уши должны быть закрыты, то есть не смотрите на то, что... Ну, вы сами уже там, допустим, без шапки пошли, да? Детей мы одеваем обязательно.
1: Как узнать, что ему не жарко?
0: А мы говорили с вами, мы, в принципе...
1: Нет, шапки, шапочки.
0: Но, видите, 60% тепла уходит через голову, да? То есть там идет самая большая потеря тепла, да? И поэтому детям вот шапочки одевают, да? Просто принцип такой же, да? Вы, ну, одеваете, как и на себя, да? То есть, помните, мы... Принцип одежды, да, на ребенка на одну вещь теплее, чем сами. Да? Соответственно, вот сейчас вот уже многие из вас, например, если без шапок, да, условно, да, то на ребенке такую, ну, хотя бы трикотажную какую-то надо, хотя бы, да, хотя, конечно, еще ветра и все такое, то есть понятно, что сейчас еще шапка теплее, да.
2: Когда
0: девочку
2: можно снимать, сколько градусов примерно? Просто иногда видишь 20 градусов, а ребенок в шапке.
0: Не, в теплой шапке это тоже, это, конечно, нелепо, но там все эти панамки и так далее, они нужны.
2: Нет, панамки это не да. От солнца. Угу. Имеется в виду, что вообще.
0: Вы знаете, здесь, ну, как бы тепло это одно дело, надо смотреть, чтобы не было ветра, потому что действительно, вот простудить уши один миг, да. А потом с ними мучиться, у детей это очень все болезненно, да, лечиться сложно. Да? Кстати, в этом смысле тоже в аптечке, пожалуй, можно тоже говорить, что все равно такой, ну, допустим, препарат, как Отипакс. Отипакс. Это просто фактически масло, которое является таким обезболивающим. То есть оно как такового лечения не дает, если честно. Оно просто, ну, является таким обезболивающим. Да, да, в уши капается, да. Угу. Ну, это тоже так вот в аптечках приходится, да. Помимо, кстати, слизистых, когда идет какие-то воспаления, у малышей особенно, очень часто залипают глаза. Да, то есть выделение из глаз тоже настолько значительное. Вот в этом смысле, я единственное, что не назову вам сейчас название точно, да, но есть в любой аптеке гомеопатические капельки для глаз. Да, они в таких, ну, фактически одноразовых, отрывных, пластмассовых упаковочках. Да, то есть вы внешне это, ну, 100% распознаете. Это не емкость с пипеткой, да, это просто такие, ну, маленькие одноразовые тюбики назовем. Да. Вот, гомеопатические капли, их все знают. Вот, потому что, конечно, кстати, универсальным является также и ромашка, но вот не всегда бывают вот эти залипания настолько сильные у малышей, что, в принципе, приходится еще вот гомеопатию включать, да. Но ромашка тоже очень хорошо.
2: Гомеопат еще очень советует настойку календулы, угу. Кипяченую наличить буквально чуть-чуть.
0: И угу. Она спиртовая, спирт уходит, но календула жестче, она сушит очень, да, то есть надо, мы помните с вами пупок, да, тоже, ну, как рецепт, да, действительно, он очень хороший, потому что вы видите, ну, в отличие от зеленки, да, что там происходит, но надо знать, что она высушивает, то есть, да, капелька, да. Ну вот, смотрите, то есть или ромашка, или... И после обработки в любом случае опять мы смазываем маслицем, да, глаза.
2: Какое масло можно?
0: Ну вот для детей всегда все-таки, видите, универсальный персик, абрикос, универсальный. Потому что эффект, что нам нужно? Нам нужно смягчение слизистых.
2: Ну вокруг как?
0: Прямо на пальчик и прямо так раз, и это самое. Чуть-чуть, да, чуть-чуть совсем, да.
1: Века.
0: Угу. Нет, века, да, века. Угу. Так, от кашля, да, уже когда вы начинаете прикармливать ребенка, ну, кстати, пока не прикармливайте себе, применяем, да, такие рецепты есть. Значит, если сухой кашель, вы берете банан, одну чайную ложку меда и две щепотки черного перца. Два-три раза в день можно давать такую вот эту смесь. Да? То есть банан, одна чайная ложка меда и две щепотки черного перца.
1: Сколько раз?
0: 2-3 раза в день. Если сухой кашель, он тогда начинает, ну, как бы, откашливаться.
1: А доза какая, если ребенок?
0: Вот банан. Вот. Вы делите этот банан вот на...
1: Три части.
0: Да. Угу. Если мокрый кашель, то это мед. С 1/4 чайной ложки черного перца. Угу. 1/4 чайная ложка черного перца, это на разовую такую, да?
1: Меду сколько?
0: Ну, чайную ложку берете. Если мокрый кашель, да, то есть мы банан убираем, потому что банан, он как раз будет эту слизь вытягивать, да? И в течение 3-5 дней. Если...
1: Сколько, как часто?
0: То же самое, 2-3 раза в день. Если хриплый, то вместо меда мы ги тогда берем, да, топленое масло, если хрипы. Тоже топленое масло с перцем. Вообще, есть действительно целый ряд препаратов аюрведических, которые, ну, рекомендованы уже с детства, там нет, по сути, таких каких-то ограничений. То есть вот в сезон, когда начинаются эти вирусы, то, ну, такой классический чванпраш препарат, да, как иммуностимулятор, да, то есть его можно давать, ну, фактически с того же полугодового возраста, когда вы уже начинаете в рацион что-то вносить, то есть... До этого можете опять-таки есть сами, потому что это натуральный препарат, и вообще хорошо себя этим подкармливать, да? Для кальция, костей и так далее, это сезамовые семечки, они у них, ну, абсолютный кальций, да? Детям, кстати, очень нравятся все эти вот сладости, можно самим делать, да, то есть это их любимое такое лакомство, видите, интуитивно они все знают, что им нужно, да, вот. Для развития есть такой препарат ашвагандха.
1: Какого?
0: Ну, активности, то есть если нужно вот так вот, да, ну, чуть-чуть стонизировать, да, будем говорить, да, тогда ашваганха девочкам очень хорошо шатавари. А это нет ограничений, то есть это можно сразу, да, просто это такая очень деликатная сонастройка систем, очень деликатная, да. Единственное, что все эти, ну, не надо прямо, знаете, считать, что это там такая безобидная пищевая добавка, которую вот как начали давать, так и даете. Все-таки это, конечно, надо делать курсами, да, и, допустим, целесообразно на смене сезонов для того, чтобы просто помочь организму, ну, адаптироваться в переход сезонов, например, да. То есть тот же чванпраш очень, ну, вот, и вот в это время сейчас очень хорош, да. Как профилактика от кашля, есть еще такое агасия. Есть порошки, есть такие гранулки, да. То есть на самом деле, что можно делать? Да, можно делать самостоятельно на базе чванпраша вот такой состав, да. Вы берете, например, банку чванпраша, добавляете по количеству столько же меда. Да? Только, ну, мед, вы понимаете, надо потрудиться, найти настоящий, качественный, желательно знать пчел лично, да? То есть, чтобы это был абсолютно натуральный продукт. Да? И, допустим, вы берете вот эти агасии, они есть в гранулах, вот такие вот баночки. Да? И берете, например, банку вот этой агасии, да, гранул, и высыпаете туда же. То есть это как профилактика от кашля, от вот этих простудных всех вещей, да, и детям это смело можно давать. Дозы детям, понятно, что не такие, как у взрослых, да, то есть тот же там чванпраш, речь идет о количествах, ну, скажем, до 1/4 чайной ложки. То есть это не как мы с вами там столовая ложка, например, да, и... То есть очень такие микродозы, да, гомеопатические. Кстати, вот если простуда такая со знобом, да, то есть наоборот, допустим, потери температуры, тогда шафран очень разогревает. Но тоже настоящий, да, пожалуйста, надо брать не индийский шафран, он не годится, да, то есть надо брать нормальный испанский, да, испанский, дорогой, да, вот эти тычинки шафрана. Да, для согрева. То есть, если у ребенка озноб. Шафран всегда замачивается вначале в теплом молоке. Да? То есть берете буквально тоже микродозу молока. Да? Можно кормите сами еще, можно и свое. Да? Вот. И, либо вот просто буквально совсем чуть-чуть подогреваете молоко. Да? И шафран он, ну, должен отпустить свой этот, да? Распуститься. То есть его где-то на 5-7 минут держит в теплом молоке. И потом просто с ложечки вы вот... Да. Угу.
3: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

Человек не чувствует своих эмоций. Потеряна связь с Богом. Смотрите, эпоха Возрождения. Потеряна связь с Богом, потому что она уничтожена людьми, которые не имели никакого отношения к Богу и провозглашали себя людьми верующими, представляющими Бога. Вот первое, вот начало ада. Дальше, вместо того, чтобы отделить безумие людей, которые сжигали налево и направо живьем людей и бросали в пруды для проверки колдуний, красивых женщин, если она тонула, то значит она была не колдунья. Типа, жаль. Оказалось, нет. Но если плавала, как какашка сверху, да, то значит ее надо было выловить и сжечь. Чаще всего не надо было этого делать, потому что в основном тонули. Очень редкие плавали. Никто практически. Но пруды существовали во всех европейских городах больших. И я был в Ирландии. Да, и там есть мемориальное место, где там какое-то, вот около реки, где какое-то место, кого-то там на каком-то стуле куда-то погружали и что-то тоже проверяли. Но. И поэтому люди напуганы этим, отождествив сумасшедших, которые представляли религию, фанатиков, отождествив с религией, они решили смести все. Смести фанатизм и безумие вместе с религией. И вместе с религией ушло что? Ценность эмоций. И человечество провозгласило, что сейчас мы начинаем новую эру. Эру власти человека. Человек в центре внимания. Но человек состоит из эмоций. Это суть человеческой жизни. Но была провозглашена другая идея, что человек – хозяин природы, властелин природы. Что расширяя свои познания практические в физике, в математике, в астрономии, он действительно получает власть над миром. А вот эта вот фигня, которая там страх, гнев, что-то какое-то, что-то ненаучно. И самое интересное, что прошло несколько столетий, и только сейчас люди потихонечку начинают понимать, что мы наделали. Что наделали вообще? Что за наука? Мертвая наука. Сейчас ученые, благодаря технологиям и современной вычислительной технике, компьютерной технике, созданы системы, которые безболезненно и очень тонко отслеживают, что происходит в головном мозге. И они видят, что, оказывается, эмоции – это научно. Оказывается, разные центры отвечают за разные эмоции. То есть машина, головной мозг обеспечивает жизнь тонкой природе каждого из нас. Жизнь ума. Да. Страх, гнев, скорбь, стремление, желание, радость, восхищение. Это не только химия и гормоны. Да. Оказывается, головной мозг очень сложная машина. И процессирование информации, вот здесь копия головного мозга в понимании современных ученых. Да. Неплохая копия, гораздо лучше, чем мой мозг, точно я уверен. Я столько не помню, сколько помнит мой Samsung. Но я так быстро не могу обрабатывать информацию, никогда не смогу, скорее всего. Но, оказывается, это еще и эмоциональная машина. Это тоже машина. Эмоции тоже имеют свои законы и действуют по определенным принципам. Например, один из принципов. Если вы переживаете одну эмоцию, вы повиснете в этой эмоции, скорее всего. Если вы способны пережить все эмоции негативные, вы придете к позитивным эмоциям. То есть, переживать один страх – это значит прийти к разрушению психики страхом. Переживать одну скорбь – это значит полностью разрушить себя и повиснуть в скорби и заработать онкологию. Переживать гнев – это значит, долго не попереживаешь, полопаются сосуды, уедешь в кардиологическое или с инсультом уедешь в реанимацию. Все. То есть, ты не можешь переживать одну эмоцию. Учись переживать все. Полный комплект эмоций. Мы с Тамарой ходим парой.